Эвген и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее, из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине. Собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Клаудио Колон, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню Damien. The clock is ticking on.

Win и The Dream Syndicate и их 8-й альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах. Минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Devi».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen» — «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Ванфрай?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский — русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринон и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Отто Лунинг родился в 1900-м, умер в 96-м году. Владимир Усачевский родился в 1911-м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 1910 года рождения и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще и электронной музыки в частности можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Gesang der Jünglinge, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший по собственному признанию огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах и в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно «Поэм электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас послушаем.

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта Рэй Катод, это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой. Ну и можно сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая, при том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав», это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы Black Mango. Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden, он же Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Ezert van Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню Tudod E.

Бори Фекете, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрцен, Дуной, Баутен, так Сидомон, даже Клиник, Эрейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4, 18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. Зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр

0: Галич, можно сказать, что это подкаст о нашем соседе?
1: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайке Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин. По дороге ты латыш, немножко русский.
14: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
13: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
15: В Америке никто не растворился.
16: Русские плохо растворяются.
15: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
14: А когда наступает коллективная ответственность?
15: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
12: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
17: Лабрит.
12: Кто такой настоящий рижанин?
17: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
12: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
17: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижская культура похожа на англосаксонскую, недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
12: Но цвет воды меняется.
17: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
14: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
17: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
14: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
17: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91 год, когда во время после путча вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли.
13: Хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина, никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
14: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
13: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
14: И Чехословакии.
13: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
14: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
13: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
14: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
13: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
14: Тоже, да.
13: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
14: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
13: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир?
15: и там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно, особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
18: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
17: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Что будет тут набрать? Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите на наш базар, который лучший в Европе.
18: Вы имеете в виду центральный рынок?
17: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
18: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
17: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
18: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
17: А что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашу.
18: Да? То есть портвейн пили вместе?
17: Конечно.
18: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
17: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишним. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
18: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
17: Не здесь, конечно, а вон там.
18: Где? Вот прям под стенами собора?
17: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
18: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
17: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
18: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
17: Правильно, чернилами тоже называли. Мы вообще портвейши. А вот здесь я работал.
18: Это Дом радио?
17: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится же на всю жизнь.
19: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
15: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что на нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненные, это были постоянная борьба, это все было так. Но у них была политика, которая, из-за которой возникло гражданское общество и национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
19: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
15: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Что все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
19: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
15: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
19: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Я... Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
15: его
19: цитат.
15: Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
19: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
15: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен, хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи, это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была, в Японии была идеология, а у Путина реакции, а
19: вот
15: не идеология.
19: В том-то и дело, что ну, успех. 27 лет у власти без идеологии.
15: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
19: Ну а все? Все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
15: потому
19: от него.
15: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая ну, на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
19: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий» и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
13: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
19: Но все-таки некоторые пытаются.
13: Еще
19: ну,
13: как.
19: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
13: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
19: И хама срезал.
13: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится... героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для... поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретное. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретное – это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
19: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот
13: это
19: игра слов или я не знаю.
13: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все вот эта система, которая работает на Западе. А у нас... все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
19: Мертвые души.
13: Конечно.
19: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
13: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
19: Но...
13: остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забора мое, и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
20: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
21: я бы не сказал, что это... по-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
20: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
21: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
20: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
21: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев в кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
20: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
21: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
20: Она называется «Роза Наела». А первую любовь вы помните?
21: Еще бы.
20: Расскажите
21: моя
20: о ней.
21: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышка по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
19: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
15: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая кодекс? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим. А если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
19: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог?
15: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
19: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
15: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
19: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
15: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении.
21: Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
19: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
21: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
19: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
21: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
19: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
21: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
19: он
21: я же
19: получает
21: прав.
19: От этого удовольствие?
21: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
19: А это просто побочный равно. Материал такой.
21: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
19: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
21: Зарешетил.
19: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
21: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
19: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
21: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
20: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
21: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-м году. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу суммарно, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
20: Ну, вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
21: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
19: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
15: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня чрезвычайно близки.
19: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
15: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идеи лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
19: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
15: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
19: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
15: Экологическая катастрофа к этому привела история с хлопком. Но вообще на самом деле цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
20: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
21: Вот здесь я работал, в этом доме.
20: Вот в этом доме вы работали. Что вы делали?
21: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастерской. Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
20: Это были во времена студенчества или после окончания?
21: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
20: Да вот, нужно посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
21: конечно,
20: оттуда.
21: Не было, да. Но тем не менее, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
20: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
21: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
19: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
15: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно, вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
19: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
15: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
19: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
15: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
19: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
15: Но каким-то образом, ну хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как это мы завершаем, если ее нет?
19: Это же работает, как оказалось.
15: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей? И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
19: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
15: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
19: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
15: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
19: А когда наступает коллективная ответственность?
15: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
19: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
15: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
20: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
21: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя подданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
20: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
21: В Америке никто не растворился.
20: Русские плохо растворяются.
21: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на свободе поработал.
20: Да, конечно.
21: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал, Суэки, он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
20: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
21: Вообще, вы знаете, это же целая история.
20: Ну расскажите.
21: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит, от какого ты города? Я из города на А. Какой ты город? Я говорю, Ленинград. И почему? Все говорят, а ты из какого города? Я город на О. Какой это город? Черновцы. Почему все говорят О?
20: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
21: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит,

0: уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного иммигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут. Но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
2: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Он говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена, оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
1: соседи русские, американцы.
2: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, ну их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, называлось. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его...

0: творчество. А кто такие Соловьёвы или Скобеевы, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
1: а
0: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это будет отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе, как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголового.
2: Так.
3: Его просто не
2: его
3: было.
2: Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще что впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов. Был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Что бы молодой Геннис не понял в сегодняшнем Геннисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Геннис.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешны, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы, это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
0: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь в неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожения цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей, в том числе, цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
0: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами, потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами, да, Sting, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией, и можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Эту технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
0: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
2: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
0: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм, 200. Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
2: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
0: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
3: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно. В дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы и Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... У меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил и сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги Есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И, в принципе, из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
0: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран, Армузский пролив, там Украина, трассу Новороссия сейчас блокирует, блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом, силы и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, А если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным. При этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
0: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
0: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье. То есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
0: Ну да, и прежде всего, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены. И вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функционабельности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
0: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
2: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
0: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы, монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
2: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
0: Ну да.
2: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
0: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
4: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Волан со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
4: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
0: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
4: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
5: Да.
4: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит ну просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
5: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
4: Да,
5: это огромное есть, тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
4: Да, вот. Да.
5: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
4: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
5: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
4: Но это все-таки, подчеркну, только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
5: Ну, если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
4: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с ленты.ру или там с газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
5: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
4: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
5: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
4: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
5: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
4: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
5: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
4: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
5: Да,
4: согласно,
5: уже.
4: Да, Уже, да. Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
5: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как «злорадство» немножко удаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство, потому что зло-то оно...

0: Это ведь, ну, зло должно быть наказано. Невозможно, как бы, там, 4 года систематически обстреливать и, так сказать, Украину, лишать, ну, действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке, то есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую просто, как бы, считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть я, так сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, не, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны. Но...
1: Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист, особенно в мирное время, особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все. Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
0: Ну, это же мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там страны с какой-то там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что, значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации.

0: Кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет
1: Да.
0: хуже, если из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, извини, дополни, российское общество тоже доказало, российское общество тоже доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразличное. Это где-то там происходит, у ленточки.
0: Но это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он и уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саш, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Облавы в Пензе и окрестностях. В российских регионах тестируют новые практики вербовки на войну. Армия России в черном списке. ООН обвинила ее в систематическом сексуализированном насилии на войне. Пытают, потому что могут. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 7 годам колонии суд в Москве приговорил зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного дела стали два поста в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года, об убийствах в украинской Буче и о мирных украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Круглов не признал вину. В последнем слове он подчеркнул, что в одном из постов ссылался на данные ООН, как на надежный источник информации, а во втором посте использовал уточнение «судя по всему», говоря о разрушениях, что свидетельствует о предположении. Дело против него возбудили в октябре 2025 года. К одному году принудительных работ суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего пенсионера, в прошлом физика-атомщика, Виктора Казакова за осквернение символов воинской славы. Дело против него возбудили из-за публикации в 2022 году поста с двумя фотографиями. На одной была изображена стена дома с надписью «Нет войне». На другой – мемориал городов-героев с табличкой «Киев», под которой мелом было написано «Переможе», то есть «Победит». Как отмечает «Медиазона», в 2022 году пенсионеров 8 раз штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Летом 2025 года против него возбудили уголовное дело. Вину он не признал. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в жалобе на приговор адвокатам Алексея Навального, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, осужденным за участие в экстремистском сообществе. Их приговоры в 5,5 и 5 лет колонии, соответственно, остались без изменений. Обвинение утверждало, что защитники передавали письма Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали ему осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Во время рассмотрения кассационной жалобы защита Кобзева и Липцера, среди прочего, обращала внимание суда на то, что в основу обвинений положены недопустимые доказательства – аудио-видеозаписи свиданий адвокатов с Навальным, что нарушает адвокатскую тайну. Адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре 2023 года. Сергунина, признавшего вину, приговорили к 3,5 годам колонии. Он уже вышел на свободу. Суд в Москве арестовал мусульманского религиозного деятеля Висама Али Бардвела. По данным РБК, против него возбуждено дело об участии в террористической организации. До этого Бардвел попал под так называемые «карусельные аресты». С середины мая его трижды отправляли в спецприемник. Поводом для первого задержания стало то, что имам отказался предъявить полиции документы в аэропорту. Затем его обвинили в мелком хулиганстве. До 2014 года Бартвелл возглавлял духовное управление мусульман Карелии. После этого был имамом мечети в Южном Бутове в Москве. В мае в России прошла серия задержаний и арестов мусульманских религиозных деятелей. Все задержанные муфтии связаны с духовным управлением мусульман России. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями. На 20 тысяч рублей суд в Хабаровске оштрафовал основательницу школы английского языка СЕЕС Анну Рымареву за участие в деятельности нежелательной организации. Протокол на нее составили из-за выложенных на сайте школы сертификатов с логотипами British Council и International House World Organization – Международный дом. Обе организации, среди прочего, проводящие признанные во всем мире экзамены по английскому языку IELTS и TOEFL, летом прошлого года были объявлены в России нежелательными. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением организацию «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Экстремистской деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение публичных мероприятий. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ. По данным правозащитников из первого отдела, за последние полгода это 10-я ЛГБТ-организация, признанная российскими властями экстремистской.
9: Вторая волна мобилизации в России начнется в октябре, сразу после выборов. Ее инициаторами могут стать депутаты Госдумы, которые с трибуны парламента обратятся к президенту Владимиру Путину. Об этом заявили сразу 8 источников издания «Верстка» и «Важные истории», которые связаны с администрацией президента, военкоматами и Федеральной службой безопасности. Предпосылки к объявлению мобилизации вроде есть. Как отмечает «Верстка», за последние несколько месяцев поток желающих заключить контракт с Минобороны упал по всей стране. На этом фоне военкоматы проводят облавы на мужчин, как это было, например, в Пензенской области, и по всей стране активно вербуют студентов, обещая им годовые контракты в беспилотных войсках.
3: Один сидит в машине уже, один его запихал.
11: Забирали всех, кто был на улице, а на следующий день начали поквартирный обход. Издание 7/7 узнало новые подробности массовых облав в Пензенской области. По словам жителей Спасска, это город в 170 километрах от Пензы, Росгвардия, представители военкомата задерживали мужчин и увозили их в военкомат на улице Складской в Пензе. Именно там было снято видео, разлетевшееся ранее по социальным сетям.
12: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
13: Не надо плакать.
14: Вас оставили. Скажите, вас заставили, вас били.
12: Добровольно или нет?
11: В этом военкомате мужчин избивали и заставляли подписать контракт с Минобороны. Об этом рассказали жители Пензы изданию 7/7. У всех отнимали телефоны и документы. И за 2 часа оформляли заключение врачебной комиссии. Отпускали только людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Военком Пензы Андрей Сурков назвал это видео постановочным и допустил, что панику в регионе сеют граждане, получающие гонорары от ВСУ. В МВД также подчеркнули, что информация о массовых облавах не соответствует действительности. Это был плановый рейд и ловили, цитата, «получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет».
15: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
11: Пензенский блогер Станислав Морозов назвал военкомат, где жены пытались отбить своих мужчин, пыточным лагерем. За это на него составили протокол.
16: А фейк заключается в том, где я в ролике сказал, что складская 19 – это у нас пыточный лагерь в Пензе. В экспертизе сказано, что я опирался на какие-то неподтвержденные данные, от себя там якобы что-то напридумывал. Поэтому женщины, которые снимаются у меня в фильме, да, у меня все это вот пока монтируется, там монтажер работает, мне понадобится ваша помощь, потому что многие отписались. Еще раз большое спасибо, я не думал, что столько поддержки будет. На суде, когда уже назначат суд, да, чтобы вы пришли и подтвердили, что я опирался на ваши слова, и что именно ваших сыновей, мужей, там, братьев избивали, да, и пытками, что это не я где-то выдумал.
11: Подписчики издания «Говорит не Москва» сообщали, что рейды с участием ДПС проходили и в центре Пензы. Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет. Вопросы, по словам местных жителей, были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат.
17: О рейдах также сообщали жители города Каменка в Пензенской области. Кроме того, в конце мая жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали судебные приставы, забрали паспорт и отправили в военкомат. Там избили и заставили подписать контракт. Еще одного жителя Пензы, Станислава Вяльцина, которому 61 год, вызвали в военкомат на Складской улице, где, по словам жены, его душили пакетом и также заставили подписать контракт с Минобороны.
18: Вон они, эти пи***цы,
19: Бэхи уже достали, кого-то повели.
17: Тем временем в российских вузах студентов агитируют вступать в войска беспилотных систем. Массовая вербовка, как пишет русская служба BBC, началась в конце прошлого года. Учащимся обещают, что они хорошо заработают, будут служить лишь год и вдали от фронта. Студентам настойчиво предлагают для этого взять академический отпуск. Некоторым угрожают отчисления.
20: Я вас должна ознакомить с условиями службы в ЛПА.
17: На службу якобы в беспилотных войсках согласился, например, студент из Томска Артем Матвеев. Однако после подготовки на полигоне его отправили в штурмовой полк. Он погиб на передовой. Такая же судьба постигла Рахима Абдуллина из Башкортостана. С учебой в колледже у него не складывалось, и по достижении 18 лет Абдуллин заключил контракт с Минобороны, планируя управлять дронами. Через 2 месяца после отъезда из дома погиб в штурме. Таких историй с каждым днем все больше. К словам вербовщиков, студенты уже относятся более скептически.
21: Уже многие студенты ушли с Удмуртии, от последней на связи. Еще ни один мне не позвонил, не сказал, что его перед.
22: Я вздох.
21: Ну а шансы есть, что отправить?
22: Конечно, 100%. Я гарантирую. Ни в коем случае туда не идите.
17: Тем не менее, контракт с Минобороны уже заключили более 1000 студентов российских вузов и колледжей. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаваться в плен. В Якутске антивоенные активисты нарисовали граффити на стенах 3 вузов. Студенты – не пушечное мясо.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
23: Добрый день, здрасте.
9: Опять журналисты всех пугают какой-то второй, третий, десятой, очередной крупной волной мобилизации в России. Говорят вот сейчас про октябрь, сразу после выборов, якобы источники подтверждают. Похоже ли на то, что действительно готовится к волне мобилизации, или вполне справляются вот этими облавами, которые то там устраивают также по всей стране? Вот последний из ярких примеров – это Пенза, пожалуй.
23: На самом деле, волной новой мобилизации можно назвать вообще любую активность со стороны властей. Поэтому вы совершенно правы, когда вы говорите даже не про вторую, не про третью. Господи, это сотая уже тогда волна мобилизации, если мы так об этом рассуждаем. Да, это все в некотором смысле такое обесценивание самого термина мобилизации. Вот была мобилизация. Во многом ее смысл был в том, чтобы сделать контракты бессрочными. С момента, когда они стали бессрочными, можно делать вообще все, что угодно. Руки развязаны. То, что происходит сейчас, это скорее возвращение после полугодового перерыва к тому слою населения, уже разработанному, уже знакомому, с которым до сих пор Министерство обороны работало. Вот они на полгода переключились на молодых людей, на студентов, на солдат-срочников, на то, чтобы их наматывать на контракт. Сейчас они возвращаются официально, что называется, к практике работы уже не со студентами, не с молодежью, а с людьми, которых можно описать как слабо защищенные или незащищенные, или уязвимые слои населения. Должники, люди с условными сроками, люди с судимостями непогашенными, заключенные, значит, дальше у нас логически можно развивать эту мысль на очереди. Те, кто сидит в СИЗО. Вот они возвращаются к той среде, которой легко манипулировать, на которую можно оказывать давление, которую можно обманывать, и она будет верить, и с которой работать, короче говоря, куда проще, чем со студентами и солдатами-срочниками.
9: Но вот масштабные облавы, подобные тем, что недавно произошли в Пензе, это что-то вообще исключительное или время от времени происходит по всей стране? Просто не каждая из таких акций попадает в средства массовой информации, к журналистам, правозащитникам?
23: Все-таки облавы, облавы рознь. Да, были облавы на срочников, мы их помним, их было очень много, ими сопровождались, пока они были, все призывные кампании осенние-весенние, в смысле. Были облавы на мигрантов, Их было тоже очень много, когда приходили, если помните, там на склады Wildberries.
9: На рынке.
23: Да. Выискивали, соответственно, новых граждан, так называемых, то есть тех, кто недавно получил российское гражданство. И дальше был вопрос техники. Просто сказать им, ты не встал на учет в военкомат, поэтому подписывай контракт. Такая у них чудесная была логика. Здесь просто у них, у этих облав появилась новая цель. Вот эти самые уязвимые слои населения в случае с Пензой. Там под облавы попадали люди, повторюсь, с долгами, с судимостями, с условными судимостями. Ну и до кучи еще, конечно же, куда без них, те, кто просто оказался на улице не в то время, не в том месте и не в том состоянии. Те, кто был чуть-чуть подвыпивший, видимо, и на кого и кем можно было из-за этого манипулировать.
9: Ну, я просто хочу понять, это такое ноу-хау пензенских властей, которые таким образом...
23: Безусловно, это ноу-хау пензенских властей, безусловно, это в некотором смысле эксцесс исполнителя, но внутренне надо быть готовым к тому, что это первый в череде эксцессов исполнителя. Потому что исполнителей таких очень много. И они все могут в какой-то момент такой эксцесс выдать.
9: Есть ли какой-то план на каждый регион, разнарядка, сколько в этом году они должны или там в этом квартале поставить новых солдат под ружье?
23: Безусловно, конечно же, эти планы есть, и они были всегда. Они были с 22-го года. Вот как кончилась мобилизация, так эти планы и летали. Другое дело, что, во-первых, планы эти были вообще никак не связаны с реальностью. Я помню, что там была одна из утечек, мы тогда посчитали, что примерно каждый пятый, если я не ошибаюсь, мужчина в небольшом городе, согласно этому плану, должен был подписать контракт. Но очевидно, что этого не вышло. Очевидно, что это невозможно просто. Технически. Этого никто не сделает никогда. И другое дело, что теперь, видимо, что-то изменилось. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что Пенза – это такой вот уникальный регион, и уникальный город, и уникальная область пензенская, в которой эти планы не выполняются. А во всех остальных – откуда-то неизвестно, откуда берут контрактников. Но, очевидно, нет. Очевидно, эта проблема есть у всех. Просто в Пензе решили раньше всех выпрыгнуть из штанов. Раз. И два. В Пензе есть независимые паблики. Там, насколько я понимаю, плохие отношения у местных жителей с властями. Там власть настолько бездарная, что их ненавидят все повально. И очень много пабликов, в которых с этими властями люди сражаются, борются и бодаются. Вот эти два фактора наложились один на другой. Мы получили Пензу. А могло бомбануть в любом другом городе. Абсолютно любом.
9: Вы сказали, что по вашим наблюдениям вроде как отстали немножко от студентов, но с другой стороны тут вот на днях в пабликах независимых чеченских мелькали сообщения о том, что там другой ноу-хау, там абитуриентов задерживают и привозят потом в военкоматы прямо в институтах, когда они приходят или документы подавать, до экзаменов еще, экзамены еще не начались вроде как. А это что? Это тоже какая-то единственная история с поправкой на регион? Чечню я имею в виду. Или тоже как-то абитуриентов пытаются шерстить сейчас?
23: Смотрите, во-первых, очевидно, что есть своя специфика у Чечни. Это прям... Даже, мне кажется, проговаривать вслух не имеет смысла, об этом должны быть знать уже все. Что там у силовиков сильно больше власти, чем где бы то ни было еще. Это раз. Два. Студент студенту и абитуриент абитуриенту рознь. Это очень хорошо видно по тем, опять же, сливам, которые не так давно публиковались. Вот эти вот базы подписавших контракт студентов. Отчеты. Которые, видимо, поднимались наверх и оказались в публичном поле, их публиковали, они гуляли в Телеграме. Так вот, надо обратить внимание на то, что в этих базах нет вузов. Там есть колледжи. И вот в колледжах это вполне, эта компания сработала, потому что в колледжах, очевидно, все это легло на унавоженную почву. Это молодые люди, которые только что встали на учет в военкомат, колледж они заканчивают свои 18 лет, они только-только на учете, им так и так светит срочная служба после окончания колледжа. И они действительно принимают это решение, а почему бы мне действительно не подписать контракт, почему бы мне не взять денег?
9: Хочу вернуться к облавам. Вообще человеку, который попал под такого рода облаву, насколько сложно или легко отбиться? Потому что, когда мы рассказывали раньше про призывников, когда не было вот этого круглогодичного призыва, а были компании... то в какой-то момент уже все правозащитники практически говорили, что ну все, если он попал, уже практически невозможно вытащить, практически все равно увезут. А в случаях вот с этими облавами на предполагаемых контрактников также?
23: Да, в этом смысле здесь есть хорошая новость, потому что в большом количестве случаев людей удавалось вытащить. И здесь все зависело от того, насколько быстро близкие задержанного человека приезжали в полицию и забирали его. Если они реагировали быстро, удавалось вытащить. Если они реагировали долго, думали, не решались, искали, тут как бы человека могли увести. То есть выцарапать реальнее, чем в случае с призывниками. Такой парадокс и такая, в некотором смысле, хорошая новость, если вообще как бы тут могут быть какие-то хорошие новости.
9: Будут дальше продолжать это давление, да, и организовывать зачистки? Как долго это может продлиться?
23: Да сколько угодно. До тех пор, пока Госдума не напечатает следующий закон и не даст им следующее оружие в руку. И не даст им разрешение работать с какой-то еще средой. Никого другого у них нет. А это неисчерпаемый источник. Мужики за 40, у которых проблемы с деньгами, у которых долги, кредиты, микрокредиты, судимости, алкоголизм, плохие отношения с бывшими женами, дети, алименты, все что угодно, вот весь этот комплекс проблем, он их и делает, на то они и социально незащищенные, чтобы с ними было легко работать. А потом придет какой-нибудь очередной пропитой Гурулев и скажет: ребят, слушайте, может мы опять снизим, например, призывной возраст? Чем мы берем-то так поздно их? Может, мы уже с 10 лет начнем их брать? Какой хороший у нас может быть замечательный контингент для армии? Давайте мы в школе будем людей вербовать на контракты. Ну или еще какую-нибудь ерунду в этом духе они придумают. В общем, до следующей какой-то светлой идеи очередного алкаша будем жить так.
9: То есть сейчас нет вообще никаких намеков и никаких ожиданий вот у вас в правозащитной, в том числе, среде, на то, что это может прекратиться, что объявят какое-то перемирие, что это временное, что это закончится?
23: Ну, объявят перемирие, ничего. Нет, это та машина, которую нельзя выключить одним нажатием рубильника. Все, демон выпущен. Ровно так же, как объявят перемирие, ну, а те, кто будет продолжать перестреливаться, на тех будут кивать и говорить: так это не наши, это какие-то другие. Мы не знаем вообще, кто это там стреляет. Так быстро отозвать своих псов и сказать: все, к ноге, идите гуляйте, не выйдет. Государство уже выпустило слишком много демонов наружу, чтобы их можно было одномоментно засунуть всех обратно в бутылку.
9: К сожалению, да. Спасибо большое. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Донецкой области российский солдат Сергей Карпилович зашел в дом местной жительницы, где скрывался почти 4 месяца и насиловал ее. Это прекратилось, когда в село вошли украинские военные. Они-то и освободили женщину. Карпиловича будут судить. Следствие по его делу уже на финальной стадии. Еще 2 российских военных уже приговорили к 12 годам за похожие преступления в Донецкой области. Правда, заочно. Арестовать их украинским властям не удалось. К настоящему времени мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила 310 подобных случаев, совершенных российскими военными и представителями сил безопасности, в основном в отношении украинских военнопленных и гражданских задержанных. На это в недавно опубликованном ежегодном докладе обращает внимание специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта. Доклад документирует нарушения в 21 стране мира, затронутой конфликтами. К нему прилагается и список из 77 сторон, ответственных за систематическое сексуализированное насилие в условиях конфликта. Впервые в этот список попали российские вооруженные силы и силы безопасности.
1: Девушку из Харьковской области российский военный держал в сексуальном плену 1,5 года. Освободиться она смогла почти случайно. Ее обидчика признали дезертиром и арестовали свои же. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции региона. А в Николаевской области в апреле 25 года полиция нашла бойца чеченского спецподразделения «Ахмат». Во время оккупации он похитил несовершеннолетних девушек и 3 суток подряд их насиловал.
17: Эти случаи фиксировали разные люди – полицейские, активисты, журналисты. А месяц назад они получили подтверждение на самом высоком уровне. ООН опубликовала ежегодный доклад специального представителя по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта Промилы Патен и впервые внесла армию и силовые структуры России в официальный список тех, кто систематически совершает сексуализированное насилие на войне. Всего ООН верифицировала 310 случаев сексуализированного насилия, включая изнасилование, групповое изнасилование, увечья гениталий, удары током по гениталиям, которые совершили российские военные, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ. Пострадавшими признаны 280 мужчин, 26 женщин и 4 девочки. Из 310 задокументированных случаев 232 включали несколько форм сексуализированного насилия, а в 195 случаях такое насилие повторялось и часто использовалось для наказания, унижения и получения признаний от военнопленных и гражданских задержанных. При этом Россия не пускает наблюдателей ООН в места, где держат пленных. С июля 2022 года Россия игнорирует запросы Офиса спецпредставителя ООН, а письмо Генсека с конкретными требованиями, отправленное в августе 2025, так и осталось без ответа.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Скажите, можно ли в принципе верить вот тем цифрам, которые представлены в докладе спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта? Я имею в виду, можно ли относиться к этому как к объективной, полной и достоверной информации?
2: Я бы сказала, что к этому можно относиться как к объективной информации, как к достоверной информации, но к этому, к сожалению, нельзя относиться как к полной информации, потому что очень многие жертвы сексуального и сексуализированного насилия не готовы рассказывать о своем опыте. Это зависит от их личной ситуации, от того, как относятся к происшедшему их семья, от того, в каких обстоятельствах они живут сейчас, боятся ли они возмездия, и просто от чувства стыда. Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 4,5 года назад международные организации собирали все более обширный массив доказательств того, что сексуализированное насилие со стороны российских военнослужащих и представителей российских властей носит не единичный и случайный характер, а является как раз частью более широкого спектра злоупотреблений и преступлений в отношении гражданских и военнопленных.
9: То есть это и фактически речь... система, это какая-то оттяжка, месть, как угодно можно называть, что это, подавление?
2: Это система, это пыточная система. И к концу 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 86 случаев, связанных с конфликтом сексуального насилия, включая, собственно, изнасилование, групповые изнасилования, принудительное обнажение, публичное унижение. И большинство из этих случаев были совершены именно представителями российских вооруженных сил, правоохранительных органов или оккупационных сил. Угу. Human Rights Watch весной 2022 года документировала один из первых известных случаев многократного изнасилования. Это было совершено российским военнослужащим в отношении женщины в Харьковской области в марте. Насильник угрожал ей смертью, порезал лицо и шею, обрезал волосы. Впоследствии Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российские силы совершают сексуальное и гендерно обусловленное насилие в отношении женщин, мужчин и даже детей на оккупированных территориях. И делают это на системной основе. И вот по мере расширения мониторинга как структурами ООН, так и независимыми правозащитными организациями становилось все более очевидно, как масштабы сексуализированного насилия, связанными с конфликтом, распространяются и на мужчин, и на мальчиков. По данным мониторинговой миссии той же Организации Объединенных Наций, миссии по правам человека в Украине, в период с февраля 2022 года по конец августа 2024 года задокументировано 376 случаев такого насилия, и жертвами стали 262 мужчины, 102 женщины, 10 девочек и 2 мальчика. Тут я, наверное, должна подчеркнуть, что с точки зрения международного права человек до 18 лет считается ребенком. Да, мы можем говорить, что это подросток, старший подросток, но с точки зрения международного права до 18 лет это, безусловно, ребенок. И вот более 2/3 задокументированных жертв составляли именно мужчины. И в основном это происходило в местах содержания под стражей, и преступниками являлись представители российских вооруженных сил, правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Украинские правоохранительные органы на данный момент расследуют сотни эпизодов сексуализированного насилия. А комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла, в частности, к выводу, что такое насилие применяется как к мужчинам, так и к женщинам в качестве формы пыток.
9: Это какая-то новость, что-то из ряда вон, но потому что сейчас как бы одна из ключевых новостей в этом печальном контексте – это то, что Россия, российские военные впервые попали в этот черный так называемый список Организации Объединенных Наций тех формирований, которые применяют сексуализированное насилие во время вооруженных конфликтов. Впервые в истории России это произошло. То есть раньше такого не было никогда. В Чеченскую войну такого не было. В Сирии такого не было. Чем принципиально отличается нынешняя ситуация?
2: Знаете, я, наверное, здесь должна сказать то, что повторяла много раз с февраля 2022 года, когда стали известные преступления в Буче, чудовищные преступления в Буче. Для меня, ну, как для любого человека, это, конечно, был шок, но это не вызвало никакого удивления. Потому что, честно говоря, то, что совершали российские вооруженные силы в Чечне во время двух чеченских войн, отличалось от того, что происходило на оккупированных территориях Украины и от того, что до этого происходило в Сирии, происходило в других странах, где действовали российские военнослужащие, исключительно масштабом. Чечня, с одной стороны, маленькая, да, поэтому цифры меньше, вот они просто меньше. Территория гораздо меньше. С другой стороны, это все уже традиционная республика с преобладающим мусульманским населением, сейчас фактически гомогенным мусульманским населением. И многие жертвы сексуализированного насилия, что мужчины, что и женщины, не были готовы поделиться этой информацией с журналистами и с правозащитниками.
9: Потому что свои же отторгнуты, свои же камнями забьют, условно говоря.
2: Потому что культура стыда очень сильно давлеет над человеком. И если женщина говорит, что ее изнасиловали, несмотря на то, что это произошло в самой отчаянной, да, военной ситуации, было военным преступлением, то семья может от нее отвернуться, отвернуться от ее родственников и так далее. То есть это стыд, это позор для всей семьи. И у меня было несколько случаев, когда я, работая на Второй Чеченской войне, опрашивала женщин, пострадавших от пыток. И они мне рассказывали, в частности, и об изнасилованиях. Но просили, чтобы то, что они сказали именно о сексуальном насилии, не вошло в мой материал. Все остальное, да, избиение, пытки током, совершенно ужасные вещи, но вот информация о сексуализированном насилии и сексуальном насилии, им было важно поделиться, им было важно рассказать, но они просили ни в коем случае этого не писать. Потому что они боялись, что их идентифицируют, что об этом узнают их родственники, узнают их односельчане. Я думаю, то же самое в большой степени происходило в Сирии. В Украине территория огромная, цифры огромные, и люди менее скованы культурой стыда. И в то же время я прекрасно знаю, что многие украинские женщины, пострадавшие от сексуального насилия, сексуализированного насилия, угроз изнасилования, не готовы об этом говорить. Или сказавший это единожды, сказавший это журналисту или правозащитнику, или представителю правоохранительных органов, потом не готовы сотрудничать с органами следствия. Не готовы. Хотят об этом забыть.
9: Да, и тем не менее, в истории с чеченскими воинами мы помним, что было дело полковника Буданова, который истязал и насиловал Эльзу Кунгаеву, которого судили публично, а долго не могли, правда, там с присяжными разобраться, потому что они были предвзяты, как считалось. А неужели о нынешних историях ничего не знает военная комендатура, ничего не знает военная прокуратура российская, следствие военное? Почему не привлекают тех военнослужащих, тех, как их называют, силовиков, к ответственности за сексуализированное насилие над людьми на оккупированных территориях, над военнопленными, над детьми, в конце концов? Почему нету нового дела, ни одного хотя бы показательную порку устроить? Могли бы кому-то?
2: А почему не привлекают к ответственности за другие военные преступления? Это все упирается в культуру безнаказанности, о которой мы с вами, Марьяна, очень много раз, к сожалению, говорили в ваших эфирах. И если бы в Чечне с абсолютной безнаказанностью, ну, почти абсолютной безнаказанностью, дело Буданова все-таки большое исключение. И тут надо подчеркнуть, что Эльза Кунгаева погибла. Не она сама рассказывала свою историю. Да, это немножко другая ситуация. Но, в принципе, если бы не та безнаказанность, которая царила в Чечне, если бы не та безнаказанность, с которой российские военные осуществляли преступления на других войнах, то того, что происходило в Украине, происходит в Украине, сейчас просто не было бы. Это было невозможность. Безнаказанность, она плодит и знак безнаказанность. Эти люди понимают, что они делают. Точнее, эти нелюди понимают, что они делают, и понимают, что вероятность их преследования равна фактически нулю. Вот тот случай множественного изнасилования, который мы документировали, Кима Драть-Вуч документировала в Харьковской области, он звучит, знаете, вот страшным образом по-бытовому. Это село Малая Рогань. И туда вошли российские военные. Они вошли туда 25 февраля. И в тот же день примерно 40 жителей села, в основном женщин и девушек, которые прятались в местной школе, туда вот вошли российские военные. И там находилась та пострадавшая, которую мы интервьюировали, с 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом. И вот примерно в полночь в этот подвал проник один российский военный. Выбил стекла, принялся колотить в двери. В результате вот в такой ситуации охранник просто открыл дверь, не понимая, что еще можно делать. А солдат был вооружен автоматом, пистолетом, прошел в подвал, приказал всем построиться. Вот женщина, с которой мы разговаривали, тоже стояла в этом строю, держала спящего ребенка на руках. И солдат приказал ей отдать ему ребенка. Что, зачем, было абсолютно непонятно. И угрожал расстрелять всех в подвале. В результате ребенка он не забрал, но забрал ее. Привел ее в комнату на втором этаже, навел на нее оружие, приказал раздеться и потребовал, чтобы она занялась с ним сексом. Он все время держал оружие около ее головы, совал ей оружие в лицо. Когда ему казалось, что она как-то сопротивляется, он стрелял в потолок. Он говорил, что недостаточно у нее мотивации. Потом он изнасиловал ее еще раз. Порезал ей лицо, порезал шею, отрезал волосы. Ударил несколько раз. А дальше отпустил. Просто отпустил. Давал этому солдату, этому преступнику, кто-то приказ, преступный приказ. Да вообще не давал. Был он пьян? Скорее всего, да. Он пробрался в подвал, где прятались гражданские. Увидел женщину. И дальше вот такое вот с этой женщиной совершил. А почему он это совершил? Потому что он знал, что ничего ему за это не будет. И вот растущая статистика, заявление ООН, заявление ОБСЕ, заявление других международных организаций на фоне растущего числа случаев сексуального, сексуализированного насилия не только над женщинами, да еще и над мужчинами, над военнопленными, над гражданскими задержанными, над детьми в конце концов. Это такая реальность, реальность, порожденная безнаказанностью за предыдущие преступления.
9: Российские власти в таком случае, как правило, и чаще всего говорят две вещи. Там две. Либо вы все врете, почему вы им верите? В этим комиссиям ООН верить нельзя. Я с этого начала ваш вопрос. Потому что откуда у них информация? Информацию им поставляют украинцы. Украинцы что хотят? Они хотят нас очернить. И вообще поэтому все врут, и этому верить нельзя. Это одна позиция. И параллельно с этим существует другая, когда... Они все врут, и они сами такие. Посмотрите, они сами такие. Они то же самое делают. Вы про них не пишете, вы про них не рассказываете. Везде это делают. Все армии мира это делают. Почему вы взъелись только на нас? Что на это можно сказать, возразить? Как аргументированно ответить на это?
2: Когда мы говорим о данных, которые опубликованы структурами Организации Объединенных Наций или, собственно, нашей организации, эти данные основаны не только на интервью, да, не только на человеческих историях, которые рассказывают пострадавшие или люди, утверждающие, что они пострадали. У этих людей есть шрам, у этих людей есть физические доказательства того, что с ними произошло. У этих преступлений есть свидетели. Зачастую другие люди видели акт насилия. И поэтому можно утверждать, что такого рода мониторинг, такого рода данные, они достоверны. Это не просто отдельные человеческие истории. Это истории, подкрепленные другими свидетельствами, во-первых. Во-вторых, мы говорим о системе. Мы не говорим о единичных случаях. Когда можно сказать, что вот какой-то девиант, да, какой-то психопат, несмотря на все запреты командования, прорвался куда-то, кого-то изнасиловал, потом, значит, сбежал, скрывался. Мы говорим о ситуации, когда командование на это либо закрывает глаза, либо это откровенно поощряет. Что касается аргумента, а вот преступления, которые совершаются украинскими военными, в отличие от российских военных, они никто не пишет, никто не говорит. Это, безусловно, неправда. Та же Организация Объединенных Наций документировала случаи насилия над российскими военнопленными со стороны украинских вооруженных сил, случаи избиения, пыток российских военнопленных со стороны украинских вооруженных сил. Эта информация есть, но надо сказать, что это происходило, согласно данным международных организаций, в основном в ситуации именно захвата. Вот их только-только взяли в плен, да, и вот здесь это происходит. Можно это оправдать? Нет, нельзя. Но, с другой стороны, в тот момент, когда их уже доставляли в лагеря содержания военнопленных, в зоны содержания военнопленных, то там пыткам и избиениям они уже не подвергались. Что касается ситуации в Курской области, ну, российские пропагандисты могут, конечно, настаивать на чем угодно, но туда же не допускают международные организации, международные мониторинговые структуры, независимых международных журналистов. И то, что они утверждают в этом отношении, совершенно голословно. То есть это некие истории, которые они рассказывают, непонятно на каком основании, непонятно, где здесь свидетели.
9: Ну, как история про распятого мальчика, которую мы все помним еще с 2014 года. Скажите, Таня, а это когда это может закончиться? Ну, то есть может Путин сейчас издать какой-то указ, распорядиться, предположим, что он знает, что такие преступления совершают его военные и наемники? Комбатанты. Может он сейчас сказать, приказываю, значит, женщин, мужчин, детей не насиловать, гражданских не трогать, воевать только с военными, и его сразу все послушают. Или система уже настолько порочна, что даже кто бы что ни сказал, пока не прекратится вот эта война, этот ужас тоже не прекратится.
2: Знаете, я абсолютно уверена, что если верховный главнокомандующий отдает подобное распоряжение, не просто говорит ради красного словца, а именно отдает подобное распоряжение, и это распоряжение спускается вниз по всей лестнице, да, по всем ступеням лестницы, то подобного безобразия происходить не будет. Мы не можем исключать какие-то единичные случаи, да, каких-то абсолютно девиантных преступников, но на уровне системы этой практики существовать не будет. Эта система основана именно на безнаказанности.
9: А для чего тогда нужна такая система?
2: Это система насаждения климата страха, чтобы все сидели тихо, чтобы все знали, что любое слово, любой жест, любой протест против оккупации не просто наказуем, а наказуем самым жестоким, чудовищным образом. И если вы знакомы, например, с докладом относительно недавно Human Rights Watch по пыткам украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях, то это такая классическая история кошмара. Ты видишь, что речь идет именно о системе, что людей пытают непрерывно. Их пытают, когда их захватывают в плен. Их пытают потом, когда они оказываются в российской пенитенциарной системе. Их пытают, их избивают, их пытают электрошоком, им не дают спать, им не дают есть, им не дают мыться, их подвергают непрерывному унижению. И вот именно такой опыт далее транслируется. Кто такие гражданские украинские задержанные, о которых очень часто говорят правозащитники? Это в среднем люди с оккупированных территорий, которых российские военные, которых российские власти подозревали в том, что они не согласны с оккупацией, возможно, сотрудничают с украинскими властями, делают что-то, чтобы противостоять оккупации. Их захватывают в плен, при том, что они не являются военными, они не являются комбатантами. И дальше их постоянно, жутким образом пытают. Это подавляет сопротивление. Если из какого-то села забрали человека, другие знают, вот она, цена протеста. Даже самого мирного протеста. Никакого невооруженного противостояния. Скажи слово против оккупации, вот что с тобой будет.
9: Чудовищная ситуация, непонятно, когда это может закончиться. И главное, закончится ли это с окончанием военных действий, с окончанием войны. Потому что люди-то эти никуда не денутся, которые пытали, но они уйдут с одной территории на другую, и что они будут там делать? Вот вопрос.
2: Если и когда закончатся боевые действия, активные боевые действия, мы все равно должны понимать, что любые люди, остающиеся на оккупированных территориях, они являются жертвами. У них нет голоса, у них отобрали волю. Любое проявление протеста с их стороны наказуемо и наказуемо страшно.
9: Да, это чудовищно. Спасибо большое за разговор. Таня Лакшина, заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Студент из Владимира Григорий Королев пришел в отдел полиции, чтобы заявить о краже, но вместо помощи был избит оперативником и попал в больницу. Теперь Григорий добивается привлечения этого полицейского к ответственности. Он рассказывает свою историю на YouTube-канале «Команды против пыток».
4: Началось все с того, что мы встретились с другом. Он пригласил свою подругу, я ее до этого не знал, мы познакомились. Пока стояли, пообщались, захотели перекусить и поехали во вкусную точку.
5: Когда мы приехали сюда, сделали заказ, подруга ожидала нас на парковке недалеко от заведения. Я, получив заказ, оставил на столе свой пауэрбанк. Мы сели в машину и уехали. Я обнаружил пропажу уже когда ехали домой. Мы развернулись, вернулись в заведение. Я пришел к столу, где я оставил его, и там его не нашел. Попросил у девушки-администратора глянуть камеры и увидел, что мой пауэрбанк украли.
0: За пакетом они не увидели. Вот он взял, вот пауэрбанк. Оп, сразу поединил. Так, никому не доверяет, проверяет. Сачок, пауэрбанк.
4: Вернулся в машину к ребятам с видео и просто, чтобы их не обременять, попросил их довести меня до дома, чтобы я сел в свою машину и проехал в отделение, уже там сам написал заявление.
5: Приехав в ГУВД, я написал заявление, написал объяснение, отдал его девушке дежурной и думал, что его зарегистрируют и дадут мне просто талон и уведомление. Но в какой-то момент девушка дежурная вызвала оперативника, который почему-то был в здании, и он спустился и позвал с собой.
4: Мы пошли в кабинет. Сначала мы с ним вполне нормально общались, он мне задавал обычные вопросы, там я называл свои установочные данные и так далее. Но потом он мне начал задавать очень странные вопросы, касающиеся моей семьи, какое у моей семьи материальное положение, как, в каких я отношениях нахожусь со своими родителями, живу ли я с ними и так далее. Меня это смутило, я ему задал вопрос, какое вообще это отношение имеет к делу. На что он уже достаточно в агрессивной форме мне начал отвечать, что эти вопросы имеют отношение к делу, встал, закрыл дверь. Я не понимал вообще, что происходит. И после того, как он закрыл дверь, он мне нанес первый удар в голову. Было большое количество ударов. Также он потребовал вытащить у меня из кармана телефон. Кричал о том, что я пранкер, что я снимаю его на видео. И за каждый ответ «нет» я получал по удару по голове. В какой-то момент мне уже это надоело, я отдал телефон, он выкинул его куда-то там вглубь комнаты. Что-то кричал, разозлился еще сильнее, столкнул меня со стула. Я упал и, облокотившись спиной на дверь, закрылся руками, ногами. Он продолжал меня бить руками. В этот момент, когда я уже на полу сидел, он подключил ноги, начал меня уже прям запинывать, скажем так. И, ну, сказать, что мне было страшно, ну, не страшно. Просто, ну, абсолютная безысходность. Я и ответить не могу, и ударить его в ответ я не могу, потому что он сотрудник полиции. И убежать я тоже оттуда не могу. Единственное, что, ну, оставалось, это просто закрыть голову. Много-много ударов было. Швырнул меня, в меня два стула. Сначала тот, на котором я сидел, потом соседний. Разбил мне об голову совок. Тихоньку там какие-то удары еще были, но начал успокаиваться. То есть сменил там тон голоса, стал разговаривать поспокойнее и потише. Начал меня убеждать в том, что в моем избиении виноват я сам. Меня положили в палату.

0: И у меня все еще на душе очень много неприятных ощущений от всего произошедшего. Мне неприятно от того, что вообще эта ситуация произошла, и дальше от того, что пытаются максимально замять это дело. Я не могу сказать, что я испытываю к нему какую-то лютую личную неприязнь, просто он не прав, и я должен ему это доказать.
1: В некоторых СМИ преподносится моя история с не очень хорошим выводом, что пошел в полицию, получил синяки. Это меня очень сильно раздражает, на самом деле, по той простой причине, что не все сотрудники такие. Я знаю большое количество сотрудников, которые, они действительно служат. Они согласны на тяжелые условия труда, на невысокую заработную плату, по той причине, что это, ну, их дело, им это интересно, они действительно служат. И вот так вот просто очернить все ведомство, всех сотрудников полиции, потому что кто-то один сорвался на работе, ну, это просто неправильно.
2: «26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Его учредила Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в годовщину вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Запрет пыток является абсолютным и действует в любых обстоятельствах, даже на войне, даже если нужно узнать, кто готовит теракт. Тем не менее, пытки по-прежнему практикуют во многих странах, даже там, где за их применение предусмотрена уголовная ответственность. Ежедневно во всем мире людей пытают. В тюрьмах, в полицейских участках, в психиатрических учреждениях и даже в родильных домах. О том, насколько сложно жертвам пыток добиться справедливости в таких делах и почему нужна поддержка, на своей странице в Facebook рассказал руководитель команды против пыток Сергей Бабинец.
3: Многим пытки кажутся чем-то очень далеким. То, с чем могут столкнуться только особо опасные преступники. Но среди тех людей, которые по крупицам собирают свою жизнь заново, очень много людей, которые вообще никогда не совершали никаких преступлений. Многие думают, уж я-то и пытки, и где эти два понятия. Меня пытки никогда не коснутся. Но, как показывает моя практика, работаю я уже почти 15 лет с проблемой пыток. Пытки могут быть применены абсолютно к любому человеку, независимо от того, виноват он в чем-то или не виноват, совершал преступление, либо вообще никогда не преступал закон. В моей практике были разные дела. Пыткам подвергались и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, и пенсионеры даже были. Были и депутаты, были разнорабочие, были люди, которые работали на такси, а были те, которые работали учителями и имели несколько высших образований. Разницы нет никакой. Но, кстати, все эти дела объединяло то, что государство никогда не хотело по этим делам работать эффективно. И если вы пожаловались на пытки, то с очень большой долей вероятности, примерно 81%, следователь откажет в возбуждении уголовного дела, несмотря даже на то, если есть в вашем деле какие-либо веские доказательства, медицинские документы или иные какие-либо доказательства. Мы провели свое исследование, называется оно «Арифметика пыток», и посчитали, что если даже возобновят проверку по вашему заявлению, то в 59% случаев уголовное дело не будет возбуждено никогда. К большому сожалению, государственная машина не очень охотно расследует жалобы о пытках, и чаще всего мы получаем отказные постановления по данным жалобам. В практике, как я уже говорил, много разных случаев. Например, Алексей Маринец, девятиклассник, который учился в казачьем кадетском корпусе. За незначительный проступок его избил директор. Или Лариса Пикалова, жительница Оренбурга, ее задержали по подозрению в краже, избили, однако, как казалось, она никаких преступлений не совершала вовсе. Очень запоминающийся случай Даниила Девяткина, москвича. Он вышел в срок концерта, хотел забрать свою куртку в гардеробе, но обнаружил, что потерял номерок. Ему посоветовали вызвать полицию. Он, как законопослушный гражданин, вызвал полицию, приехал в наряд, но вместо того, чтобы помочь ему забрать свою верхнюю одежду, его самого увезли в отдел полиции, где избили. И таких историй очень-очень много. Сотни, 10.

0: за всю мою карьеру накопилось. Люди, которые сталкиваются с незаконным государственным насилием, с пытками, нуждаются в медицинской помощи, нуждаются в реабилитации, долгой, которая порой длится месяцами, иногда годами, а бывают случаи, когда людям нужна помощь и поддержка на протяжении всех оставшейся жизни. К сожалению, в государстве у нас нет какой-либо программы, которая бы помогала таким людям. Но есть благотворительные организации, например, благотворительный фонд «Комитет против пыток», которые оказывают бесплатно юридическую, медицинскую помощь, реабилитационную, помогают покупать необходимые лекарственные препараты, если у человека нет возможности самому купить себе лекарства. С 22 по 26 июня благотворительный фонд «Комитет против пыток» проводит акцию «26 рублей против пыток». Каждый может принять участие в этой акции и сделать пожертвование на сумму, в которой есть цифра 26. Если у вас есть возможность, то участвуйте в этой акции. Я думаю, что только общими усилиями можно бороться с такой проблемой, как пытки. Давайте бороться с пытками вместе. Всем удачи, всем пока.
1: Фонд «Комитет против пыток» сегодня, пожалуй, единственная в России организация, где оказывают комплексную поддержку людям, пережившим пытки. И сейчас фонд собирает пожертвования в помощь тем, чьи психика и тело разрушены насилием. Все собранные средства пойдут на юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от пыток. Подробности в описании к этому видеоролику. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
9: По большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, номер 266. У нас будет сегодня довольно академичный центральный сегмент программы. Мы поговорим о ранней электронной музыке, послушаем записи 50-х, начала 60-х годов, ну и сочинения всяких знаменитейших мировых композиторов. А начнем мы со знаменитейшего Дэйва Гана, солиста группы Depeche Mode и его нового альбома с группой Soul Savers. Альбом называется «Impostor», «Самозванец». Это третий уже его альбом Soul Savers, а до этого у него еще было два сольных альбома. В общем, помимо Depeche Mode, Ган времени не теряет. Я выбрал трек, который, собственно, открывает этот альбом. Называется «The Dark End of the Street». «Темный конец улицы».

Dave Gahan и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее, из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный, он весь посвящен всякой чертовщине, собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Клаудио Колон, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню Damien.

Lucy Wynn и The Dream Syndicate и их 8-й альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан. То есть она бывшего югославского происхождения, из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Devi».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen». «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Einwandfrei?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом. А именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here». То есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский — русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринон и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Кота Лунинг родился в 1900-м, умер в 1996 году. Владимир Усачевский родился в 1911 и умер в 1990 году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 1910 года рождения и умер в 1995 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще и электронной музыки в частности можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Gesang der Jünglinge, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший, по собственному признанию, огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах. И в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно «Поэм Электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас посмотрим.

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта Рэй Катод, это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой. Ну и можешь сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая. При том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament» — «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden, он же Purchase и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Desert One Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню Tudod E.

Бори Фекете, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Уайер, и Кейван, Штюрцен, Дуной, Баутен, так Сидо Мундажи, Клиники, Рейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4-18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. А зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева
1: и Виктор Кульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршами, а что под...

0: Ради ее пойди Циковский и по праздникам кино с Целиковскую.
1: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторический нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
8: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
8: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
9: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
8: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
9: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
8: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
9: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
8: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гости подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
7: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
8: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
7: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамунны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамунны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
9: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
7: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу будучи в этих отношениях, зарабатывать. Я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
8: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
7: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
8: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
7: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
8: в то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
7: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
9: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
7: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну, мне так далеко ездить с детьми видеться. Переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да. То есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война. Конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
8: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
7: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
8: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
7: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
8: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
7: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
9: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
7: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
8: Разработчики у вас мужчины или женщины?
7: Разработчики у нас мужчины.
8: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
7: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. работу, говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
9: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
7: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
8: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
9: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти три недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов Конгресса этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марк Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через два года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
3: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
2: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
3: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с эмиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
2: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуации, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
3: Пока что мы видим, и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканской партии не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
2: сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венса тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
3: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами, но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов. Но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо. Вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, кто же будет после него, Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик» «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
2: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял в последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», который был изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает?
3: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, Нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через 2 часа откатит и скажет, что иранское руководство – это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что, о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
2: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит: я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка, прежде всего, Америке не нужна эта война. Я принес вам мир.
3: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа. Но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает: я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Вот мне кажется, что у Джей Ди Венса, у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
2: Выступлю адвокатом Венса. Он именно, что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно у него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
3: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп – это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые 2 дня. Вот это аутентичность.
2: Но это его аутентичность.
3: Я как раз верю, что Ванс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность – это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион, наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
2: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть он кажется сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичны. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
3: Это не только с моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И тем не менее его они считают аутентичным.
2: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
3: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Венс – это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп – это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как на через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28-го года. Это вовсе не обязательно, очень редко. Редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
2: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
3: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Ормузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
2: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно, остановить

0: да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 2028 года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт, была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов, в частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще в
0: Я даже
1: Сенате.
0: назвал его брат вместо мистер президента.
1: Да, ну
0: Так
1: это...
0: вкладывает, обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
1: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл. И два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах. Это Мурковский, Салярский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
0: Надо понимать, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос, какое это голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. Тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Safe Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверение личности для того, чтобы голосовать.
1: И подтверждение
0: И
1: гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это,
0: там
1: да.
0: главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корнин, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
1: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что

0: в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
1: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И, мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
0: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Облавы в Пензе и окрестностях. В российских регионах тестируют новые практики вербовки на войну. Армия России в черном списке. ООН обвинила ее в систематическом сексуализированном насилии на войне. Пытают, потому что могут. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 7 годам колонии суд в Москве приговорил зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного дела стали 2 поста в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года, об убийствах в украинской Буче и о мирных украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Круглов не признал вину. В последнем слове он подчеркнул, что в одном из постов ссылался на данные ООН, как на надежный источник информации, а во втором посте использовал уточнение «судя по всему», говоря о разрушениях, что свидетельствует о предположении. Дело против него возбудили в октябре 2025 года. К 1 году принудительных работ суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего пенсионера, в прошлом физика-атомщика, Виктора Казакова за осквернение символов воинской славы. Дело против него возбудили из-за публикации в 2022 году поста с 2 фотографиями. На одной была изображена стена дома с надписью «Нет войне». На другой – мемориал городов-героев с табличкой «Киев», под которой мелом было написано «Переможе», то есть «Победит». Как отмечает «Медиазона», в 2022 году пенсионеров 8 раз штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Летом 2025 года против него возбудили уголовное дело. Вину он не признал. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в жалобе на приговор адвокатам Алексея Навального, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, осужденным за участие в экстремистском сообществе. Их приговоры в 5,5 и 5 лет колонии, соответственно, остались без изменений. Обвинение утверждало, что защитники передавали письма Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали ему осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Во время рассмотрения кассационной жалобы защита Кобзева и Липсера, среди прочего, обращала внимание суда на то, что в основу обвинений положены недопустимые доказательства – аудио-видеозаписи свиданий адвокатов с Навальным, что нарушает адвокатскую тайну. Адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре 2023 года. Сергунина, признавшего вину, приговорили к 3,5 годам колонии. Он уже вышел на свободу. Суд в Москве арестовал мусульманского религиозного деятеля Виссама Али Бардвелла. По данным РБК, против него возбуждено дело об участии в террористической организации. До этого Бардвелл попал под так называемые «карусельные аресты». С середины мая его трижды отправляли в спецприемник. Поводом для первого задержания стало то, что имам отказался предъявить полиции документы в аэропорту. Затем его обвинили в мелком хулиганстве. До 2014 года Бардвелл возглавлял духовное управление мусульман Карелии. После этого был имамом мечети в Южном Бутове в Москве. В мае в России прошла серия задержаний и арестов мусульманских религиозных деятелей. Все задержанные муфтии связаны с духовным управлением мусульман России. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями. На 20 тысяч рублей суд в Хабаровске оштрафовал основательницу школы английского языка СЕЕС Анну Рымареву за участие в деятельности нежелательной организации. Протокол на нее составили из-за выложенных на сайте школы сертификатов с логотипами British Council и International House World Organization – Международный дом. Обе организации, среди прочего проводящие признанные во всем мире экзамены по английскому языку IELTS и TOEFL, летом прошлого года были объявлены в России нежелательными. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением организацию «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Экстремистской деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение публичных мероприятий. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ. По данным правозащитников из первого отдела, за последние полгода это 10-я ЛГБТ-организация, признанная российскими властями экстремистской.
4: Вторая волна мобилизации в России начнется в октябре, сразу после выборов. Ее инициаторами могут стать депутаты Госдумы, которые с трибуны парламента обратятся к президенту Владимиру Путину. Об этом заявили сразу 8 источников изданий «Верстка» и «Важные истории», которые связаны с администрацией президента, военкоматами и Федеральной службой безопасности. Предпосылки к объявлению мобилизации вроде есть. Как отмечает «Верстка», за последние несколько месяцев поток желающих заключить контракт с Минобороны упал по всей стране. На этом фоне военкоматы проводят облавы на мужчин, как это было, например, в Пензенской области, и по всей стране активно вербуют студентов, обещая им годовые контракты в беспилотных войсках.
7: Один сидит в машине уже, один его запихал.
8: Забирали всех, кто был на улице, а на следующий день начали поквартирный обход. Издание 7/7 узнало новые подробности массовых облав в Пензенской области. По словам жителей Спасска, это город в 170 километрах от Пензы, Росгвардия, представители военкомата, задерживали мужчин и увозили их в военкомат на улице Складской в Пензе. Именно там было снято видео, разлетевшееся ранее по социальным сетям.
9: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
10: Не надо плакать.
11: Вас оставили. Скажите, вас достали, вас били.
9: Добровольно или нет?
8: В этом военкомате мужчины сбивали и заставляли подписать контракт с Минобороны. Об этом рассказали жители Пензы изданию 7/7. У всех отнимали телефоны и документы. И за 2 часа оформляли заключение врачебной комиссии. Отпускали только людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Военком Пензы Андрей Сурков назвал это видео постановочным и допустил, что панику в регионе сеют граждане, получающие гонорары от ВСУ. В МВД также подчеркнули, что информация о массовых облавах не соответствует действительности. Это был плановый рейд, и ловили, цитата, «получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет».
12: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
8: Пензенский блогер Станислав Морозов назвал военкомат, где жены пытались отбить своих мужчин, пыточным лагерем. За это на него составили протокол.
13: А фейк заключается в том, где я в ролике сказал, что Складская 19 – это у нас пыточный лагерь в Пензе. В экспертизе сказано, что я опирался на какие-то неподтвержденные данные, от себя там якобы что-то напридумывал. Поэтому женщины, которые снимаются у меня в фильме, да, у меня все это пока монтируется, там монтажер работает, мне понадобится ваша помощь, потому что многие отписались. Еще раз большое спасибо, я не думал, что столько поддержки будет. На суде, когда уже назначат суд, да, чтобы вы пришли и подтвердили, что я опирался на ваши слова, и что именно ваших сыновей, мужей, там, братьев избивали, да и подписывали. Что это не я где-то выдумал.
8: Подписчики издания «Говорит не Москва» сообщали, что рейды с участием ДПС проходили и в центре Пензы. Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет. Вопросы, по словам местных жителей, были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. О рейдах также сообщали жители города Каменка в Пензенской области. Кроме того, в конце мая жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали судебные приставы, забрали паспорт и отправили в военкомат. Там избили и заставили подписать контракт. Еще одного жителя Пензы Станислава Вяльцина, которому 61 год, вызвали в военкомат на Складской улице, где, по словам жены, его душили пакетом и также заставили подписать контракт с Минобороны.
14: Вон они, эти пи***цы,
15: Бэхи уже достали, кого-то повели.
8: Тем временем в российских вузах студентов агитируют вступать в войска беспилотных систем. Массовая вербовка, как пишет русская служба BBC, началась в конце прошлого года. Учащимся обещают, что они хорошо заработают, будут служить лишь год и вдали от фронта. Студентам настойчиво предлагают для этого взять академический отпуск. Некоторым угрожают отчисления.
16: Я вас должна ознакомить с условиями службы в ЛПА.
8: На службу якобы в беспилотных войсках согласился, например, студент из Томска Артем Матвеев. Однако после подготовки на полигоне его отправили в штурмовой полк. Он погиб на передовой. Такая же судьба постигла Рахима Абдулина из Башкортостана. С учебой в колледже у него не складывалось, и по достижении 18 лет Абдулин заключил контракт с Минобороны, планируя управлять дронами. Через 2 месяца после отъезда из дома погиб в штурме. Таких историй с каждым днем все больше. К словам вербовщиков, студенты уже относятся более скептически.
17: Уже многие студенты ушли с Удмуртии, от соседей на связи. Еще ни один мне не позвонил, не сказал, что его перевели.
18: Я вздох.
17: Ну, а шансы есть, что отправят?
18: Конечно, 100%. Я гарантирую. Ни в коем случае туда не идите.
8: Тем не менее, контракт с Минобороны уже заключили более 1000 студентов российских вузов и колледжей. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаваться в плен. В Якутске антивоенные активисты нарисовали граффити на стенах 3 вузов. Студенты – не пушечное мясо.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
19: Добрый день, здрасте.
4: Опять журналисты всех пугают какой-то второй, третий, десятой, очередной крупной волной мобилизации в России. Говорят вот сейчас про октябрь, сразу после выборов, якобы источники подтверждают. Похоже ли на то, что действительно готовится к волне мобилизации, или вполне справляются вот этими облавами, которые то там устраивают также по всей стране? Вот последний из ярких примеров – это Пенза, пожалуй.
19: На самом деле, волной новой мобилизации можно назвать вообще любую активность со стороны властей. Поэтому вы совершенно правы, когда вы говорите даже не про вторую, не про третью. Господи, это сотая уже тогда волна мобилизации, если мы так об этом рассуждаем. Да, это все в некотором смысле такое обесценивание самого термина мобилизации. Вот была мобилизация. Во многом ее смысл был в том, чтобы сделать контракты бессрочными. С момента, когда они стали бессрочными, можно делать вообще все, что угодно. Руки развязаны. То, что происходит сейчас, это скорее возвращение после полугодового перерыва к тому слою населения, уже разработанному, уже знакомому, с которым до сих пор Министерство обороны работало. Вот они на полгода переключились на молодых людей, на студентов, на солдат-срочников, на то, чтобы их наматывать на контракт. Сейчас они возвращаются официально, что называется, к практике работы уже не со студентами, не с молодежью, а с людьми, которых можно описать как слабо защищенные или незащищенные, или уязвимые слои населения. Должники, люди с условными сроками, люди с судимостями непогашенными, заключенные, значит, дальше у нас логически можно развивать эту мысль на очереди. Те, кто сидит в СИЗО. Вот они возвращаются к той среде, которой легко манипулировать, на которую можно оказывать давление, которую можно обманывать, и она будет верить, и с которой работать, короче говоря, куда проще, чем со студентами и солдатами-срочниками.
4: Но вот масштабные облавы, подобные тем, что недавно произошли в Пензе, это что-то вообще исключительное или время от времени происходит по всей стране? Просто не каждая из таких акций попадает в средства массовой информации, к журналистам, правозащитникам?
19: Все-таки облава, облава рознь. Да, были облавы на срочников, мы их помним, их было очень много, ими сопровождались, пока они были, все призывные кампании осенние-весенние, в смысле. Были облавы на мигрантов, их было тоже очень много, когда приходили, если помните, там на склады Wildberries.
4: На рынке.
19: Да, выискивали, соответственно, новых граждан, так называемых, то есть тех, кто недавно получил российское гражданство, и... Дальше был вопрос техники. Просто сказать им, ты не встал на учет в военкомат, поэтому подписывай контракт. Такая у них чудесная была логика. Здесь просто у них, у этих облав появилась новая цель. Вот эти самые уязвимые слои населения в случае с Пензой. Там под облавы попадали люди, повторюсь, с долгами, с судимостями, с условными судимостями. Ну и до кучи еще... Конечно же, куда без них, те, кто просто оказался на улице не в то время, не в том месте и не в том состоянии. Те, кто был чуть-чуть подвыпивший, видимо, и на кого и кем можно было из-за этого манипулировать.
4: Ну, я просто хочу понять, это такое ноу-хау пензенских властей, которые таким образом пытаются...
19: Безусловно, это ноу-хау пензенских властей, безусловно, это в некотором смысле эксцесс исполнителя, но... Внутренне надо быть готовым к тому, что это первые в череде эксцессов исполнителей. Потому что исполнителей таких очень много. И они все могут в какой-то момент такой эксцесс выдать.
4: Есть ли какой-то план на каждый регион, разнарядка, сколько в этом году они должны или там в этом квартале поставить новых солдат под ружье?
19: Безусловно, конечно же, эти планы есть, и они были всегда. Они были с 22-го года. Вот как кончилась мобилизация, так эти планы и летали. Другое дело, что, во-первых, планы эти были вообще никак не связаны с реальностью. Я помню, что там была одна из утечек. Мы тогда посчитали, что примерно каждый пятый, если я не ошибаюсь, мужчина в небольшом городе, согласно этому плану, должен был подписать контракт. Но очевидно, что этого не вышло. Очевидно, что это невозможно просто. Технически. Этого никто не сделает никогда. И другое дело, что теперь, видимо, что-то изменилось. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что Пенза – это такой вот уникальный регион и уникальный город, и уникальная область пензенская, в которой эти планы не выполняются. А во всех остальных, откуда-то неизвестно, откуда берут контрактников. Но, очевидно, нет. Очевидно, эта проблема есть у всех. Просто в Пензе решили раньше всех выпрыгнуть из штанов – раз. И два – в Пензе есть независимые паблики, там, насколько я понимаю, плохие отношения у местных жителей с властями. Там власть настолько бездарная, что их ненавидят все повально. И очень много пабликов, в которых с этими властями люди сражаются, борются и бодаются. Вот эти два фактора наложились один на другой. Мы получили Пензу. А могло бомбануть в любом другом городе. Абсолютно любом.
4: Вы сказали, что по вашим наблюдениям вроде как отстали немножко от студентов, но с другой стороны тут вот на днях в пабликах независимых чеченских мелькали сообщения о том, что там другой ноу-хау, там абитуриентов задерживают и привозят потом в военкоматы прямо в институтах, когда они приходят или документы подавать, да экзамены еще не начались вроде как. Это что? Это тоже какая-то единственная история с поправкой на регион, Чечню я имею в виду, или тоже как-то абитуриентов пытаются шерстить сейчас?
19: Смотрите, во-первых, очевидно, что есть своя специфика у Чечни. Это прям, даже, мне кажется, проговаривать вслух не имеет смысла, об этом должны быть знать уже все, что там у силовиков сильно больше власти, чем где бы то ни было еще. Это раз. Два. Студент студенту и абитуриент абитуриенту рознь. Это очень хорошо видно по тем, опять же, сливам, которые не так давно публиковались. Вот эти вот базы подписавших контракт студентов. Отчеты, которые, видимо, поднимались наверх и оказались в публичном поле, их публиковали, они гуляли в Телеграме. Так вот, надо обратить внимание на то, что в этих базах нет вузов. Там есть колледжи. И вот в колледжах это вполне... Эта кампания сработала, потому что в колледжах, очевидно, все это легло на унавоженную почву. Это молодые люди, которые только что встали на учет в военкомат, колледж они заканчивают свои 18 лет, они только-только на учете, им так и так светит срочная служба после окончания колледжа. И они действительно принимают это решение, а почему бы мне действительно не подписать контракт, почему бы мне не взять денег?
4: Хочу вернуться к облавам. Вообще человеку, который попал под такого рода облаву, насколько сложно или легко отбиться? Потому что, когда мы рассказывали раньше про призывниках, когда не было вот этого круглогодичного призыва, а были кампании, то в какой-то момент уже все правозащитники практически говорили, что ну все, если он попал, уже практически невозможно вытащить, практически все равно увезут. А в случаях вот с этими облавами на предполагаемых контрактников также?
19: Да, в этом смысле здесь есть хорошая новость, потому что в большом количестве случаев людей удавалось вытащить. И здесь все зависело от того, насколько быстро близкие задержанного человека приезжали в полицию и забирали его. Если они реагировали быстро, удавалось вытащить. Если они реагировали долго, думали, не решались, искали, тут как бы человека могли увести. То есть выцарапать реальнее, чем в случае с призывниками. Такой парадокс и такая, в некотором смысле, хорошая новость, если вообще как бы, тут могут быть какие-то хорошие новости.
4: Будут дальше продолжать это давление, да, и организовывать зачистки? Как долго это может продлиться?
19: Да сколько угодно, до тех пор, пока Госдума не напечатает следующий закон и не даст им следующее оружие в руку, и не даст им разрешение работать с какой-то еще средой. Никого другого у них нет, а это неисчерпаемый источник. Мужики за 40, у которых проблемы с деньгами, у которых долги, кредиты, микрокредиты, судимости, алкоголизм, плохие отношения с бывшими женами, дети, алименты, все что угодно, вот весь этот комплекс проблем, он их и делает, на то они и социально незащищенные, чтобы с ними было легко работать. А потом придет какой-нибудь очередной пропитой Гурулев и скажет: ребят, слушайте, может мы опять снизим, например, призывной возраст? Чем мы берем-то так поздно их? Может, мы уже с 10 лет начнем их брать? Какой хороший у нас может быть замечательный контингент для армии? Давайте мы в школе будем людей вербовать на контракты. Ну, или еще какую-нибудь ерунду в этом духе они придумают. В общем, до следующей какой-то светлой идеи очередного алкаша будем жить так.
4: То есть сейчас нет вообще никаких намеков и никаких ожиданий вот у вас в правозащитной, в том числе, среде, на то, что это может прекратиться, что объявят какое-то перемирие, что это временное, что это закончится?
19: Ну, объявят перемирие, ничего. Нет, это та машина, которую нельзя выключить одним нажатием рубильника. Все, демон выпущен. Ровно так же, как объявят перемирие, ну, а те, кто будет продолжать перестреливаться, на тех будут кивать и говорить: так это не наши, это какие-то другие. Мы не знаем вообще, кто это там стреляет. Так быстро отозвать своих псов и сказать: все, к ноге, идите гуляйте, не выйдет. Государство уже выпустило слишком много демонов наружу, чтобы их можно было одномоментно засунуть всех обратно в бутылку.
4: К сожалению, да. Спасибо большое. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Донецкой области российский солдат Сергей Карпилович зашел в дом местной жительницы, где скрывался почти 4 месяца и насиловал ее. Это прекратилось, когда в село вошли украинские военные. Они-то и освободили женщину. Карпиловича будут судить. Следствие по его делу уже на финальной стадии. Еще 2 российских военных уже приговорили к 12 годам за похожие преступления в Донецкой области. Правда, заочно. Арестовать их украинским властям не удалось. К настоящему времени мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила 310 подобных случаев, совершенных российскими военными и представителями сил безопасности, в основном в отношении украинских военнопленных и гражданских задержанных. На это в недавно опубликованном ежегодном докладе обращает внимание специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта. Доклад документирует нарушения в 21 стране мира, затронутой конфликтами. К нему прилагается и список из 77 сторон, ответственных за систематическое сексуализированное насилие в условиях конфликта. Впервые в этот список попали российские вооруженные силы и силы безопасности.
20: Девушку из Харьковской области российский военный держал в сексуальном плену 1,5 года. Освободиться она смогла почти случайно. Ее обидчика признали дезертиром и арестовали свои же. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции региона. А в Николаевской области в апреле 25 года полиция нашла бойца чеченского спецподразделения «Ахмат». Во время оккупации он похитил несовершеннолетних девушек и трое суток подряд их насиловал. Эти случаи фиксировали разные люди – полицейские, активисты, журналисты. А месяц назад они получили подтверждение на самом высоком уровне. ООН опубликовала ежегодный доклад специального представителя по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта Промилы Патен и впервые внесла армию и силовые структуры России в официальный список тех, кто систематически совершает сексуализированное насилие на войне. Всего ООН верифицировала 310 случаев сексуализированного насилия, включая изнасилование, групповое изнасилование, увечья гениталий, удары током по гениталиям, которые совершили российские военные, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ. Пострадавшими признаны 280 мужчин, 26 женщин и 4 девочки. Из 310 задокументированных случаев 232 включали несколько форм сексуализированного насилия, а в 195 случаях такое насилие повторялось и часто использовалось для наказания, унижения и получения признаний от военнопленных и гражданских задержанных. При этом Россия не пускает наблюдателей ООН в места, где держат пленных. С июля 2022 года Россия игнорирует запросы Офиса спецпредставителя ООН, а письмо Генсека с конкретными требованиями, отправленное в августе 2025, так и осталось без ответа.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, можно ли в принципе верить вот тем цифрам, которые представлены в докладе спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта? Я имею в виду, можно ли относиться к этому как к объективной, полной и достоверной информации?
1: Я бы сказала, что к этому можно относиться как к объективной информации, как к достоверной информации, но к этому, к сожалению, нельзя относиться как к полной информации, потому что очень многие жертвы сексуального и сексуализированного насилия не готовы рассказывать о своем опыте. Это зависит от их личной ситуации, от того, как относятся к происшедшему их семья, от того, в каких обстоятельствах они живут сейчас, боятся ли они возмездия, и просто от чувства стыда. Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 4,5 года назад международные организации собирали все более обширный массив доказательств того, что сексуализированное насилие со стороны российских военнослужащих и представителей российских властей носит не единичный и случайный характер, а является как раз частью более широкого спектра злоупотреблений и преступлений в отношении гражданских и военнопленных.
4: То есть это фактически система? Это система, это какая-то оттяжка, месть, как угодно можно называть, что это, подавление?
1: Это система, это пыточная система. И к концу 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 86 случаев, связанных с конфликтом сексуального насилия, включая, собственно, изнасилование, групповые изнасилования, принудительное обнажение, публичное унижение. И большинство из этих случаев были совершены именно представителями российских вооруженных сил, правоохранительных органов или оккупационных сил. Human Rights Watch весной 2022 года документировала один из первых известных случаев многократного изнасилования. Это было совершено российским военнослужащим в отношении женщины в Харьковской области в марте. Насильник угрожал ей смертью, порезал лицо и шею, обрезал волосы. Впоследствии Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российские силы совершают сексуальное и гендерно обусловленное насилие в отношении женщин, мужчин и даже детей на оккупированных территориях. И делают это на системной основе. И вот по мере расширения мониторинга как структурами ООН, так и независимыми правозащитными организациями становилось все более очевидно, как масштабы сексуализированного насилия, связанными с конфликтом, распространяются и на мужчин, и на мальчиков. По данным мониторинговой миссии той же Организации Объединенных Наций, миссии по правам человека в Украине, в период с февраля 2022 года по конец августа 2024 года задокументировано 376 случаев такого насилия, и жертвами стали 262 мужчины, 102 женщины, 10 девочек и 2 мальчика. Тут я, наверное, должна подчеркнуть, что с точки зрения международного права человек до 18 лет считается ребенком. Да, мы можем говорить, что это подросток, старший подросток, но с точки зрения международного права до 18 лет это, безусловно, ребенок. И вот более 2/3 задокументированных жертв составляли именно мужчины. И в основном это происходило в местах содержания под стражей, и преступниками являлись представители российских вооруженных сил, правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Украинские правоохранительные органы на данный момент расследуют сотни эпизодов сексуализированного насилия. А комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла, в частности, к выводу, что такое насилие применяется как к мужчинам, так и к женщинам в качестве формы пыток.
4: Это какая-то новость, что-то из ряда вон, но потому что сейчас как бы одна из ключевых новостей в этом печальном контексте, это то, что Россия, российские военные впервые попали в этот черный так называемый список Организации Объединенных Наций тех формирований, которые применяют сексуализированное насилие во время вооруженных конфликтов. Впервые в истории России это произошло. То есть раньше такого не было никогда, в Чеченскую войну такого не было, в Сирии такого не было. Чем принципиально отличается нынешняя ситуация?
1: Знаете, я, наверное, здесь должна сказать то, что повторяла много раз с февраля 2022 года, когда стали известны преступления в Буче, чудовищные преступления в Буче. Для меня, ну как бы для любого человека, это, конечно, был шок, но это не вызвало никакого удивления. Потому что, честно говоря, то, что совершали российские вооруженные силы в Чечне во время двух чеченских войн, отличалось от того, что происходило на оккупированных территориях Украины и от того, что до этого происходило в Сирии, происходило в других странах, где действовали российские военнослужащие, исключительно масштабом. Чечня, с одной стороны, маленькая, да, поэтому цифры меньше, вот они просто меньше. Территория гораздо меньше. С другой стороны, это все же традиционная республика с преобладающим мусульманским населением, сейчас фактически гомогенным мусульманским населением. И многие жертвы сексуализированного насилия, что мужчины, что и женщины, не были готовы поделиться этой информацией с журналистами и с правозащитниками.
4: Потому что свои же отторгнуты, свои же камнями забьют, условно говоря.
1: Потому что культура стыда очень сильно давлеет над человеком. И если женщина говорит, что ее изнасиловали, несмотря на то, что это произошло в самой отчаянной, да, военной ситуации, было военным преступлением, то семья может от нее отвернуться, отвернуться от ее родственников и так далее. То есть это стыд, это позор для всей семьи. И у меня было несколько случаев, когда я, работая на Второй Чеченской войне, опрашивала женщин, пострадавших от пыток. И они мне рассказывали, в частности, и об изнасилованиях. Но просили, чтобы то, что они сказали именно о сексуальном насилии, не вошло в мой материал. Все остальное, да, избиение, пытки током, совершенно ужасные вещи, но вот информация о сексуализированном насилии и сексуальном насилии, им было важно поделиться, им было важно рассказать, но они просили ни в коем случае этого не писать. Потому что они боялись, что их идентифицируют, что об этом узнают их родственники, узнают их односельчане. Я думаю, тоже самое в большой степени происходило в Сирии. В Украине территория огромная, цифры огромные, и люди менее скованы культурой стыда. И в то же время я прекрасно знаю, что многие украинские женщины, пострадавшие от сексуального насилия, сексуализированного насилия, угроз изнасилования, не готовы об этом говорить. Или сказавшие это единожды, сказавшие это журналисту или правозащитнику, или представителю правоохранительных органов, потом не готовы сотрудничать с органами следствия. Не готовы. Хотят об этом забыть.
4: Да, и тем не менее, в истории с чеченскими воинами мы помним, что было дело полковника Буданова, который истязал и насиловал Эльзу Кунгаеву, которого судили публично, а долго не могли, правда, там с присяжными разобраться, потому что они были предвзяты, как считалось. А неужели о нынешних историях ничего не знает военная комендатура, ничего не знает военная прокуратура российская, следствие военное? Почему не привлекают тех военнослужащих, тех, как их называют, силовиков, к ответственности за сексуализированное насилие над людьми на оккупированных территориях, над военнопленными, над детьми, в конце концов? Почему нету нового дела, ни одного хотя бы показательную порку устроить? Могли бы кому-то?
1: А почему не привлекают к ответственности за другие военные преступления? Это все упирается в культуру безнаказанности, о которой мы с вами, Марьяна, очень много раз, к сожалению, говорили в ваших эфирах. И если бы в Чечне с абсолютной безнаказанностью, ну, почти абсолютной безнаказанностью, дело Буданова все-таки большое исключение. И тут надо подчеркнуть, что Эльза Кунгаева погибла. Не она сама рассказывала свою историю. Да, это немножко другая ситуация. Но, в принципе, если бы не та безнаказанность, которая царила в Чечне, если бы не та безнаказанность, с которой российские военные осуществляли преступления на других войнах, то того, что происходило в Украине, происходит в Украине, сейчас просто не было бы. Это было невозможность. Безнаказанность, она плодит и знак безнаказанность. Эти люди понимают, что они делают. Точнее, эти нелюди понимают, что они делают, и понимают, что вероятность их преследования равна фактически нулю. Вот тот случай множественного изнасилования, который мы документировали, Кима Драцевич документировала в Харьковской области, он звучит, знаете, вот страшным образом по-бытовому. Это село Малая Рогань. И туда вошли российские военные. Они вошли туда 25 февраля. И в тот же день примерно 40 жителей села, в основном женщин и девушек, которые прятались в местной школе, туда вот вошли российские военные. И там находилась та пострадавшая, которую мы интервьюировали, с 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом. И вот примерно в полночь в этот подвал проник один российский военный. Выбил стекла, принялся колотить в дверь, и в результате вот в такой ситуации охранник просто открыл дверь, не понимая, что еще можно делать. А солдат был вооружен автоматом, пистолетом, прошел в подвал, приказал всем построиться. Вот женщина, с которой мы разговаривали, тоже стояла в этом строю и держала спящего ребенка на руках. И солдат приказал ей отдать ему ребенка. Что, зачем, было абсолютно непонятно. И угрожал расстрелять всех в подвале. В результате ребенка он не забрал, но забрал ее. Привел ее в комнату на втором этаже, навел на нее оружие, приказал раздеться и потребовал, чтобы она занялась с ним сексом. Он все время держал оружие около ее головы, совал ей оружие в лицо. Когда ему казалось, что она как-то сопротивляется, он стрелял в потолок. Он говорил, что недостаточно у нее мотивации. Потом он изнасиловал ее еще раз. Порезал ей лицо, порезал шею, отрезал волосы. Ударил несколько раз. А дальше отпустил. Просто отпустил. Давал этому солдату, этому преступнику, кто-то приказ, преступный приказ, Да, в общем, не давал. Был он пьян, скорее всего, да. Он пробрался в подвал, где прятались гражданские. Увидел женщину. И дальше вот такое вот с этой женщиной совершил. А почему он это совершил? Потому что он знал, что ничего ему за это не будет. И вот растущая статистика, заявление ООН, заявление ОБСЕ, заявление других международных организаций на фоне растущего числа случаев сексуального сексуализированного насилия не только над женщинами, да еще и над мужчинами, над военнопленными, над гражданскими задержанными, над детьми в конце концов. Это такая реальность. Реальность, порожденная безнаказанностью за предыдущие преступления.
4: Российские власти в таком случае, как правило, и чаще всего говорят две вещи. Там две. Либо вы все врете, почему вы им верите? В этим комиссиям ООН верить нельзя. Я с этого начала ваш вопрос. Потому что откуда у них информация? Информацию им поставляют украинцы. Украинцы что хотят? Они хотят нас очернить. И вообще поэтому все врут, и этому верить нельзя. Это одна позиция. И параллельно с этим существует другая, когда... Они все врут, и они сами такие. Посмотрите, они сами такие. Они то же самое делают. Вы про них не пишете, вы про них не рассказываете. Везде это делают. Все армии мира это делают. Почему вы взъелись только на нас? Что на это можно сказать, возразить, как аргументированно ответить на это?
1: Когда мы говорим о данных, которые опубликованы структурами Организации Объединенных Наций или, собственно, нашей организации, эти данные основаны не только на интервью, да, не только на человеческих историях, которые рассказывают пострадавшие или люди, утверждающие, что они пострадали. У этих людей есть шрам, у этих людей есть физические доказательства того, что с ними произошло. У этих преступлений есть свидетели. Зачастую другие люди видели акт насилия. И поэтому можно утверждать, что такого рода мониторинг, такого рода данные, они достоверны. Это не просто отдельные человеческие истории. Это истории, подкрепленные другими свидетельствами, во-первых. Во-вторых, мы говорим о системе. Мы не говорим о единичных случаях. Когда можно сказать, что вот какой-то девиант, да, какой-то психопат, несмотря на все запреты командования, прорвался куда-то, кого-то изнасиловал, потом, значит, сбежал, скрывался. Мы говорим о ситуации, когда командование на это либо закрывает глаза, либо это откровенно поощряет. Что касается аргумента, а вот преступления, которые совершаются украинскими военными, в отличие от российских военных, о них никто не пишет, никто не говорит. Это, безусловно, неправда. Та же Организация Объединенных Наций документировала случаи насилия над российскими военнопленными со стороны украинских вооруженных сил, случаи избиения, пыток российских военнопленных со стороны украинских вооруженных сил. Эта информация есть, но надо сказать, что это происходило, согласно данным международных организаций, в основном в ситуации именно захвата. Вот их только-только взяли в плен, да, и вот здесь это происходит. Можно это оправдать? Нет, нельзя. Но, с другой стороны, в тот момент, когда их уже доставляли в лагеря содержания военнопленных, в зоны содержания военнопленных, то там пыткам и избиениям они уже не подвергались. Что касается ситуации в Курской области, ну, российские пропагандисты могут, конечно, настаивать на чем угодно, но туда же не допускают международные организации, международные мониторинговые структуры, независимых международных журналистов. И то, что они утверждают в этом отношении, совершенно голословно. То есть это некие истории, которые они рассказывают, непонятно на каком основании, непонятно, где здесь свидетели.
4: Ну, как история про распятого мальчика, которую мы все помним еще с 2014 года. Скажите, Таня, а это когда это может закончиться? Ну, то есть может Путин сейчас издать какой-то указ, распорядиться, предположим, что он знает, что такие преступления совершают его военные и наемники?
0: комбатанты. Может он сейчас сказать, приказываю, значит, женщин, мужчин, детей не насиловать, гражданских не трогать, воевать только с военными. И его сразу все послушают. Или система уже настолько порочна, что даже кто бы что ни сказал, пока не прекратится вот эта война, этот ужас тоже не прекратится.
1: Знаете, я абсолютно уверена, что если верховный главнокомандующий отдает подобное распоряжение, не просто говорит ради красного словца, а именно отдает подобное распоряжение, и это распоряжение спускается вниз по всей лестнице, да, по всем ступеням лестницы, то подобного безобразия происходить не будет. Мы не можем исключать какие-то единичные случаи, да, каких-то абсолютно девиантных преступников, но на уровне системы этой практики существовать не будет. Эта система основана именно на безнаказанности.
0: А для чего тогда нужна такая система?
1: Это система насаждения климата страха. Чтобы все сидели тихо, чтобы все знали, что любое слово, любой жест, любой протест против оккупации не просто наказуем, а наказуем самым жестоким, чудовищным образом. И если вы знакомы, например, с докладом относительно недавно Human Rights Watch по пыткам украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях, то это такая классическая история кошмара. Ты видишь, что речь идет именно о системе, что людей пытают непрерывно. Их пытают, когда их захватывают в плен. Их пытают потом, когда они оказываются в российской пенитенциарной системе. Их пытают, их избивают, их пытают электрошоком, им не дают спать, им не дают есть, им не дают мыться, их подвергают непрерывному унижению. И вот именно такой опыт далее транслируется. Кто такие гражданские украинские задержанные, о которых очень часто говорят правозащитники? Это в среднем люди с оккупированных территорий, которых российские военные, которых российские власти подозревали в том, что они не согласны с оккупацией, возможно, сотрудничают с украинскими властями, делают что-то, чтобы противостоять оккупации. Их захватывают в плен, при том, что они не являются военными, они не являются комбатантами. И дальше их постоянно жутким образом пытают. Это подавляет сопротивление. Если из какого-то села забрали человека, другие знают, вот она, цена протеста, даже самого мирного протеста. Никакого невооруженного противостояния. Скажи слово против оккупации, вот что с тобой будет.
0: Чудовищная ситуация. Непонятно, когда это может закончиться. И главное, закончится ли это с окончанием военных действий, с окончанием войны. Потому что люди-то эти никуда не денутся, которые пытали. Но они уйдут с одной территории на другую. И что они будут там делать? Вот вопрос.
1: Если и когда закончатся боевые действия, активные боевые действия, мы все равно должны понимать, что любые люди, остающиеся на оккупированных территориях, они являются жертвами. У них нет голоса, у них отобрали волю. Любое проявление протеста с их стороны наказуемо и наказуемо страшно.
0: Да, это чудовищно. Спасибо большое за разговор. Таня Лакшина, заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Студент из Владимира Григорий Королев пришел в отдел полиции, чтобы заявить о краже, но вместо помощи был избит оперативником и попал в больницу. Теперь Григорий добивается привлечения этого полицейского к ответственности. Он рассказывает свою историю на YouTube-канале «Команды против пыток».
21: Началось все с того, что мы встретились с другом. Он пригласил свою подругу, я ее до этого не знал, мы познакомились. Пока стояли, пообщались, захотели перекусить и поехали во вкусную точку.
22: Когда мы приехали сюда, сделали заказ, подруга ожидала нас на парковке недалеко от заведения. Я получив заказ, оставил на столе свой пауэрбанк. Мы сели в машину и уехали. Я обнаружил пропажу уже когда ехали домой. Мы развернулись, вернулись в заведение. Я пришел к столу, где я оставил его, и там его не нашел. Попросил у девушки-администратора глянуть камеры и увидел, что мой пауэрбанк украли.
2: За пакетом они не увидели. Вот он взял, вот пауэрбанк. Оп, сразу поединил. Так, никому не доверяет, проверяет. Сачок, пауэрбанк.
22: Вернулся в машину к ребятам с видео и просто, чтобы их не обременять, попросил их довести меня до дома, чтобы я сел в свою машину и проехал в отделение, уже там сам написал заявление. Приехав в ГУВД, я написал заявление, написал объяснение, отдал его девушке дежурной и думал, что его зарегистрируют и дадут мне просто талон и уведомление. Но в какой-то момент девушка дежурная вызвала оперативника, который почему-то был в здании, и он спустился и позвал с собой. Мы пошли в кабинет. Сначала мы с ним вполне нормально общались, он мне задавал обычные вопросы, там я называл свои установочные данные и так далее. Но потом он мне начал задавать очень странные вопросы, касающиеся моей семьи, какое у моей семьи материальное положение, как, в каких я отношениях нахожусь со своими родителями, живу ли я с ними и так далее. Меня это смутило, я ему задал вопрос, какое вообще это отношение имеет к делу. На что он уже достаточно в агрессивной форме мне начал отвечать, что эти вопросы имеют отношение к делу, встал, закрыл дверь. Я не понимал вообще, что происходит, и после того, как он закрыл дверь, он мне нанес первый удар в голову. Было большое количество ударов, также он потребовал вытащить у меня из кармана телефон. Кричал о том, что я пранкер, что я снимаю его на видео. И за каждый ответ «нет» я получал по удару по голове. В какой-то момент мне уже это надоело, я отдал телефон, он выкинул его куда-то там вглубь комнаты. Что-то кричал, разозлился еще сильнее, столкнул меня со стула. Я упал и, облокотившись спиной на дверь, закрылся руками, ногами. Он продолжал меня бить руками. В этот момент, когда я уже на полу сидел, он подключил ноги, начал меня уже прям запинывать, скажем так. И, ну, сказать, что мне было страшно, ну, не страшно. Просто, ну, абсолютная безысходность. Я и ответить не могу. И ударить его в ответ я не могу, потому что он сотрудник полиции. И убежать я тоже оттуда не могу. Единственное, что оставалось, это просто закрыть голову. Много-много ударов было. Швырнул в меня два стула. Сначала тот, на котором я сидел, потом соседний. Разбил мне об голову совок. Тихоньку там какие-то удары еще были, но начал успокаиваться. То есть сменил там тон голоса, стал разговаривать поспокойнее и потише. Начал меня убеждать в том, что в моем избиении виноват я сам. Меня положили в палату. С утра ко мне пришел дежурный врач на обход. Спросил, на что я жалуюсь. Я ему все показывал, обо всем рассказывал. Говорил, что со мной случилось. Говорил, что у меня кружится голова. О том, что когда я зашел в здание ночью, меня вырвало и так далее. Но ему это почему-то было неинтересно. После того, как вечером меня опросили, почему-то ко мне пришел мой дежурный врач снова. И уже действительно по-человечески ко мне отнесся. Начал спрашивать, а что вообще случилось. И сказал о том, что он все зафиксирует в моей выписке. С момента, как все это произошло, прошло уже 2 месяца. И у меня все еще на душе очень много неприятных ощущений от всего произошедшего. Мне неприятно от того, что вообще эта ситуация произошла. И дальше от того, что пытаются максимально замять это дело. Я не могу сказать, что я испытываю к нему какую-то лютую личную неприязнь. Просто он не прав, и я должен ему это доказать. В некоторых СМИ преподносится моя история с не очень хорошим выводом, что пошел в полицию, получил синяки. Это меня очень сильно раздражает, на самом деле, по той простой причине, что не все сотрудники такие. Я знаю большое количество сотрудников, которые, они действительно служат. Они
21: согласны на тяжелые условия труда, на невысокую заработную плату по той причине, что это, ну, их дело, им это интересно, они действительно служат. И вот так вот просто очернить все ведомство, всех сотрудников полиции, потому что кто-то один сорвался на работе, ну, это просто неправильно.
0: «26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Его учредила Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в годовщину вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

0: чем-то очень далеким. То, с чем могут столкнуться только особо опасные преступники. Но среди тех людей, которые по крупицам собирают свою жизнь заново, очень много людей, которые вообще никогда не совершали никаких преступлений. Многие думают, уж я-то и пытки, и где эти два понятия. Меня пытки никогда не коснутся. Но, как показывает моя практика, работаю я уже почти 15 лет с проблемой пыток, пытки могут быть применены абсолютно к любому человеку, независимо от того, виноват он в чем-то или не виноват, совершал преступление, либо вообще никогда не приступал закон. В моей практике были разные дела. Пыткам подвергались и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, и пенсионеры даже были. Были и депутаты, были разнорабочие, были люди, которые работали на такси, а были те, которые работали учителями и имели несколько высших образований. Разницы нет никакой. Но, кстати, все эти дела объединяло то, что государство никогда не хотело по этим делам работать эффективно. И если вы пожаловались на пытки, то с очень большой долей вероятности, примерно 81%, следователь откажет в возбуждении уголовного дела, несмотря даже на то, если есть в вашем деле какие-либо веские доказательства, медицинские документы или иные какие-либо доказательства. Мы провели свое исследование, называется оно «Арифметика пыток», и посчитали, что если даже возобновят проверку по вашему заявлению, то в 59% случаев уголовное дело не будет возбуждено никогда. К большому сожалению, государственная машина не очень охотно расследует жалобы о пытках, и чаще всего мы получаем отказные постановления по данным жалобам. В практике, как я уже говорил, много разных случаев. Например, Алексей Маринец, девятиклассник, который учился в казачьем кадетском корпусе. За незначительный проступок его избил директор. Или Лариса Пикалова, жительница Оренбурга. Ее задержали по подозрению в краже. Избили. Однако, как казалось, она никаких преступлений не совершала вовсе. Очень запоминающийся случай Даниила Девяткина, москвича. Он вышел в срок концерта, хотел забрать свою куртку в гардеробе, но обнаружил, что потерял номерок. Ему посоветовали вызвать полицию. Он, как законопослушный гражданин, вызвал полицию, приехал в наряд, но вместо того, чтобы помочь ему забрать свою верхнюю одежду, его самого увезли в отдел полиции, где избили. И таких историй очень-очень много. Сотни, десятки за всю мою карьеру накопилось. Люди, которые сталкиваются с незаконным государственным насилием, с пытками, нуждаются в медицинской помощи, нуждаются в реабилитации долгой, которая порой длится месяцами, иногда годами, а бывают случаи, когда людям нужна помощь и поддержка на протяжении всей их оставшейся жизни. К сожалению, в государстве у нас нет какой-либо программы, которая бы помогала таким людям. Но есть благотворительные организации, например, благотворительный фонд «Комитет против пыток», которые оказывают бесплатно юридическую, медицинскую помощь, реабилитационную, помогают покупать необходимые лекарственные препараты, если у человека нет возможности самому купить себе лекарства. С 22 по 26 июня благотворительный фонд «Комитет против пыток» проводит акцию «26 рублей против пыток». Каждый может принять участие в этой акции и сделать пожертвование на сумму, в которой есть цифра 26. Если у вас есть возможность, то участвуйте в этой акции. Я думаю, что только общими усилиями можно бороться с такой проблемой, как пытки. Давайте бороться с пытками вместе. Всем удачи, всем пока.
1: Фонд «Комитет против пыток» сегодня, пожалуй, единственная в России организация, где оказывают комплексную поддержку людям, пережившим пытки. И сейчас фонд собирает пожертвования в помощь тем, чьи психика и тело разрушены насилием. Все собранные средства пойдут на юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от пыток. Подробности в описании к этому видеоролику. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая ВК

0: журнале продлится недолго, надеюсь.
1: Очень осторожно.
0: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
2: Я не употребляю информацию.
3: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
4: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
5: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года.
8: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
9: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает, и темные ресницы антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невер Шопен».

0: Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе. Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 46-го года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой Соломину» и поэтессу Ахматову, так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году. Сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Гришштейн, я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для «Тасса», но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого стасовского фотографирования тогда ничего и не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. Прошу обо мне доложить, раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку, это вам. И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте. В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором четок и реквиема. Была точь-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа». Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ла Рус, отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. От того же умер и Михаил Зощенко, прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответила: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни — это то, что близко к реквиему?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», сказала она мне. «Недавно, в связи с моим 75-летием, в Новом мире разрешили что-то пикнуть. поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера. «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил, «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни, я сегодня вернусь домой». «Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной». «Нет», — сказала Ахматова, — «это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да», — подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво грустно. «Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну, а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
0: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, который применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняйся надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации». Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматова не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней, года 4 тому назад, при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на которые она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты и недвусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная, безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутация». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшейся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 1924 году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах, довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла представлял себе библиографию свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе. Называлась «12 стихотворений из подорожника». Напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей. Второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление. Эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
10: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине, перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещана копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. «Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда». Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо: «Беда!» Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
11: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, а только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась. Последнее с морем разорвана связь. Не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. За тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голос тюремный пусть бурит вдали, и тихо идут по небе корабли.
10: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила: Что вы скажете об этих стихах? Я услышал свой голос, который произнес с запинкой. Это очень интересно. После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности, поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
6: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
10: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год. Я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в Ахматовском томе известную «Вереницу четверостиши», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненья огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь». Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка леля. Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: странного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Здесь свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка.

0: что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки»?
1: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
3: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
4: А суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
5: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
6: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
10: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
11: Хотелось бы видеть Советский Союз.
12: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
9: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
1: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
2: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
1: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
2: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер. А также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
1: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать. Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. В Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
2: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
3: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
2: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
3: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Иржевейля «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хелла стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
2: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
3: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржвайла «Москва. Границы». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
2: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
3: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске там своих родных или корней своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
2: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
3: Это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована. Да? И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасно. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
2: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
3: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
4: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
0: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
2: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
3: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
2: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
3: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
2: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
3: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из ада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
2: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
3: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах, но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность, и если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя, но как бы это могло быть и другое имя, для меня это не настолько важно, вот это не моя цель, это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
2: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
3: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последний опрос Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
2: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
3: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке. Да, хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
2: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
3: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья. Люди вокруг нее, да, без относительно как бы, государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
2: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек. Но, тем не менее, в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
3: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
0: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
3: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
2: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
3: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
2: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена – Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспільне». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
4: Тут можно проследовать.
5: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
6: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
2: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
7: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
2: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
5: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
2: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
4: Тільки в двох випадках.
5: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая – за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.
4: На оккупированных территориях.

0: слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого «тапика» – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
5: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
4: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
5: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
3: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Елизавета Сокуренко добавляет.
4: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
5: Для нас это же было важно, скільки ми...
4: І для нас це теж було важливо, тому що ми записали множество свідчень, як жінок, так і мужчин, яких содержали і питали в Херсонському ізоляторі временного содержання. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
5: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
5: Так, это логичный...
4: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение...

25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. Французский филолог Ги де Малак о Борисе Пастернаке. Новый музей современного искусства в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Рассказ Петра Шелестова. И сюжет Андрея Большакова, Николая Олина, настоящая фамилия Минчуков, в гостях у Марка Шагала. И новости культуры. Ведущая Галина Ручьева. Рудник. Эфир 2 октября 1964 года.

0: В нашем сегодняшнем обзоре культурной жизни вы услышите интервью с французским литературоведом Ги де Малак о росте влияния творчества Пастернака на советскую литературу,
1: заметку о новом музее современного искусства, открытом недавно в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции,
2: и беседу с одним из наших сотрудников, недавно посетивших Марка Шагала, о последних работах этого художника.
0: Начнем мы программу, как всегда, сообщениями коротко о разном.

0: Вы слышали отрывок из негритянского народного музыкального произведения «Black Nativity» – «Черное Рождество». Пела знаменитая негритянская певица Мариан Уильямс. «Black Nativity» – одно из первых произведений, исполненных в Западном Берлине на состоявшемся там в сентябре художественном фестивале. Основная тема фестиваля – связи между западной и африканской культурами. На открытии этого фестиваля была впервые исполнена элегия памяти Джона Кеннеди, написанная композитором Игорем Стравинским на слова английского поэта Одена. В связи с Берлинским фестивалем следующая наша передача обзора культурной жизни будет полностью посвящена теме «Африка и Запад, их взаимоотношения в области музыки, театра, изобразительных искусств». Мы постараемся подробнее рассказать о всем том, что происходило в рамках Западно-Берлинского художественного фестиваля.
1: В Англии опубликована третья часть трилогии «Бояре» под названием «Инкогнито» румынского писателя Петру Думитрию. Напомним, что в начале 1960 года Петру Думитрию, возглавлявший тогда отдел художественной литературы госиздата в Бухаресте, порвал с коммунизмом и перешел на Запад. До этого романы молодого писателя Думитрию переводились на все языки стран коммунистического блока и пользовались там большим успехом. Герой романа «Инкогнито», как и сам Думитрию, разочарован в коммунизме. «Я коммунист?» – спрашивает он себя. «Партактивист социалистического государства?» «Нет, больше нет и больше никогда. Если это еще можно – постарайся быть человечным, просто человечным. Это и ничего больше». Некоторые английские критики сравнивают Думитрию с Борисом Пастернаком. Как отмечает в связи с этим редакция литературного приложения к «Таймсу», Думитрию близок Пастернаку по теме и настроению, но по глубине мысли и стилю их сравнивать, конечно, нельзя.

0: Светает. Озарился небосклон. Я допит, и твои черты застыли. Но взгляд твой синим цветом опьянен, а на груди охапка белых лилий. С тбилисских скачек ты на скакуне домчался первым к нам с душою в пепле. Ты в наши дни врывался весь в огне, себя свечою жертвенной затепля.
1: Что это, Пастернак? Нет, не Пастернак, но стихи грузинского поэта Леонидзе в переводе Пастернака. Недавно в журнале «Литературная Грузия» была опубликована статья критика Марк Белашвили «В мире образов Георгия Леонидзе». Несомненно, Марк Белашвили находится под сильным влиянием эстетических и философских взглядов Бориса Пастернака. Мы попросили в связи с этим молодого французского литературоведа Ги де Малак, автора недавно опубликованного этюда об эстетике Пастернака, высказаться по этому поводу.
2: Господин де Малак, не считаете ли вы, что сходство с Пастернаком, отмеченное Марк Белашвили в его статье о Леонидзе, простое совпадение?
3: Нет, конечно, это гораздо больше, чем совпадение. Некоторые фразы Марк Белашвили, например, «Ведь человек не только и не просто сын природы, он вместе с тем и сын истории», как будто прямо взяты автором из «Доктора Живаго», то есть из того произведения, которое в Советском Союзе все еще находится под запретом.
2: Из этого можно заключить, что Пастернака, в том числе его роман «Доктор Живаго», в Советском Союзе все-таки читают?
3: Несомненно. В определенных кругах его не только читают, но изучают, толкуют, высказывают разные взгляды о нем. В моей работе о творчестве Пастернака я привожу, в частности, довольно подробный пересказ одного отпечатанного на машинке литературно-ведческого этюда о Пастернаке, экземпляры которого ходят в Советском Союзе по рукам. Известно, что автор этого этюда – советский критик, живущий в Москве. Он рассматривает подробно разные аспекты творчества Пастернака. Например, раннюю тематику поэта, главные тенденции его романа «Доктор Живаго», различные аспекты пастернаковского понятия реализма в искусстве. Тому, что он называет патетическим романтизмом Маяковского, советский критик противопоставляет символический реализм Пастернака.
2: Но этот интерес к Пастернаку, к его творчеству, как вы сами отметили, есть только в каких-то определенных кругах. А как обстоит дело с широкой публикой, с рядовым советским читателем?
3: Можно напомнить хорошо известный эпизод, когда московские, если не ошибаюсь, студенты просили Пастернака прочесть его стихи. Они в то время не печатались. Во время чтения несколько листков соскользнули со стола. Пастернак не смог найти их, от волнения не мог продолжать. И тогда студенты по памяти подсказали поэту продолжение его собственных стихов. О чем это говорит? О том, что Пастернака, его стихи, переписывали, учили наизусть, передавали из рук в руки, если можно так сказать, подпольно. То же самое происходит и теперь. Естественно, такой монументальный труд, как роман «Доктор Живаго», переписать труднее, чем стихи. Но за границей было выпущено несколько изданий «Доктора Живаго» на русском языке в оригинале. И хорошо известно, что многие советские туристы, когда приезжают за границу, стараются эти издания достать. Известно и то, что разными путями роман доходит и до широкого сравнительно советского читателя. Каждый экземпляр книги ходит из рук в руки и читается десятками, если не сотнями лиц.
2: Тем не менее, по сравнению с той кампанией, которая была направлена против Пастернака во время присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1958 году, отношение к нему в Советском Союзе все же изменилось в лучшую сторону. Не считаете ли вы, что можно предвидеть своего рода реабилитацию Бориса Пастернака?
3: Конечно, пока в Советском Союзе не изданы полное собрание стихотворений Пастернака, его «Доктор Живаго», его автобиографический очерк. Говорить о реабилитации этого крупнейшего современного русского поэта и писателя не приходится. Но происходит другое. Несмотря на официальный, хотя и негласный запрет, несмотря на недоброжелательное к нему отношение властей, некоторые круги добиваются как бы фактической, если уже не официальной, реабилитации Пастернака. Возьмем, к примеру, то, с чего мы начали. Журнала «Литературная Грузия». Правда, журнал этот публикуется не в Москве, а в Тбилиси. Следовательно, известен он только ограниченному кругу читателей. Но все-таки известен. Так вот, в журнале «Литературная Грузия» можно найти за последнее время немало материала о Борисе Пастернаке. Уже к концу 1962 года в нем было опубликовано стихотворение Беллы Ахмадуллиной под названием «Переделкино», в котором известная поэтесса с волнением описывала, как она была у Пастернака. В номерах за май и июнь этого года в том же журнале были опубликованы неизданные до сих пор пастернаковские переводы стихотворений Леонидзе, а также неизвестное замечательное письмо Пастернака, посланное им в 1937 году вдове грузинского поэта Яшвили, ставшего жертвой сталинского террора, как и другой грузинский поэт, тоже друг Пастернака, Табидзе. Поэтому, мне кажется, можно утверждать, что влияние Пастернака в Советском Союзе растет. И не исключена возможность, что в один прекрасный день власть будет вынуждена его реабилитировать, идя таким образом на очередную уступку общественному мнению страны.

0: На французской ривьере, в маленькой деревне Сен-Поль-де-Ванс, во время последней мировой войны нашли убежище некоторые художники и писатели. В середине нынешнего лета в этой же деревне на средства французского публициста, критика и коллекционера Мега создан дом, в котором все – мебель, посуда, сад, стены комнат и полы, даже сама кухня – полны произведений таких известных современных художников, как Пикассо, Миро, Брак, Кандинский, Шагал, Бонар, Леже и так далее. По мысли организаторов этого дома, он не должен представлять собой то, что принято называть музеем. На открытии этого дома французский министр по вопросам культуры Андре Мальро произнес речь.
1: Une première chose m'a frappé ici tout à l'heure. Il n'y a plus de cadre.
2: Первое, что здесь меня поражает, это что рам больше нет. Все мы слышали, что рамы – это нечто, окружающее картины. Но следовало бы установить, действительно ли картины – это то, что нужно помещать в рамы.
0: В этих словах Андре Мальро иносказательно выразил мысль, что искусство не должно быть ограждено от жизни. Мальро продолжал.
1: Vous avez tenté
2: Вы попытались создать нечто, что никак не напоминает дворец, никак не напоминает место, которое нужно украшать, и, скажем тут же, так как непонимание может возрасти до враждебности, это нечто, созданное вами, ни в коем случае не является музеем.
0: Вспомним, что в начале нашего века музеи были названы кладбищами искусства. И действительно, искусство ушло из наших домов, улиц и садов, чтобы спрятаться в тишине музеев от шума нашей промышленной эпохи. Искусство перестало составлять неотъемлемую часть нашей жизни. Оно омертвело, и ему поклоняются как дорогому покойнику в тихих, как храмы, залах музеев. Искусство стало предметом изумления и изучения, как редкость, больше не встречающаяся в жизни». Дом, созданный в Сен-Поль-де-Вансе, хочет вернуть искусство в жизнь. Андре Мальро подчеркнул это в своей речи.
1: Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin.
2: Это не музей. Тут перед нами попытка, о результатах которой судить не нам. О них будут судить наши потомки. На такую попытку еще никогда не решались отваживаться. Создать мир, создать его инстинктивно и любовно. Мир, в котором современное искусство могло бы найти сразу и место для себя, и ту духовную основу, которую раньше называли сверхъестественной. Работы только что закончены, и нас окружает тишина, наступившая вслед за последними ударами молотов. Я думаю о Шекспире. В такую ночь шла по полям Медея, сбирая травы волшебные, чтоб юность возвратить Езону-старику. В такую ночь раздалась тишина вслед за последними ударами воятелей, создавших Парфенон. В такую ночь Микеланджело слушал последние удары молотков строителей собора апостола Петра Святого.
0: Так закончил свою речь на открытии Дома искусства писатель, ныне французский министр по вопросам культуры Андре Мальро. Этот дом не музей, в нем искусство органически связано с повседневной жизнью. В этом доме в Сен-Поль-де-Ванс, который можно было бы назвать антимузеем, находятся и многие произведения нашего соотечественника Марка Шагала, которому только что исполнилось 77 лет. На днях стали доступны публике два последних монументальных произведения маститого художника. На прошлой неделе была открыта роспись купола Парижской оперы, созданная Шагалом. Одновременно газеты сообщили, что художник вылетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы присутствовать на открытии витража здания ООН в Нью-Йорке, созданного по его эскизам и посвященного памяти погибшего генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Несколько недель назад наш сотрудник Андрей Большаков встречался с Марком Шагалом на юге Франции. Под литературным псевдонимом Николай Олин Он рассказал об этой встрече в конце августа на страницах выходящей в Париже газеты «Русская мысль». Мы обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями о встрече с Шагалом.
3: Андрей Николаевич, когда вы с ним встречались, Марк Шагал, должно быть, как раз заканчивал работу, заказанную ему французским министром по вопросам культуры Андре Мальро.
4: Видите ли, Марк Захарович Шагал принципиально не работает по заказам. Он рассказывал мне, я полез с кистью и красками под потолок парижской Гранд-Опера, даже не потому, что мне было как-то неудобно отказать в просьбе представителям французского правительства. Прежде всего, меня заинтересовали новые творческие возможности. Марк Шагал, полагаю, особенно вдохновился неожиданно открывшейся перед ним перспективой, что уже не люди будут парить над землей, как на многих его картинах, а сама его картина будет парить над людьми. И какая картина? 200 квадратных метров. Шагал поставил своей целью, как он сам говорил, создать своеобразное зеркало, в котором бы отражались мысли и чувства публики, чаруемой поэзией происходящего на оперной сцене.
3: Но неужели Шагал в его возрасте сам работал под потолком?
4: Марк Шагал начал работать под куполом Парижской оперы, когда ему было уже за 70 лет. Но все время находиться на лестницах и стропилах необходимости не было. Изучив строение купола, Марк Шагал разделил его с помощью инженеров на два десятка сегментов. На одной из парижских фабрик были сделаны жесткие копии этих сегментов, их обклеили холстом, и все основные работы художники и его помощники проделали на полу ателье, обычной техникой живописи масляными красками. Ну а потом, когда готовые сегменты стали поднимать, соединять и закреплять под куполом, художнику пришлось, конечно, поработать над местами стыков уже непосредственно под потолком, очень высоко. Но вы не удивляетесь. Марк Шагал бодр, энергичен и трудоспособен, я бы сказал, как 3 25-летних энтузиаста.
3: Во сколько же обошлась эта работа?
4: Стоимость работы превысила 2 миллиона франков, то есть около 400 тысяч рублей. Но сам Марк Шагал не получил ни копейки, потому что заранее отказался от какого-либо денежного вознаграждения. Однако французское правительство все же щедро отблагодарило Шагала, выпустив к его 75-летию специальную почтовую марку с изображением одной из его знаменитых картин. Эта картина по композиции похожа на другую его картину «Семья и красный петух», созданную художником в 1952 году. Хотя я сам художник реалистической школы, я искренне восхищаюсь искусством Шагала. Меня умиляет и глубоко трогает, например, его умение изображать человеческую семью, мужа, жену и ребенка, как нечто целое, неразлучное, любовно слитое и даже не имеющее четких контуров отдельных членов семьи. Картины Марка Шагала представляются мне зримо воспроизведенными снами человека, всегда засыпающего с чистой совестью. На его картинах краски звучат и благоухают. Они воспринимаются как очень своеобразные симфонии и поэмы, всегда проникнутые глубоко гуманными чувствами.
3: Другими словами, Шагал – это поэт в живописи.
4: Не только в живописи. Могу раскрыть вам одну тайну, разумеется, с разрешения, данного мне Марком Захаровичем. Сейчас одно издательство готовит к печати сборник его стихотворений на русском языке. Сборник этот он сам иллюстрирует, как когда-то иллюстрировал арабские сказки, Декамерон Боккаччо, басни Ля Фонтена, мертвые души Гоголя. Если позволите, я прочту одно из его стихотворений, которое пришлось мне особенно по душе.
3: Пожалуйста.
4: Ну тогда слушайте, оно без названия. Вечер, сад, месяц, ты, сладкий запах резиды. Поцелуешь или обнимешь, или скажешь «отойди». Губит ласка, любит вечер запах сада резиды.
3: Мне понравились эти стихи, как нравятся и многие картины Шагала. Но я слышала, что даже некоторые поклонники Шагала считают, что стиль и манера его творчества нарушили архитектурный стиль здания Парижской оперы.
4: Но законченной работы Шагала я еще не видел и в Парижской опере никогда не был, видел только с улицы. Группа известных английских архитекторов утверждала в прошлом году, что стиль живописи Шагала нарушит внутреннюю архитектурную гармонию здания. Французский министр культуры Андре Мальро это утверждение отрицает и восхищен работой Шагала. Но и сторонники, и противники новой декорации потолка оперы сходятся на том, что старое его украшение, сделанное в 1874 году Жюлем Ленепне, никакой художественной ценности не представляла. Сам Марк Захарович, насколько я знаю, не совсем уверен в том, что ему полностью удалось осуществить свой творческий замысел, потому что к открытию оперного сезона окончание работы запаздывало, и последние месяцы пришлось работать, так сказать, в ударном порядке.
3: А чем вы объясняете отказ Марка Шагала от гонорара за его многолетнюю работу?
4: У меня сложилось впечатление, что он вообще очень безразличен к материальным ценностям. Он ведь не может купить ни за какие деньги, ни возможности работать круглые сутки, ни признание его таланта теми, кто упорно обвиняет его в мистических и религиозных настроениях. А кроме того, очень интересный ответ на ваш вопрос подсказал мне случайно прочитанный недавно рассказ Константина Паустовского о бедном гравере из местечка Клецк Минской губернии. Этот бедный гравер, живший в тесном и нищем еврейском поселении, постоянно и мучительно мечтал о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянии тропических лесов, о гаванях, раскинутых как птицы, о неколеблемых ветрами морях. И вот, читая этот рассказ Паустовского, я почти физически почувствовал, что в душе у Марка Шагала происходит некий обратный процесс. Живя теперь в условиях осуществившейся мечты бедного гравера в собственной вилле на солнечном юге Франции, он постоянно возвращается мыслями к будничным образам своей молодости, к тем, кто еще и теперь может только мечтать о лучшей жизни. Именно эти мысли, мне кажется, заставляют его часто грустить по любимой им родине и не только отбивают у него интерес к личным материальным благам, но и, несомненно, как-то отягощают его творчество, мешают ему взвиться выше, я бы сказал, в космические дали духа.
0: Вы слушали беседу о последних работах известного художника Марка Шагала. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. В составлении этой программы участвовали Ги де Малак, Петр Шелестов и Андрей Большаков. Читали Николай Александров, Нина Румянцева, Алексей Малышев и другие. Вела программу Галина Ручьева.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Пастернаковская передача. Переписка с Ренатой Швейцер. В программе звучит голос самой Швейцер и цитируются отрывки из писем. Дикторы Екатерина Горина и Нина Румянцева. За Пастернака поэт и сотрудник «Свободы» Юрий Джанумов. Эфир 2 октября 1964 года.
11: В конце прошлого года в западногерманском издательстве «Курт Дэш» вышла книга под заглавием «Дружба с Борисом Пастернаком». Подзаголовок «Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в эту книгу письма Пастернака к ней, а также свои письма к Пастернаку и изложение трагических событий, связанных с выходом в свет романа «Доктора Живаго» и с присуждением его автору Нобелевской премии. В заключении Рената Швейцер пишет о своем путешествии в Москву и о встрече с Пастернаком, которого она видела два раза в Переделкино. Это было на Пасху в апреле 1960 года, за полтора месяца до смерти Пастернака.
12: Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
11: Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
13: «Москва. 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже второй раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большие надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге.
11: И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет.
13: «Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите доктора Живаго непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
11: И еще на той же мелко исписанной открытке.
13: «Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. Во имя преданности и любви к ним следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего».
11: Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
12: Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы. Прилагая стихотворение «Ангел».
11: Пастернак ответил таким письмом.
13: 4 мая 1958 года. «Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве».
11: Дальше Пастернак сожалеет о том, что доктор Живаго, только что вышедший в Италии, еще недоступен для незнающей итальянского языка Ренаты Швейцер, и заканчивает.
13: «А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла».
11: Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
13: 20 июня 1958 года. «Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение».
11: К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме:
13: «Перешлите, пожалуйста, статью, не исправляя моего смехотворного немецкого языка. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам».
11: Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
13: «Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев, 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой, 18 июня 1958 года.
11: У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
13: 12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам. Но только почему вы хотите быть здесь до появления Живаго на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
11: В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
13: 7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил, и две семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены, ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь, обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как, по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования, политические из коммунистических кругов, эстетические за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка, за скучные избитые места. Но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
11: Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, А в октябре Пастернак писал.
13: 9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
11: 21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
13: Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной.
11: Полтора месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
13: После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. Доктор Живаго возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца.
11: После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
13: «Хочу написать пьесу. Только когда найти время?»
11: Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о докторе Живаго.
13: «В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные, ситуации, все вплоть до отдельных слогов должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение. Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?
11: О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 1959 года.
13: «Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я не достоин вас, но работа уже живет, я верю в нее».
11: В сентябре 1959 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
13: «Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают? Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания». После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением, невольным.
11: 3 ноября 1959 года.
13: «Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги. И я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона. И в 3 недели... перевел «Стойкого принца».
11: Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
13: «Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которая ни в коем случае не должна быть хуже.
11: В Москву на гастроли приехал западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
13: 23 декабря 1959 года. Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше.
11: Месяц спустя, 25 января 1960 года.
13: Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили.
11: 25 апреля 1960 года.
13: Пишу в постели. С четверга, вот уже пятый день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы. Невроз. Боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце.
11: Телеграмма от 6 мая 1960 года.
13: Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. Третью неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис.
11: 30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра.

мы передавали выдержки из переписки Бориса Пастернака с немецкой поэтессой Ренатой Швейцер, опубликованной в книге, недавно вышедшей в Западной Германии.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент?

0: когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Облавы в Пензе и окрестностях. В российских регионах тестируют новые практики вербовки на войну. Армия России в черном списке. ООН обвинила ее в систематическом сексуализированном насилии на войне. Пытают, потому что могут. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 7 годам колонии суд в Москве приговорил зампредседателя партии «Яблоко» Максима Круглова за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного дела стали два поста в его телеграм-канале, опубликованные в апреле 2022 года, об убийствах в украинской Буче и о мирных украинцах, погибших в результате российского вторжения в Украину. Круглов не признал вину. В последнем слове он подчеркнул, что в одном из постов ссылался на данные ООН, как на надежный источник информации, а во втором посте использовал уточнение «судя по всему», говоря о разрушениях, что свидетельствует о предположении. Дело против него возбудили в октябре 2025 года. К одному году принудительных работ суд в Екатеринбурге

0: В Екатеринбурге приговорил 71-летнего пенсионера, в прошлом физика-атомщика Виктора Казакова, за осквернение символов воинской славы. Дело против него возбудили из-за публикации в 2022 году поста с двумя фотографиями. На одной была изображена стена дома с надписью «Нет войне». На другой – мемориал городов-героев с табличкой «Киев», под которой мелом было написано «Переможе», то есть «Победит». Как отмечает «Медиазона», в 2022 году пенсионеров 8 раз штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Летом 2025 года против него возбудили уголовное дело. Вину он не признал. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отказал в жалобе на приговор адвокатам Алексея Навального, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, осужденным за участие в экстремистском сообществе. Их приговоры в 5,5 и 5 лет колонии, соответственно, остались без изменений. Обвинение утверждало, что защитники передавали письма Навального из колонии его соратникам и таким образом помогали ему осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества. Во время рассмотрения кассационной жалобы защита Кобзева и Липцера, среди прочего, обращала внимание суда на то, что в основу обвинений положены недопустимые доказательства – аудио-видеозаписи свиданий адвокатов с Навальным, что нарушает адвокатскую тайну. Адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина арестовали в октябре 2023 года. Сергунина, признавшего вину, приговорили к 3,5 годам колонии. Он уже вышел на свободу. Суд в Москве арестовал мусульманского религиозного деятеля Висама Али Бардвела. По данным РБК, против него возбуждено дело об участии в террористической организации. До этого Бардвел попал под так называемые «карусельные аресты». С середины мая его трижды отправляли в спецприемник. Поводом для первого задержания стало то, что имам отказался предъявить полиции документы в аэропорту. Затем его обвинили в мелком хулиганстве. До 2014 года Бардвел возглавлял духовное управление мусульман Карелии. После этого был имамом мечети в Южном Бутове в Москве. В мае в России прошла серия задержаний и арестов мусульманских религиозных деятелей. Все задержанные муфтии связаны с духовным управлением мусульман России. В последние годы у организации возникали конфликты с российскими властями. На 20 тысяч рублей суд в Хабаровске оштрафовал основательницу школы английского языка СЕС Анну Рымареву за участие в деятельности нежелательной организации. Протокол на нее составили из-за выложенных на сайте школы сертификатов с логотипами British Council и International House World Organization – Международный дом. Обе организации, среди прочего, проводящие признанные во всем мире экзамены по английскому языку IELTS и TOEFL, летом прошлого года были объявлены в России нежелательными. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением организацию «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Экстремистской деятельностью государство посчитало организацию онлайн-встреч, распространение информационных материалов в паблике Альянса и проведение публичных мероприятий. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году. Организация выступает против дискриминации и за соблюдение равных прав в отношении ЛГБТ. По данным правозащитников из первого отдела, за последние полгода это 10-я ЛГБТ-организация, признанная российскими властями экстремистской.
1: Вторая волна мобилизации в России начнется в октябре, сразу после выборов. Ее инициаторами могут стать депутаты Госдумы, которые с трибуны парламента обратятся к президенту Владимиру Путину. Об этом заявили сразу 8 источников издания «Верстка» и «Важные истории», которые связаны с администрацией президента, военкоматами и Федеральной службой безопасности. Предпосылки к объявлению мобилизации вроде есть. Как отмечает «Верстка», за последние несколько месяцев поток желающих заключить контракт с Минобороны упал по всей стране. На этом фоне военкоматы проводят облавы на мужчин, как это было, например, в Пензенской области, и по всей стране активно вербуют студентов, обещая им годовые контракты в беспилотных войсках.
2: Один сидит в машине уже, один его запихал.
3: Забирали всех, кто был на улице, а на следующий день начали поквартирный обход. Издание 7/7 узнало новые подробности массовых облав в Пензенской области. По словам жителей Спасска, это город в 170 километрах от Пензы, Росгвардия, представители военкомата задерживали мужчин и увозили их в военкомат на улице Складской в Пензе. Именно там было снято видео, разлетевшееся ранее по социальным сетям.
4: Ребят, Ну-ка, скажите, все добровольно подписали контракт?
5: Не надо плакать.
6: Да. Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
4: Добровольно или нет?
3: В этом военкомате мужчины сбивали и заставляли подписать контракт с Минобороны. Об этом рассказали жители Пензы изданию 7 на 7. У всех отнимали телефоны и документы. И за 2 часа оформляли заключение врачебной комиссии. Отпускали только людей с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. Военком Пензы Андрей Сурков назвал это видео постановочным и допустил, что панику в регионе сеют граждане, получающие гонорары от ВСУ. В МВД также подчеркнули, что информация о массовых облавах не соответствует действительности. Это был плановый рейд, и ловили, цитата, «получивших российское гражданство мигрантов, которые не встали на воинский учет».
7: А зачем вы их берете, забираете? На каком основании вы их высадили из автобуса и забираете?
3: Пензенский блогер Станислав Морозов назвал военкомат, где жены пытались отбить своих мужчин, пыточным лагерем. За это на него составили протокол.
8: А фейк заключается в том, где я в ролике сказал, что складская 19 – это у нас пыточный лагерь в Пензе. В экспертизе сказано, что я опирался на какие-то неподтвержденные данные, от себя там якобы что-то напридумывал. Поэтому женщины, которые снимаются у меня в фильме, да, у меня все это пока монтируется, там монтажер работает. Мне понадобится ваша помощь, потому что многие отписались. Еще раз большое спасибо, я не думал, что столько поддержки будет. На суде, когда уже назначат суд, да, чтобы вы пришли и подтвердили, что я опирался на ваши слова, и что именно ваших сыновей, мужей, там, братьев избивали, да и пытками, что это не я где-то выдумал.
3: Подписчики издания «Говорит не Москва» сообщали, что рейды с участием ДПС проходили и в центре Пензы. Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет. Вопросы, по словам местных жителей, были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. О рейдах также сообщали жители города Каменка в Пензенской области. Кроме того, в конце мая жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали судебные приставы, забрали паспорт и отправили в военкомат. Там избили и заставили подписать контракт. Еще одного жителя Пензы Станислава Вяльцина, которому 61 год, вызвали в военкомат на Складской улице, где, по словам жены, его душили пакетом и также заставили подписать контракт с Минобороны.
9: Вон они, эти пи***цы,
10: Бэхи уже достали, кого-то повели.
3: Тем временем в российских вузах студентов агитируют вступать в войска беспилотных систем. Массовая вербовка, как пишет русская служба BBC, началась в конце прошлого года. Учащимся обещают, что они хорошо заработают, будут служить лишь год и вдали от фронта. Студентам настойчиво предлагают для этого взять академический отпуск. Некоторым угрожают отчислением.
11: Я вас должна ознакомить с условиями службы в ЛПА.
3: На службу якобы в беспилотных войсках согласился, например, студент из Томска Артем Матвеев. Однако после подготовки на полигоне его отправили в штурмовой полк. Он погиб на передовой. Такая же судьба постигла Рахима Абдулина из Башкортостана. С учебой в колледже у него не складывалось, и по достижении 18 лет Абдулин заключил контракт с Минобороны, планируя управлять дронами. Через 2 месяца после отъезда из дома погиб в штурме. Таких историй с каждым днем все больше. К словам вербовщиков, студенты уже относятся более скептически.
12: Уже многие студенты ушли с Удмуртии, от соседей на связи. Еще ни один мне не позвонил, не сказал, что его перевели.
13: Я сдох.
12: Ну а шансы есть, что отправят?
13: Конечно, 100%. Я гарантирую. Ни в коем случае туда не идите.
3: Тем не менее, контракт с Минобороны уже заключили более 1000 студентов российских вузов и колледжей. Такие данные приводит украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаваться в плен. В Якутске антивоенные активисты нарисовали граффити на стенах 3 вузов. Студенты – не пушечное мясо.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
14: Добрый день, здрасте.
1: Опять журналисты всех пугают какой-то второй, третий, десятой, очередной крупной волной мобилизации в России. Говорят вот сейчас про октябрь, сразу после выборов, якобы источники подтверждают. Похоже ли на то, что действительно готовится к волне мобилизации, или вполне справляются вот этими облавами, которые то там устраивают также по всей стране? Вот последний из ярких примеров – это Пенза, пожалуй.
14: На самом деле, волной новой мобилизации можно назвать вообще любую активность со стороны властей. Поэтому вы совершенно правы, когда вы говорите даже не про вторую, не про третью. Господи, это сотая уже тогда волна мобилизации, если мы так об этом рассуждаем. Да, это все в некотором смысле такое обесценивание самого термина мобилизации. Вот была мобилизация. Во многом ее смысл был в том, чтобы сделать контракты бессрочными. С момента, когда они стали бессрочными, можно делать вообще все, что угодно. Руки развязаны. То, что происходит сейчас, это скорее возвращение после полугодового перерыва к тому слою населения, уже разработанному, уже знакомому, с которым до сих пор Министерство обороны работало. Вот они на полгода переключились на молодых людей, на студентов, на солдат-срочников, на то, чтобы их наматывать на контракт. Сейчас они возвращаются официально, что называется, к практике работы уже не со студентами, не с молодежью, а с людьми, которых можно описать как слабо защищенные или незащищенные, или уязвимые слои населения. Должники, люди с условными сроками, люди с судимостями непогашенными, заключенные, значит, дальше у нас логически можно развивать эту мысль на очереди, те, кто сидит в СИЗО. Вот они возвращаются к той среде, которой легко манипулировать, на которую можно оказывать давление, которую можно обманывать, и она будет верить, и которую, с которой работать, короче говоря, куда проще, чем со студентами и солдатами-срочниками.
1: Но вот масштабные облавы, подобные тем, что недавно произошли в Пензе, это что-то вообще исключительное или время от времени происходит по всей стране, просто не каждая из таких акций попадает в средства массовой информации, к журналистам, правозащитникам?
14: Все-таки облавы, облавы рознь. Да, были облавы на срочников, мы их помним, их было очень много, ими сопровождались, пока они были, все призывные кампании осенние-весенние, в смысле. Были облавы на мигрантов, их было тоже очень много, когда приходили, если помните, там на склады Wildberries.
1: На рынки.
14: Да, выискивали, соответственно, новых граждан, так называемых, то есть тех, кто недавно получил российское гражданство, и... Дальше был вопрос техники. Просто сказать им, ты не встал на учет в военкомат, поэтому подписывай контракт. Такая у них чудесная была логика. Здесь просто у них, у этих облав появилась новая цель. Вот эти самые уязвимые слои населения в случае с Пензой. Там под облавы попадали люди, повторюсь, с долгами, с судимостями, с условными судимостями. Ну и до кучи еще... Конечно же, куда без них, те, кто просто оказался на улице не в то время, не в том месте и не в том состоянии. Те, кто был чуть-чуть подвыпивший, видимо, и на кого и кем можно было из-за этого манипулировать.
1: Ну, я просто хочу понять, это такое ноу-хау пензенских властей, которые таким образом...
14: Безусловно, это ноу-хау пензенских властей, безусловно, это в некотором смысле эксцесс исполнителя, но... Внутренне надо быть готовым к тому, что это первый в череде эксцессов исполнителей. Потому что исполнителей таких очень много. И они все могут в какой-то момент такой эксцесс выдать.
1: Есть ли какой-то план на каждый регион, разнарядка, сколько в этом году они должны или там в этом квартале поставить новых солдат под ружье?
14: Безусловно, конечно же, эти планы есть, и они были всегда. Они были с 22-го года. Вот как кончилась мобилизация, так эти планы и летали. Другое дело, что, во-первых, планы эти были вообще никак не связаны с реальностью. Я помню, что там была одна из утечек. Мы тогда посчитали, что примерно каждый пятый, если я не ошибаюсь, мужчина в небольшом городе, согласно этому плану, должен был подписать контракт. Но очевидно, что этого не вышло. Очевидно, что это невозможно просто. Технически. Этого никто не сделает никогда. И другое дело, что теперь, видимо, что-то изменилось. Во-первых, я сильно сомневаюсь, что Пенза – это такой вот уникальный регион и уникальный город, и уникальная область пензенская, в которой эти планы не выполняются. А во всех остальных откуда-то неизвестно, откуда берут контрактников. Но, очевидно, нет. Очевидно, эта проблема есть у всех. Просто в Пензе решили раньше всех выпрыгнуть из штанов – раз. И два – в Пензе есть независимые паблики, там, насколько я понимаю, плохие отношения у местных жителей с властями. Там власть настолько бездарная, что их ненавидят все повально. И очень много пабликов, в которых с этими властями люди сражаются, борются и бодаются. Вот эти два фактора наложились один на другой. Мы получили Пензу. А могло бомбануть в любом другом городе. Абсолютно любом.
1: Вы сказали, что по вашим наблюдениям вроде как отстали немножко от студентов, но с другой стороны тут вот на днях в пабликах независимых чеченских мелькали сообщения о том, что там другой ноу-хау. Там абитуриентов задерживают и привозят потом в военкоматы прямо в институтах, когда они приходят то ли документы подавать, да экзамены еще не начались вроде как. Это что? Это тоже какая-то единственная история с поправкой на регион, Чечню я имею в виду, или тоже как-то абитуриентов пытаются шерстить сейчас?
14: Смотрите, во-первых, очевидно, что есть своя специфика у Чечни. Это прям, даже, мне кажется, проговаривать вслух не имеет смысла, об этом должны быть знать уже все, что там у силовиков сильно больше власти, чем где бы то ни было еще. Это раз. Два. Студент студенту и абитуриент абитуриенту рознь. Это очень хорошо видно по тем, опять же, сливам, которые не так давно публиковались. Вот эти вот базы подписавших контракт студентов, отчеты, которые, видимо, поднимались наверх и оказались в публичном поле, их публиковали, они гуляли в Телеграме. Так вот, надо обратить внимание на то, что в этих базах нет вузов. Там есть колледжи. И вот в колледжах это вполне, эта компания сработала, потому что в колледжах, очевидно, все это легло на унавоженную почву. Это молодые люди, которые только что встали на учет в военкомат, колледж они заканчивают свои 18 лет, они только-только на учете, им так и так светит срочная служба после окончания колледжа. И они действительно принимают это решение, а почему бы мне действительно не подписать контракт, почему бы мне не взять денег?
1: Хочу вернуться к облавам. Вообще человеку, который попал под такого рода облаву, насколько сложно или легко отбиться? Потому что, когда мы рассказывали раньше про призывников, когда не было вот этого круглогодичного призыва, а были кампании, то в какой-то момент уже все правозащитники практически говорили, что ну все, если он попал, уже практически невозможно вытащить, практически все равно увезут. А в случаях вот с этими облавами на предполагаемых контрактников также?
14: Да, в этом смысле здесь есть хорошая новость, потому что в большом количестве случаев людей удавалось вытащить. И здесь все зависело от того, насколько быстро близкие задержанного человека приезжали в полицию и забирали его. Если они реагировали быстро, удавалось вытащить. Если они реагировали долго, думали, не решались, искали, тут как бы человека могли увезти. То есть выцарапать реальнее, чем в случае с призывниками. Такой парадокс и такая, в некотором смысле, хорошая новость, если вообще как бы тут могут быть какие-то хорошие новости.
1: Будут дальше продолжать это давление, да, и организовывать зачистки? Как долго это может продлиться?
14: Да сколько угодно, до тех пор, пока Госдума не напечатает следующий закон и не даст им следующее оружие в руку, и не даст им разрешение работать с какой-то еще средой. Никого другого у них нет, а это неисчерпаемый источник. Мужики за 40, у которых проблемы с деньгами, у которых долги, кредиты, микрокредиты, судимости, алкоголизм, плохие отношения с бывшими женами, дети, алименты, все что угодно, вот весь этот комплекс проблем, он их и делает, на то они и социально незащищенные, чтобы с ними было легко работать. А потом придет какой-нибудь очередной пропитой Гурулев и скажет: ребят, слушайте, может мы опять снизим, например, призывной возраст? Чем мы берем-то так поздно их? Может, мы уже с 10 лет начнем их брать? Какой хороший у нас может быть замечательный контингент для армии? Давайте мы в школе будем людей вербовать на контракты. Ну или еще какую-нибудь ерунду в этом духе они придумают. В общем, до следующей какой-то светлой идеи очередного алкаша будем жить так.
1: То есть сейчас нет вообще никаких намеков и никаких ожиданий вот у вас в правозащитной, в том числе, среде, на то, что это может прекратиться, что объявят какое-то перемирие, что это временное, что это закончится?
14: Ну, объявят перемирие, ничего. Нет, это та машина, которую нельзя выключить одним нажатием рубильника. Все, демон выпущен. Ровно так же, как объявят перемирие, ну, а те, кто будет продолжать перестреливаться, на тех будут кивать и говорить: так это не наши, это какие-то другие. Мы не знаем вообще, кто это там стреляет. Так быстро отозвать своих псов и сказать: все, к ноге, идите гуляйте, не выйдет. Государство уже выпустило слишком много демонов наружу, чтобы их можно было одномоментно засунуть всех обратно в бутылку.
1: К сожалению, да. Спасибо большое. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Донецкой области российский солдат Сергей Карпилович зашел в дом местной жительницы, где скрывался почти 4 месяца и насиловал ее. Это прекратилось, когда в село вошли украинские военные. Они-то и освободили женщину. Карпиловича будут судить. Следствие по его делу уже на финальной стадии. Еще 2 российских военных уже приговорили к 12 годам за похожие преступления в Донецкой области. Правда, заочно. Арестовать их украинским властям не удалось. К настоящему времени мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила 310 подобных случаев, совершенных российскими военными и представителями сил безопасности, в основном в отношении украинских военнопленных и гражданских задержанных. На это в недавно опубликованном ежегодном докладе обращает внимание специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта. Доклад документирует нарушения в 21 стране мира, затронутой конфликтами. К нему прилагается и список из 77 сторон, ответственных за систематическое сексуализированное насилие в условиях конфликта. Впервые в этот список попали российские вооруженные силы и силы безопасности.
3: Девушку из Харьковской области российский военный держал в сексуальном плену 1,5 года. Освободиться она смогла почти случайно. Ее обидчика признали дезертиром и арестовали свои же. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции региона. А в Николаевской области в апреле 25 года полиция нашла бойца чеченского спецподразделения «Ахмат». Во время оккупации он похитил несовершеннолетних девушек и 3 суток подряд их насиловал. Эти случаи фиксировали разные люди – полицейские, активисты, журналисты. А месяц назад они получили подтверждение на самом высоком уровне. ООН опубликовала ежегодный доклад специального представителя по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта Промилы Патен и впервые внесла армию и силовые структуры России в официальный список тех, кто систематически совершает сексуализированное насилие на войне. Всего ООН верифицировала 310 случаев сексуализированного насилия, включая изнасилование, групповое изнасилование, увечья гениталий, удары током по гениталиям, которые совершили российские военные, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ. Пострадавшими признаны 280 мужчин, 26 женщин и 4 девочки. Из 310 задокументированных случаев 232 включали несколько форм сексуализированного насилия, а в 195 случаях такое насилие повторялось и часто использовалось для наказания, унижения и получения признаний от военнопленных и гражданских задержанных. При этом Россия не пускает наблюдателей ООН в места, где держат пленных. С июля 2022 года Россия игнорирует запросы Офиса спецпредставителя ООН, а письмо Генсека с конкретными требованиями, отправленное в августе 2025, так и осталось без ответа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, можно ли в принципе верить вот тем цифрам, которые представлены в докладе спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуализированного насилия в условиях конфликта? Я имею в виду, можно ли относиться к этому как к объективной, полной и достоверной информации?
5: Я бы сказала, что к этому можно относиться как к объективной информации, как к достоверной информации, но к этому, к сожалению, нельзя относиться как к полной информации, потому что очень многие жертвы сексуального и сексуализированного насилия не готовы рассказывать о своем опыте. Это зависит от их личной ситуации, от того, как относятся к происшедшему их семья, от того, в каких обстоятельствах они живут сейчас, боятся ли они возмездия, и просто от чувства стыда. Надо сказать, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 4,5 года назад международные организации собирали все более обширный массив доказательств того, что сексуализированное насилие со стороны российских военнослужащих и представителей российских властей носит не единичный и случайный характер, а является как раз частью более широкого спектра злоупотреблений и преступлений в отношении гражданских и военнопленных.
1: То есть это и фактически речь... система? Это система, это какая-то оттяжка, месть, как угодно можно называть, что это? Подавление?
5: Это система, это пыточная система. И к концу 22-го года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 86 случаев, связанных с конфликтом сексуального насилия, включая, собственно, изнасилование, групповые изнасилования, принудительное обнажение, публичное унижение. И большинство из этих случаев были совершены именно представителями российских вооруженных сил, правоохранительных органов или оккупационных сил. Human Rights Watch весной 22 года документировала один из первых известных случаев многократного изнасилования. Это было совершено российским военнослужащим в отношении женщины в Харьковской области в марте. Насильник угрожал ей смертью, порезал лицо и шею, обрезал волосы. Впоследствии Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что российские силы совершают сексуальное и гендерно обусловленное насилие в отношении женщин, мужчин и даже детей на оккупированных территориях. И делают это на системной основе. И вот по мере расширения мониторинга как структурами ООН, так и независимыми правозащитными организациями становилось все более очевидно, как масштабы сексуализированного насилия, связанными с конфликтом, распространяются и на мужчин, и на мальчиков. По данным мониторинга миссии той же Организации Объединенных Наций, миссии по правам человека в Украине, в период с февраля 2022 года по конец августа 2024 года задокументировано 376 случаев такого насилия, и жертвами стали 262 мужчины, 102 женщины, 10 девочек и 2 мальчика. Тут я, наверное, должна подчеркнуть, что с точки зрения международного права человек до 18 лет считается ребенком. Да, мы можем говорить, что это подросток, старший подросток, но с точки зрения международного права до 18 лет это, безусловно, ребенок. И вот более 2/3 задокументированных жертв составляли именно мужчины. И в основном это происходило в местах содержания под стражей, и преступниками являлись представители российских вооруженных сил, правоохранительных органов или пенитенциарной системы. Украинские правоохранительные органы на данный момент расследуют сотни эпизодов сексуализированного насилия. А комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла, в частности, к выводу, что такое насилие применяется как к мужчинам, так и к женщинам в качестве формы пыток.
1: Это какая-то новость, что-то из ряда вон, но потому что сейчас как бы одна из ключевых новостей в этом печальном контексте – это то, что Россия, российские военные впервые попали в этот черный так называемый список Организации Объединенных Наций тех формирований, которые применяют сексуализированное насилие во время вооруженных конфликтов. Впервые в истории России это произошло. То есть раньше такого не было никогда. В Чеченскую войну такого не было. В Сирии такого не было. Чем принципиально отличается нынешняя ситуация?
5: Знаете, я, наверное, здесь должна сказать то, что повторяла много раз с февраля 2022 года, когда стали известные преступления в Буче, чудовищные преступления в Буче. Для меня, ну, как для любого человека, это, конечно, был шок, но это не вызвало никакого удивления. Потому что, честно говоря, то, что совершали российские вооруженные силы в Чечне во время двух чеченских войн, отличалось от того, что происходило на оккупированных территориях Украины и от того, что до этого происходило в Сирии, происходило в других странах, где действовали российские военнослужащие, исключительно масштабом. Чечня, с одной стороны, маленькая, да, поэтому цифры меньше, вот они просто меньше. Территория гораздо меньше. С другой стороны, это все же традиционная республика с преобладающим мусульманским населением, сейчас фактически гомогенным мусульманским населением. И многие жертвы сексуализированного насилия, что мужчины, что и женщины, не были готовы поделиться этой информацией с журналистами и с правозащитниками.
1: Потому что свои же отторгнуты, свои же камнями забьют, условно говоря.
5: Потому что культура стыда очень сильно давлеет над человеком. И если женщина говорит, что ее изнасиловали, несмотря на то, что это произошло в самой отчаянной, да, военной ситуации, было военным преступлением, то семья может от нее отвернуться, отвернуться от ее родственников и так далее. То есть это стыд, это позор для всей семьи. И у меня было несколько случаев, когда я, работая на Второй Чеченской войне, опрашивала женщин, пострадавших от пыток. И они мне рассказывали, в частности, и об изнасилованиях. Но просили, чтобы то, что они сказали именно о сексуальном насилии, не вошло в мой материал. Все остальное, да, избиение, пытки током, совершенно ужасные вещи, но вот информация о сексуализированном насилии, о сексуальном насилии, им было важно поделиться, им было важно рассказать, но они просили ни в коем случае этого не писать. Потому что они боялись, что их идентифицируют, что об этом узнают их родственники, узнают их односельчане. Я думаю, то же самое в большой степени происходило в Сирии. В Украине территория огромная, цифры огромные, и люди менее скованы культурой стыда. И в то же время я прекрасно знаю, что многие украинские женщины, пострадавшие от сексуального насилия, сексуализированного насилия, угроз изнасилования, не готовы об этом говорить. Или сказавшие это единожды, сказавшие это журналисту или правозащитнику, или представителю правоохранительных органов, потом не готовы сотрудничать с органами следствия. Не готовы. Хотят об этом забыть.
1: Да, и тем не менее, в истории с чеченскими воинами мы помним, что было дело полковника Буданова, который истязал и насиловал Эльзу Кунгаеву, которого судили публично, долго не могли, правда, там с присяжными разобраться, потому что они были предвзяты, как считалось. А неужели о нынешних историях ничего не знает военная комендатура, ничего не знает военная прокуратура российская, следствие военное? Почему не привлекают тех военнослужащих, тех, как их называют, силовиков, к ответственности за сексуализированное насилие над людьми на оккупированных территориях, над военнопленными, над детьми, в конце концов. Почему нету нового дела, ни одного хотя бы показательную порку устроить? Могли бы кому-то?
5: А почему не привлекают к ответственности за другие военные преступления? Это все упирается в культуру безнаказанности, о которой мы с вами, Марьяна, очень много раз, к сожалению, говорили в ваших эфирах. И если бы в Чечне с абсолютной безнаказанностью, ну, почти абсолютной безнаказанностью. Дело Буданова все-таки большое исключение. И тут надо подчеркнуть, что Эльза Кунгаева погибла. Не она сама рассказывала свою историю. Да, это немножко другая ситуация. Но, в принципе, если бы не та безнаказанность, которая царила в Чечне, если бы не та безнаказанность, с которой российские военные осуществляли преступления на других войнах, то того, что происходило в Украине, происходит в Украине, сейчас просто не было бы. Это было невозможность. Безнаказанность, она плодит и знак безнаказанность. Эти люди понимают, что они делают. Точнее, эти нелюди понимают, что они делают, и понимают, что вероятность их преследования равна фактически нулю. Вот тот случай множественного изнасилования, который мы документировали, Human Rights Watch документировала в Харьковской области, он звучит, знаете, вот страшным образом по-бытовому. Это село Малая Рогань. И туда вошли российские военные. Они вошли туда 25 февраля. И в тот же день примерно 40 жителей села, в основном женщин и девушек, которые прятались в местной школе, туда вот вошли российские военные. И там находилась та пострадавшая, которую мы интервьюировали, с 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом. И вот примерно в полночь в этот подвал проник один российский военный. Выбил стекла, принялся колотить в двери. В результате вот в такой ситуации охранник просто открыл дверь, не понимая, что еще можно делать. А солдат был вооружен автоматом, пистолетом, прошел в подвал, приказал всем построиться. Вот женщина, с которой мы разговаривали, тоже стояла в этом строю и держала спящего ребенка на руках. И солдат приказал ей отдать ему ребенка. Что, зачем, было абсолютно непонятно. И угрожал расстрелять всех в подвале. В результате ребенка он не забрал, но забрал ее. Привел ее в комнату на втором этаже, навел на нее оружие, приказал раздеться и потребовал, чтобы она занялась с ним сексом. Он все время держал оружие около ее головы, совал ей оружие в лицо. Когда ему казалось, что она как-то сопротивляется, он стрелял в потолок. Он говорил, что недостаточно у нее мотивации. Потом он изнасиловал ее еще раз. Порезал ей лицо, порезал шею, отрезал волосы, ударил несколько раз, а дальше отпустил. Просто отпустил. Давал этому солдату, этому преступнику, кто-то приказ, преступный приказ? Да вообще не давал. Был он пьян? Скорее всего, да. Он пробрался в подвал, где прятались гражданские, увидел женщину. И дальше вот такое вот с этой женщиной совершил. А почему он это совершил? Потому что он знал, что ничего ему за это не будет. И вот растущая статистика, заявление ООН, заявление ОБСЕ, заявление других международных организаций на фоне растущего числа случаев сексуального сексуализированного насилия не только над женщинами, да еще и над мужчинами, над военнопленными, над гражданскими задержанными, над детьми в конце концов. Это такая реальность. Реальность, порожденная безнаказанностью за предыдущие преступления.
1: Российские власти в таком случае, как правило, и чаще всего говорят две вещи. Там две. Либо вы все врете, почему вы им верите? В этим комиссиям ООН верить нельзя. Я с этого начала ваш вопрос. Потому что откуда у них информация? Информацию им поставляют украинцы. Украинцы что хотят? Они хотят нас очернить. И вообще поэтому все врут, и этому верить нельзя. Это одна позиция. И параллельно с этим существует другая, когда... Они все врут, и они сами такие. Посмотрите, они сами такие. Они то же самое делают. Вы про них не пишете, вы про них не рассказываете. Везде это делают. Все армии мира это делают. Почему вы взъелись только на нас? Что на это можно сказать, возразить, как аргументированно ответить на это?
5: Когда мы говорим о данных, которые опубликованы структурами Организации Объединенных Наций или, собственно, нашей организации, эти данные основаны не только на интервью, да, не только на человеческих историях, которые рассказывают пострадавшие или люди, утверждающие, что они пострадали. У этих людей есть шрам, у этих людей есть физические доказательства того, что с ними произошло. У этих преступлений есть свидетели. Зачастую другие люди видели акт насилия. И поэтому можно утверждать, что такого рода мониторинг, такого рода данные, они достоверны. Это не просто отдельные человеческие истории. Это истории, подкрепленные другими свидетельствами, во-первых. Во-вторых, мы говорим о системе. Мы не говорим о единичных случаях. Когда можно сказать, что вот какой-то девиант, да, какой-то психопат, несмотря на все запреты командования, прорвался куда-то, кого-то изнасиловал, потом, значит, сбежал, скрывался. Мы говорим о ситуации, когда командование на это либо закрывает глаза, либо это откровенно поощряет. Что касается аргумента, а вот преступления, которые совершаются украинскими военными, в отличие от российских военных, о них никто не пишет, никто не говорит. Это, безусловно, неправда. Та же Организация Объединенных Наций документировала случаи насилия над российскими военнопленными со стороны украинских вооруженных сил, случаи избиения, пыток российских военнопленных со стороны украинских вооруженных сил. Эта информация есть. Но надо сказать, что это происходило, согласно данным международных организаций, в основном в ситуации именно захвата. Вот их только-только взяли в плен, да, и вот здесь это происходит. Можно это оправдать? Нет, нельзя. Но, с другой стороны, в тот момент, когда их уже доставляли в лагеря содержания военнопленных, в зоны содержания военнопленных, то там пыткам и избиениям они уже не подвергались. Что касается ситуации в Курской области, ну, российские пропагандисты могут, конечно, настаивать на чем угодно, но туда же не допускают международные организации, международные мониторинговые структуры, независимых международных журналистов. И то, что они утверждают в этом отношении, совершенно голословно. То есть это некие истории, которые они рассказывают, непонятно на каком основании, непонятно, где здесь свидетели.
1: Ну, как история про распятого мальчика, которую мы все помним еще с 2014 года. Скажите, Таня, а это когда это может закончиться? Ну, то есть может Путин сейчас издать какой-то указ, распорядиться, предположим, что он знает, что такие преступления совершают его военные и наемники, комбатанты. Может он сейчас сказать, приказываю, значит, женщин, мужчин, детей не насиловать, гражданских не трогать, воевать только с военными. И его сразу все послушают. Или система уже настолько порочна, что даже кто бы что ни сказал, пока не прекратится вот эта война, этот ужас тоже не прекратится.
5: Знаете, я абсолютно уверена, что если верховный главнокомандующий отдает подобное распоряжение, не просто говорит ради красного словца, а именно отдает подобное распоряжение, и это распоряжение спускается вниз по всей лестнице, да, по всем ступеням лестницы, то подобного безобразия происходить не будет. Мы не можем исключать какие-то единичные случаи, да, каких-то абсолютно девиантных преступников, но на уровне системы этой практики существовать не будет. Эта система основана именно на безнаказанности.
1: А для чего тогда нужна такая система?
5: Это система насаждения климата страха. Чтобы все сидели тихо, чтобы все знали, что любое слово, любой жест, любой протест против оккупации не просто наказуем, а наказуем самым жестоким, чудовищным образом. И если вы знакомы, например, с докладом относительно недавно Human Rights Watch по пыткам украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях, то это такая классическая история кошмара. Ты видишь, что речь идет именно о системе, что людей пытают непрерывно. Их пытают, когда их захватывают в плен. Их пытают потом, когда они оказываются в российской пенитенциарной системе. Их пытают, их избивают, их пытают электрошоком, им не дают спать, им не дают есть, им не дают мыться, их подвергают непрерывному унижению. И вот именно такой опыт далее транслируется. Кто такие гражданские украинские задержанные, о которых очень часто говорят правозащитники? Это в среднем люди с оккупированных территорий, которых российские военные, которых российские власти подозревали в том, что они не согласны с оккупацией, возможно, сотрудничают с украинскими властями, делают что-то, чтобы противостоять оккупации. Их захватывают в плен, при том, что они не являются военными, они не являются комбатантами. И дальше их постоянно, жутким образом пытают. Это подавляет сопротивление. Если из какого-то села забрали человека, другие знают, вот она, цена протеста. Даже самого мирного протеста. Никакого невооруженного противостояния. Скажи слово против оккупации, вот что с тобой будет.
1: Чудовищная ситуация. Непонятно, когда это может закончиться. И главное, закончится ли это с окончанием военных действий, с окончанием войны. Потому что люди-то эти никуда не денутся, которые пытали. Но они уйдут с одной территории на другую. И что они будут там делать? Вот. вопрос.
5: Если и когда закончатся боевые действия, активные боевые действия, мы все равно должны понимать, что любые люди, остающиеся на оккупированных территориях, они являются жертвами. У них нет голоса, у них отобрали волю. Любое проявление протеста с их стороны наказуемо и наказуемо страшно.
1: Да, это чудовищно. Спасибо большое за разговор. Таня Лакшина, заместитель директора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Студент из Владимира Григорий Королев пришел в отдел полиции, чтобы заявить о краже, но вместо помощи был избит оперативником и попал в больницу. Теперь Григорий добивается привлечения этого полицейского к ответственности. Он рассказывает свою историю на YouTube-канале «Команды против пыток».
15: Началось все с того, что мы встретились с другом. Он пригласил свою подругу, я ее до этого не знал, мы познакомились. Пока стояли, пообщались, захотели перекусить и поехали во вкусные точки.
16: Когда мы приехали сюда, сделали заказ, подруга ожидала нас на парковке недалеко от заведения. Я, получив заказ, оставил на столе свой пауэрбанк. Мы сели в машину и уехали. Я обнаружил пропажу уже когда ехали домой. Мы развернулись, вернулись в заведение. Я пришел к столу, где я оставил его, и там его не нашел. Попросил у девушки-администратора глянуть камеры и увидел, что мой пауэрбанк украли.
17: За пакетом они не увидели. Вот он взял, вот пауэрбанк. Оп, сразу поединил. Так, никому не доверяет, проверяет. Сачок, повербанк.
15: Вернулся в машину к ребятам с видео и просто, чтобы их не обременять, попросил их довести меня до дома, чтобы я сел в свою машину и проехал в отделение, уже там сам написал заявление.
16: Приехав в ГУВД, я написал заявление, написал объяснение, отдал его девушке дежурной и думал, что его зарегистрируют и дадут мне просто талон и уведомление. Но в какой-то момент девушка дежурная вызвала оперативника, который почему-то был в здании, и он спустился и позвал с собой.
15: Мы пошли в кабинет. Сначала мы с ним вполне нормально общались, он мне задавал обычные вопросы, там я называл свои установочные данные и так далее. Но потом он мне начал задавать очень странные вопросы, касающиеся моей семьи, какое у моей семьи материальное положение, как, в каких я отношениях нахожусь со своими родителями, живу ли я с ними и так далее. Меня это смутило, я ему задал вопрос, какое вообще это отношение имеет к делу. На что он уже достаточно в агрессивной форме мне начал отвечать, что эти вопросы имеют отношение к делу, встал, закрыл дверь. Я не понимал вообще, что происходит, и после того, как он закрыл дверь, он мне нанес первый удар в голову. Было большое количество ударов, также он потребовал вытащить у меня из кармана телефон. Кричал о том, что я пранкер, что я снимаю его на видео. И за каждый ответ «нет» я получал по удару по голове. В какой-то момент мне уже это надоело, я отдал телефон, он выкинул его куда-то там вглубь комнаты. Что-то кричал, разозлился еще сильнее, столкнул меня со стула. Я упал и, облокотившись спиной на дверь, закрылся руками, ногами. Он продолжал меня бить руками. В этот момент, когда я уже на полу сидел, он подключил ноги, начал меня уже прям запинывать, скажем так. И, ну, сказать, что мне было страшно, ну, не страшно. Просто, ну, абсолютная безысходность. Я и ответить не могу. И ударить его в ответ я не могу, потому что он сотрудник полиции. И убежать я тоже оттуда не могу. Единственное, что оставалось, это просто закрыть голову. Много-много ударов было. Швырнул в меня два стула. Сначала тот, на котором я сидел, потом соседний. Разбил мне об голову совок. Тихоньку там какие-то удары еще были, но начал успокаиваться. То есть сменил там тон голоса, стал разговаривать спокойнее и потише. Начал меня убеждать в том, что в моем избиении виноват я сам. Меня положили в палату с С утра ко мне пришел дежурный врач на обход, спросил, на что я жалуюсь. Я ему все показывал, обо всем рассказывал, говорил, что со мной случилось. Говорил, что у меня кружится голова, о том, что когда я зашел в здание ночью, меня вырвало и так далее. Но ему это почему-то было неинтересно. После того, как вечером меня опросили, почему-то ко мне пришел мой дежурный врач снова и уже действительно по-человечески ко мне отнесся, начал спрашивать, а что вообще случилось, и сказал о том, что он все зафиксирует в моей выписке.
16: С момента, как все это произошло, прошло уже 2 месяца, и у меня все еще на душе очень много неприятных ощущений от всего произошедшего. Мне неприятно от того, что вообще эта ситуация произошла, и дальше от того, что пытаются максимально замять это дело. Я не могу сказать, что я испытываю к нему какую-то лютую личную неприязнь, просто он не прав, и я должен ему это доказать.
15: В некоторых СМИ преподносится моя история с не очень хорошим выводом, что пошел в полицию, получил синяки. Это меня очень сильно раздражает, на самом деле, по той простой причине, что не все сотрудники такие. Я знаю большое количество сотрудников, которые, они действительно служат. Они согласны на тяжелые условия труда, на невысокую заработную плату. По той причине, что это, ну, их дело, им это интересно. Они действительно служат. И вот так вот просто очернить все ведомство, всех сотрудников полиции, потому что кто-то один сорвался на работе, ну, это просто неправильно.
1: 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток. Его учредила Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в годовщину вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Запрет пыток является абсолютным и действует в любых обстоятельствах, даже на войне, даже если нужно узнать, кто готовит теракт. Тем не менее, пытки по-прежнему практикуют во многих странах, даже там, где за их применение предусмотрена уголовная ответственность. Ежедневно во всем мире людей пытают. В тюрьмах, в полицейских участках, в психиатрических учреждениях и даже в родильных домах. О том, насколько сложно жертвам пыток добиться справедливости в таких делах и почему нужна поддержка, на своей странице в Facebook рассказал руководитель команды против пыток Сергей Бабинец.
18: Многим пытки кажутся чем-то очень далеким. То, с чем могут столкнуться только особо опасные преступники. Но среди тех людей, которые по крупицам собирают свою жизнь заново, очень много людей, которые вообще никогда не совершали никаких преступлений. Многие думают, уж я-то и пытки, и где эти два понятия. Меня пытки никогда не коснутся. Но, как показывает моя практика, работаю я уже почти 15 лет с проблемой пыток. Пытки могут быть применены абсолютно к любому человеку, независимо от того, виноват он в чем-то или не виноват, совершал преступление, либо вообще никогда не приступал закон. В моей практике были разные дела. Пыткам подвергались и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, и пенсионеры даже были. Были и депутаты, были разнорабочие, были люди, которые работали на такси, а были те, которые работали учителями и имели несколько высших образований. Разницы нет никакой. Но, кстати, все эти дела объединяло то, что государство никогда не хотело по этим делам работать эффективно. И если вы пожаловались на пытки, то с очень большой долей вероятности, примерно 81%, следователь откажет в возбуждении уголовного дела, несмотря даже на то, если есть в вашем деле какие-либо веские доказательства, медицинские документы или иные какие-либо доказательства. Мы провели свое исследование, называется оно «Арифметика пыток», и посчитали, что если даже возобновят проверку по вашему заявлению, то в 59% случаев уголовное дело не будет возбуждено никогда. К большому сожалению, государственная машина не очень охотно расследует жалобы о пытках, и чаще всего мы получаем отказные постановления по данным жалобам. В практике, как я уже говорил, много разных случаев. Например, Алексей Маринец, девятиклассник, который учился в казачьем кадетском корпусе, За незначительный проступок его избил директор. Или Лариса Пикалова, жительница Оренбурга. Ее задержали по подозрению в краже. Избили, однако, как казалось, она никаких преступлений не совершала вовсе. Очень запоминающийся случай Даниила Девяткина, москвича. Он вышел с рок-концерта, хотел забрать свою куртку в гардеробе, но обнаружил, что потерял номерок. Ему посоветовали вызвать.

0: фонд «Комитет против пыток», которые оказывают бесплатно юридическую, медицинскую помощь, реабилитационную, помогают покупать необходимые лекарственные препараты, если у человека нет возможности самому купить себе лекарства. С 22 по 26 июня благотворительный фонд «Комитет против пыток» проводит акцию «26 рублей против пыток». Каждый может принять участие в этой акции и сделать пожертвование на сумму, в которой есть цифра 26. Если у вас есть возможность, то участвуйте в этой акции. Я думаю, что только общими усилиями можно бороться с такой проблемой, как пытки. Давайте бороться с пытками вместе. Всем удачи, всем пока.
1: Фонд «Комитет против пыток» сегодня, пожалуй, единственная в России организация, где оказывают комплексную поддержку людям, пережившим пытки. И сейчас фонд собирает пожертвования в помощь тем, чьи психика и тело разрушены насилием. Все собранные средства пойдут на юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от пыток. Подробности в описании к этому видеоролику. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года. Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
12: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает, и темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невер Шопен.

Ахматовой последних лет посвящена недавно вышедшая книга профессора Тименчика, живущего сейчас в Иерусалиме, Анна Ахматова в 60-е годы. Роман Давыдович участвует сегодня в нашей программе.

0: Как приняла Анна Ахматова Ждановское постановление 1946 года? Пыталась ли она оправдаться и помог ли ей в ее тактике стихотворный цикл «Слава миру»?
1: Первые годы после постановления она не делала никаких попыток для того, чтобы оправдаться или как-то отвести этот удар от себя. А удар был действительно довольно жестокий. Помимо всеобщих 5 минуток ненависти, которые проходили по всей стране, и даже в какой-то из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой соломенную поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло, или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
0: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
1: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Герштейн. Я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, в 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь, уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
0: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета и в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах Радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. «Служащий передает мне трубку, это вам». И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте?» В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором «Четок и реквиема». Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа. Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе. Я глухая. Спрашивайте, я как Ларус отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы. И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг. Лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком

0: пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А с Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв, такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17-м году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера. «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил, не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют. Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стала вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни, я сегодня вернусь домой. «Посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной?» «Нет, — сказала Ахматова, — это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да, — подтвердила Анна Андреевна, — опять-таки задумчиво, грустно. Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь бавает, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
1: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путаешься, психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще, кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации» Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматову не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз, и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты и двусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная, безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостиши из Реквиема. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий, сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом, там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятны обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69-го года. «Мифы и репутация». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшейся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода, эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах, довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла себе библиографию своего свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе. Называлась «12 стихотворений из подорожника». Напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей. Второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление — эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки якобы высшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня — Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
10: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине: перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещанная копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно, боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти, этой изнанки человеческих радостей – органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье, из предчувствий совпадений собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!». И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо: «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонацией Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анны Андреевны Ахматовой и не Марии Иосифовны Быковой, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
11: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовый свет, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по небе корабли.
10: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила: «Что вы скажете об этих стихах?» я услышал свой голос, который произнес запинкой: «Это очень интересно». После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
6: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
10: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра, мне исполнится 31 год, я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиший», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненья огня и усмешка леля, не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь». Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка леля. Ахматовой давно уже нет живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: каменного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей. Я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей. Где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете, смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бубчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно.

0: и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
4: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
5: Хотелось бы видеть Советский Союз.
6: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
3: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
3: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
2: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
1: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
4: Лабрит.
1: Кто такой настоящий рижанин?
4: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
4: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой, потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды.

0: Вот Рига примерно такой же.
1: Но цвет воды меняется.
0: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
1: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
2: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
1: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
2: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
1: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
2: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
1: И Чехословакии.
2: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию, меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
2: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
2: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем. русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: А некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя? Вот тут нет ли двойных стандартов?
2: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
2: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоринты. Что будет тут набрать? Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите на наш базар, который лучший в Европе,
1: вы имеете в виду центральный рынок?
2: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
2: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
2: А что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашу.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
2: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
2: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
2: Не здесь, конечно, а вон там.
3: Где? Вот прям под стенами собора?
0: Оттуда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
3: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
0: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главное, главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
3: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
0: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
3: Это дом радио?
0: Это дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
2: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненной. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное... Политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
2: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
2: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
1: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
2: его цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
2: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
1: вот
2: а не идеология.
1: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
2: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну, а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
2: от него? Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово, он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди, но все-таки вот эта мелкая личность, которая... Ну, на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот есть еще, были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
2: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле, и непростительное упрощение. Знаете...
1: Но все-таки некоторые пытаются.
2: Еще ну, как.
1: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять привыкать. Ему приписывают.
2: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
1: И хама срезал.
2: Дело в том, что выбирается... Колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретное. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретное – это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
1: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот
2: это
1: игра слов или я не знаю.
2: Анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями. Но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас... Все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена была и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
1: Мертвые души.
2: Конечно.
1: Есть и главный герой там Чичиков.
2: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой.
1: Но...
2: Остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит: «Да забору мое и за забором мое». Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
3: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
0: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
3: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
0: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
3: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды?
0: 3,5 года. А. Молодости это много, но... быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
3: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
0: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
3: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
0: Еще бы.
3: Расскажите
0: моя
3: о ней.
0: Первая любовь в Израиле же давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была... латышка по культуре. Она любила латышскую поэзию. Ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Но через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
2: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну, как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая находилась? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости, и поэтому Путин... это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
2: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я вот таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
2: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
1: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодны для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это просто побочный материал такой.
2: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что ну, он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украина не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Это он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про у Гоголя «Заплата на всем человечестве». Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
0: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-м году. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и скажу суммарно, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну, вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
0: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, что они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
2: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
2: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все, даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей, но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин – все это что-то значило. Все это было, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня, поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что, ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. И, конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция. Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
2: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях. принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
2: Экологическая катастрофа к этому привела история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
0: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
0: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму и ртуть. Трудно поверить.
3: Это были во времена студенчества или после окончания?
0: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
3: Да вот, нужно посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
0: конечно,
3: оттуда.
0: Конечно, этого не было, да. Но тем не менее, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
3: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
0: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
2: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
2: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну, и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
2: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
2: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
2: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
2: Это вопросы вины и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
2: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но, тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
2: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
2: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло? Все это ждет русский народ.
3: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
0: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижанин тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
3: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
0: В Америке никто не растворился.
3: Русские плохо растворяются.
0: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе поработал.
3: Да, конечно.
0: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Сойки». Он тут же перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
3: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
0: Вообще, вы знаете, это же целая история.
3: Ну расскажите.
0: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Я говорю: «Ленинград». И почему? Все говорят: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
3: Насколько Сергей Довлатов точно описал эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
0: Довлатов не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Так, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
2: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
3: Соседи русские... американцы.
2: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, ну, их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
2: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
2: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
2: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
2: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
2: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
2: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
2: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
2: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
0: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе, как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
1: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
0: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
1: Почему?
0: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
1: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
0: здесь
1: тут пили?
0: Здесь ничего не было.
1: Как?
0: Не было дома Черноголова.
1: Так.
0: Его просто не
1: Его
0: было.
1: Его отстроили позже, да.
0: Он погиб во время войны.
1: Да.
0: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
3: Музей оккупации.
0: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что вас еще все впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге. В начале 2000-х годов был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после какого-то вечера, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма.

0: может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Генис.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни. Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период

0: будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
1: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
0: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
1: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
0: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь в неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турем-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект, довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожения цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, Низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей, в том числе, цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилась во время налета на Капотню российское ПВО?
1: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
0: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
1: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
0: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа «Сичин», «Январь». Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
0: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такого прямого, такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там три дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы и Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки у меня нет разбивки по deep страйкам, mid страйкам и FPV-дронам, но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, Mid и Deep Strike. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран, Армузский пролив, там Украина, трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
0: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом силы и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным. При этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
0: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
0: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены. И вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
0: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. тело слишком большое, нечем прикрыть.
0: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
0: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Волан со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему в русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос интересный в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже, ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит ну просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное есть, тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, вот. Да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо, идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки подчеркну только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть в этом смысле слова опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с ленты.ру или там с газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями. Украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже Венгрия уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
3: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да,
3: согласно,
1: уже.
3: Да, Уже, да. Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко удаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах, зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не радость, но какое-то чувство. Мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую просто, как бы, считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознание, оно не пацифистское. То есть, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые... Ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех... турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом с своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря... Там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он и уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено. Это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти. С другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Единая Россия» повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. Французский филолог Ги де Малак о Борисе Пастернаке. Новый музей современного искусства в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Рассказ Петра Шелестова. И сюжет Андрея Большакова, Николая Олина, настоящая фамилия Минчуков, в гостях у Марка Шагала. И новости культуры. Ведущая Галина Ручьева. «Рудник». Эфир 2 октября 1964 года.

0: В нашем сегодняшнем обзоре культурной жизни вы услышите интервью с французским литературоведом Ги де Малак о росте влияния творчества Пастернака на советскую литературу,
1: заметку о новом музее современного искусства, открытом недавно в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции,
2: и беседу с одним из наших сотрудников, недавно посетивших Марка Шагала, о последних работах этого художника.
0: Начнем мы программу, как всегда, сообщениями коротко о разном –

0: Вы слышали отрывок из негритянского народного музыкального произведения «Black Nativity» – «Черное Рождество». Пела знаменитая негритянская певица Мариан Уильямс. «Black Nativity» – одно из первых произведений, исполненных в Западном Берлине на состоявшемся там в сентябре художественном фестивале. Основная тема фестиваля – связи между западной и африканской культурами. На открытии этого фестиваля была впервые исполнена элегия памяти Джона Кеннеди, написанная композитором Игорем Стравинским на слова английского поэта Одена. В связи с Берлинским фестивалем следующая наша передача «Обзора культурной жизни» будет полностью посвящена теме «Африка и Запад», их взаимоотношения в области музыки, театра, изобразительных искусств. Мы постараемся подробнее рассказать о всем том, что происходило в рамках Западно-Берлинского художественного фестиваля.
1: В Англии опубликована третья часть трилогии «Бояре» под названием «Инкогнито» румынского писателя Петру Думитрио. Напомним, что в начале 1960 года Петру Думитрио, возглавлявший тогда отдел художественной литературы госиздата в Бухаресте, порвал с коммунизмом и перешел на Запад. До этого романы молодого писателя Думитрио переводились на все языки стран коммунистического блока и пользовались там большим успехом. Герой романа «Инкогнито», как и сам Думитрио, разочарован в коммунизме. «Я коммунист?» – спрашивает он себя. «Партактивист социалистического государства?» «Нет», –

Больше нет и больше никогда. Если это еще можно, постарайся быть человечным, просто человечным. Это и ничего больше. Некоторые английские критики сравнивают Думитрио с Борисом Пастернаком. Как отмечает в связи с этим редакция литературного приложения к «Таймсу», Думитрио близок Пастернаку по теме и настроению, но по глубине мысли и стилю их сравнивать, конечно, нельзя.

0: Светает. Озарился небосклон. Я допит, и твои черты застыли. Но взгляд твой синим цветом опьянен, а на груди охапка белых лилий. С тбилисских скачек ты на скакуне домчался первым к нам с душою в пепле. Ты в наши дни врывался весь в огне, себя свечою жертвенной затепля.
1: Что это, Пастернак? Нет, не Пастернак, но стихи грузинского поэта Леонидзе в переводе Пастернака. Недавно в журнале «Литературная Грузия» была опубликована статья критика Марквелашвили «В мире образов Георгия Леонидзе». Несомненно, Марквелашвили находится под сильным влиянием эстетических и философских взглядов Бориса Пастернака. Мы попросили в связи с этим молодого французского литературоведа Ги де Малак, автора недавно опубликованного этюда об эстетике Пастернака, высказаться по этому поводу.
2: Господин де Малак, не считаете ли вы, что сходство с Пастернаком, отмеченное Марквелашвили в его статье о Леонидзе, простое совпадение?
3: Нет, конечно, это гораздо больше, чем совпадение. Некоторые фразы Марквелашвили, например, «Ведь человек не только и не просто сын природы, он вместе с тем и сын истории», как будто прямо взяты автором из «Доктора Живаго», то есть из того произведения, которое в Советском Союзе все еще находится под запретом.
2: Из этого можно заключить, что Пастернака, в том числе его роман «Доктор Живаго», в Советском Союзе все-таки читают?
3: Несомненно. В определенных кругах его не только читают, но изучают, толкуют, высказывают разные взгляды о нем. В моей работе о творчестве Пастернака я привожу, в частности, довольно подробный пересказ одного отпечатанного на машинке литературно-ведческого этюда о Пастернаке, экземпляры которого ходят в Советском Союзе по рукам. Известно, что автор этого этюда – советский критик, живущий в Москве. Он рассматривает подробно разные аспекты творчества Пастернака. Например, раннюю тематику поэта, главные тенденции его романа «Доктор Живаго», различные аспекты пастернаковского понятия реализма в искусстве. Тому, что он называет патетическим романтизмом Маяковского, советский критик противопоставляет символический реализм Пастернака.
2: Но этот интерес к Пастернаку, к его творчеству, как вы сами отметили, есть только в каких-то определенных кругах. А как обстоит дело с широкой публикой, с рядовым советским читателем?
3: Можно напомнить хорошо известный эпизод, когда московские, если не ошибаюсь, студенты просили Пастернака прочесть его стихи. Они в то время не печатались. Во время чтения несколько листков соскользнули со стола. Пастернак не смог найти их, от волнения не мог продолжать. И тогда студенты по памяти подсказали поэту продолжение его собственных стихов. О чем это говорит? О том, что Пастернака, его стихи, переписывали, учили наизусть, передавали из рук в руки, если можно так сказать, подпольно. То же самое происходит и теперь. Естественно, такой монументальный труд, как роман «Доктор Живаго», переписать труднее, чем стихи. Но за границей было выпущено несколько изданий «Доктора Живаго» на русском языке в оригинале, и хорошо известно, что многие советские туристы, когда приезжают за границу, стараются эти издания достать. Известно и то, что разными путями роман доходит и до широкого сравнительно советского читателя. Каждый экземпляр книги ходит из рук в руки и читается десятками, если не сотнями лиц.
2: Тем не менее, По сравнению с той кампанией, которая была направлена против Пастернака во время присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1958 году, отношение к нему в Советском Союзе все же изменилось в лучшую сторону. Не считаете ли вы, что можно предвидеть своего рода реабилитацию Бориса Пастернака?
3: Конечно, пока в Советском Союзе не изданы полное собрание стихотворений Пастернака, его «Доктор Живаго», его автобиографический очерк. Говорить о реабилитации этого крупнейшего современного русского поэта и писателя не приходится. Но происходит другое. Несмотря на официальный, хотя и негласный запрет, несмотря на недоброжелательное к нему отношение властей, некоторые круги добиваются как бы фактической, если уже не официальной, реабилитации Пастернака. Возьмем, к примеру, то, с чего мы начали. Журнала «Литературная Грузия». Правда, журнал этот публикуется не в Москве, а в Тбилиси. Следовательно, известен он только ограниченному кругу читателей. Но все-таки известен. Так вот, в журнале «Литературная Грузия» можно найти за последнее время немало материала о Борисе Пастернаке. Уже к концу 1962 года в нем было опубликовано стихотворение Беллы Ахмадуллиной под названием «Переделкино», в котором известная поэтесса с волнением описывала, как она была у Пастернака. В номерах за май и июнь этого года в том же журнале были опубликованы неизданные до сих пор пастернаковские переводы стихотворений Леонидзе, а также неизвестное замечательное письмо Пастернака, посланное им в 1937 году вдове грузинского поэта Яшвили, ставшего жертвой сталинского террора, как и другой грузинский поэт, тоже друг Пастернака, Табидзе. Поэтому, мне кажется, можно утверждать, что влияние Пастернака в Советском Союзе растет. И не исключена возможность, что в один прекрасный день власть будет вынуждена его реабилитировать, идя таким образом на очередную уступку общественному мнению страны.

0: На французской ривьере, в маленькой деревне Сен-Поль-де-Ванс, во время последней мировой войны нашли убежище некоторые художники и писатели. В середине нынешнего лета в этой же деревне на средства французского публициста, критика и коллекционера Мега создан дом, в котором все – мебель, посуда, сад, стены комнат и полы, даже сама кухня – полны произведений таких известных современных художников, как Пикассо, Миро, Брак, Кандинский, Шагал, Бонар, Леже и так далее. По мысли организаторов этого дома, он не должен представлять собой то, что принято называть музеем. На открытии этого дома французский министр по вопросам культуры Андре Мальро произнес речь.
1: Первое, что здесь меня поражает, это что рам больше нет. Все мы слышали, что рамы – это нечто, окружающее картины. Но следовало бы установить, действительно ли картины – это то, что нужно помещать в рамы.
0: В этих словах Андре Мальро иносказательно выразил мысль, что искусство не должно быть ограждено от жизни. Мальро продолжал.
2: Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais.
1: Вы попытались создать нечто, что никак не напоминает дворец, никак не напоминает место, которое нужно украшать, и, скажем тут же, так как непонимание может возрасти до враждебности, это нечто, созданное вами, ни в коем случае не является музеем.
0: Вспомним, что в начале нашего века музеи были названы кладбищами искусства. И действительно, искусство ушло из наших домов, улиц и садов, чтобы спрятаться в тишине музеев от шума нашей промышленной эпохи. Искусство перестало составлять неотъемлемую часть нашей жизни. Оно омертвело, и ему поклоняются как дорогому покойнику в тихих, как храмы, залах музеев. Искусство стало предметом изумления и изучения, как редкость, больше не встречающаяся в жизни. Дом, созданный в Сен-Поль-де-Вансе, хочет вернуть искусство в жизнь. Андре Мальро подчеркнул это в своей речи.
2: Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin.
1: Это не музей. Тут перед нами попытка, о результатах которой судить не нам. О них будут судить наши потомки. На такую попытку еще никогда не решались отваживаться. Создать мир, создать его инстинктивно и любовно. Мир, в котором современное искусство могло бы найти сразу и место для себя, и ту духовную основу, которую раньше называли сверхъестественной. Работы только что закончены. И нас окружает тишина, наступившая вслед за последними ударами молотов. Я думаю о Шекспире. В такую ночь шла по полям Медея, сбирая травы волшебные, чтоб юность возвратить Езону-старику. В такую ночь раздалась тишина вслед за последними ударами воятелей, создавших Парфенон. В такую ночь Микеланджело слушал последние удары молотков строителей собора апостола Петра Святого.
0: Так закончил свою речь на открытии Дома искусства писатель, ныне французский министр по вопросам культуры Андре Мальро. Этот дом не музей, в нем искусство органически связано с повседневной жизнью. В этом доме, в Сен-Поль-де-Ванс, который можно было бы назвать антимузеем, находятся и многие произведения нашего соотечественника Марка Шагала, которому только что исполнилось 77 лет. На днях стали доступны публике два последних монументальных произведения маститого художника. На прошлой неделе была открыта роспись купола Парижской оперы, созданная Шагалом. Одновременно газеты сообщили, что художник вылетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы присутствовать на открытии витража здания ООН в Нью-Йорке, созданного по его эскизам и посвященного памяти погибшего генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Несколько недель назад наш сотрудник Андрей Большаков встречался с Марком Шагалом на юге Франции. Под литературным псевдонимом Николай Олин Он рассказал об этой встрече в конце августа на страницах выходящей в Париже газеты «Русская мысль». Мы обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями о встрече с Шагалом.
3: Андрей Николаевич, когда вы с ним встречались, Марк Шагал, должно быть, как раз заканчивал работу, заказанную ему французским министром по вопросам культуры Андре Мальро.
4: Видите ли, Марк Захарович Шагал принципиально не работает по заказам. Он рассказывал мне, я полез с кистью и красками под потолок парижской Гранд-Опера, даже не потому, что мне было как-то неудобно отказать в просьбе представителям французского правительства. Прежде всего, меня заинтересовали новые творческие возможности. Марк Шагал, полагаю, особенно вдохновился неожиданно открывшейся перед ним перспективой, что уже не люди будут парить над землей, как на многих его картинах, а сама его картина будет парить над людьми. И какая картина? 200 квадратных метров. Шагал поставил своей целью, как он сам говорил, создать своеобразное зеркало, в котором бы отражались мысли и чувства публики, чаруемой поэзией происходящего на оперной сцене.
3: Но неужели Шагал в его возрасте сам работал под потолком?
4: Марк Шагал начал работать под куполом Парижской оперы, когда ему было уже за 70 лет. Но все время находиться на лестницах и стропилах необходимости не было. Изучив строение купола, Марк Шагал разделил его с помощью инженеров на два десятка сегментов. На одной из парижских фабрик были сделаны жесткие копии этих сегментов, их обклеили холстом, и все основные работы художники и его помощники проделали на полу ателье, обычной техникой живописи масляными красками. Ну а потом, когда готовые сегменты стали поднимать, соединять и закреплять под куполом, художнику пришлось, конечно, поработать над местами стыков уже непосредственно под потолком, очень высоко. Но вы не удивляетесь. Марк Шагал бодр, энергичный и трудоспособен, я бы сказал, как 3 25-летних энтузиаста.
3: Во сколько же обошлась эта работа?
4: Стоимость работы превысила 2 миллиона франков, то есть около 400 тысяч рублей. Но сам Марк Шагал не получил ни копейки, потому что заранее отказался от какого-либо денежного вознаграждения. Однако французское правительство все же щедро отблагодарило Шагала, выпустив к его 75-летию специальную почтовую марку с изображением одной из его знаменитых картин. Эта картина по композиции похожа на другую его картину «Семья и красный петух», созданную художником в 1952 году. Хотя я сам художник реалистической школы, я искренне восхищаюсь искусством Шагала. Меня умиляет и глубоко трогает, например, его умение изображать человеческую семью, мужа, жену и ребенка, как нечто целое, неразлучное, любовно слитое и даже не имеющее четких контуров отдельных членов семьи. Картины Марка Шагала представляются мне зримо воспроизведенными снами человека, всегда засыпающего с чистой совестью. На его картинах краски звучат и благоухают, они воспринимаются как очень своеобразные симфонии и поэмы, всегда проникнутые глубоко гуманными чувствами.
3: Другими словами, Шагал – это поэт в живописи.
4: Не только в живописи. Могу раскрыть вам одну тайну, разумеется, с разрешения, данного мне Марком Захаровичем. Сейчас одно издательство готовит к печати сборник его стихотворений на русском языке. Сборник этот он сам иллюстрирует, как когда-то иллюстрировал арабские сказки, Декамерон Боккаччо, басни Ля Фонтена, «Мертвые души» Гоголя. Если позволите, я прочту одно из его стихотворений, которое пришлось мне особенно по душе.
3: Пожалуйста.
4: Ну тогда слушайте, оно без названия. Вечер, сад, месяц, ты, сладкий запах резиды. Поцелуешь или обнимешь, или скажешь «отойди». Губит ласка, любит вечер запах сада резиды.
3: Мне понравились эти стихи, как нравятся и многие картины Шагала. Но я слышала, что даже некоторые поклонники Шагала считают, что стиль и манера его творчества нарушили архитектурный стиль здания Парижской оперы.
4: Но законченной работы Шагала я еще не видел и в Парижской опере никогда не был, видел только с улицы. Группа известных английских архитекторов утверждала в прошлом году, что стиль живописи Шагала нарушит внутреннюю архитектурную гармонию здания. Французский министр культуры Андре Мальро это утверждение отрицает и восхищен работой Шагала. Но И сторонники, и противники новой декорации потолка оперы сходятся на том, что старое его украшение, сделанное в 1874 году Жюлем Ленепне, никакой художественной ценности не представляло. Сам Марк Захарович, насколько я знаю, не совсем уверен в том, что ему полностью удалось осуществить свой творческий замысел, потому что к открытию оперного сезона окончание работы запаздывало, и последние месяцы пришлось работать, так сказать, в ударном порядке.
3: А чем вы объясняете отказ Марка Шагала от гонорара за его многолетнюю работу?
4: У меня сложилось впечатление, что он вообще очень безразличен к материальным ценностям. Он ведь не может купить ни за какие деньги, ни возможности работать круглые сутки, ни признание его таланта теми, кто упорно обвиняет его в мистических и религиозных настроениях. А кроме того, очень интересный ответ на ваш вопрос подсказал мне случайно прочитанный недавно рассказ Константина Паустовского о бедном гравере из местечка Клецк Минской губернии. Этот бедный гравер, живший в тесном и нищем еврейском поселении, постоянно и мучительно мечтал о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянии тропических лесов, о гаванях, раскинутых как птицы, о неколеблемых ветрами морях. И вот, читая этот рассказ Паустовского, я почти физически почувствовал, что в душе у Марка Шагала происходит некий обратный процесс. Живя теперь в условиях осуществившейся мечты бедного гравера в собственной вилле на солнечном юге Франции, он постоянно возвращается мыслями к будничным образам своей молодости, к тем, кто еще и теперь может только мечтать о лучшей жизни. Именно эти мысли, мне кажется, заставляют его часто грустить по любимой им родине и не только отбивают у него интерес к личным материальным благам, но и, несомненно, как-то отягощают его творчество, мешают ему взвиться выше, я бы сказал, в космические дали духа.
0: Вы слушали беседу о последних работах известного художника Марка Шагала. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. В составлении этой программы участвовали Ги де Малак, Петр Шелестов и Андрей Большаков. Читали Николай Александров, Нина Румянцева, Алексей Малышев и другие. Вела программу Галина Ручьева.

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Пастернаковская передача. Переписка с Ренатой Швейцер. В программе звучит голос самой Швейцер и цитируются отрывки из писем. Дикторы Екатерина Горина и Нина Румянцева. За Пастернака поэт и сотрудник «Свободы» Юрий Джанумов. Эфир 2 октября 1964 года.
11: В конце прошлого года в западногерманском издательстве «Курт Дэш» вышла книга под заглавием «Дружба с Борисом Пастернаком». Подзаголовок «Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в эту книгу письма Пастернака к ней, а также свои письма к Пастернаку и изложение трагических событий, связанных с выходом в свет романа «Доктора Живаго» и с присуждением его автору Нобелевской премии. В заключении Рената Швейцер пишет о своем путешествии в Москву и о встрече с Пастернаком, которого она видела 2 раза в Переделкино. Это было на Пасху в апреле 1960 года, за 1.5 месяца до смерти Пастернака.
12: Hatte ja einen sehr großen und sehr vitalen Mann erwartet und war natürlich überrascht, als ich einen sehr schmalen und sehr grazilen Menschen vor mir sah.
13: Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
11: Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
14: «Москва. 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже 2-й раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большей надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге.
11: И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет.
14: «Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите доктора Живаго непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
11: И еще на той же мелко исписанной открытке.
14: «Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. Во имя преданности и любви к ним следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего».
11: Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
13: Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы! Прилагая стихотворение «Ангел».
11: Пастернак ответил таким письмом.
14: 4 мая 1958 года. «Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве».
11: Дальше Пастернак сожалеет о том, что доктор Живаго, только что вышедший в Италии, еще недоступен для не знающей итальянского языка Ренаты Швейцер, и заканчивает.
14: «А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла».
11: Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
14: 20 июня 1958 года. Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение».
11: К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме.
14: «Перешлите, пожалуйста, статью «Не исправляя моего смехотворного немецкого языка». Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам».
11: Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
14: «Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев. 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой, 18 июня 1958 года.
11: У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
14: 12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам? Но только почему вы хотите быть здесь до появления Живаго на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
11: В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
14: 7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил, и две семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены – ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить – немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь, обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара, из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования. Политические – из коммунистических кругов. Эстетические – за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка. За скучные избитые места – но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
11: Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, А в октябре Пастернак писал.
14: 9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
11: 21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
14: «Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной».
11: Полтора месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
14: «После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. Доктор Живаго возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца».
11: После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
14: «Хочу написать пьесу. Только когда найти время?»
11: Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о докторе Живаго.
14: «В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные – ситуации, все вплоть до отдельных слогов, должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение. Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?»
11: О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 1959 года.
14: «Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я не достоин вас, но работа уже живет, я верю в нее».
11: В сентябре 1959 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
14: «Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают? Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания. После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением, невольным».
11: 3 ноября 1959 года.
14: «Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги, и я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона и в 3 недели перевел «Стойкого принца».
11: Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
14: «Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которая ни в коем случае не должна быть хуже.
11: В Москву на гастроли приехал западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
14: 23 декабря 1959 года. Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше.
11: Месяц спустя, 25 января 1960 года.
14: Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили.
11: 25 апреля 1960 года.
14: Пишу в постели. С четверга, вот уже пятый день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы. Невроз. Боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце.
11: Телеграмма от 6 мая 1960 года.
14: Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. Третью неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис.
11: 30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра.

мы передавали выдержки из переписки Бориса Пастернака с немецкой поэтессой Ренатой Швейцер, опубликованной в книге, недавно вышедшей в Западной Германии. –

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю.

0: дворе. Денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
1: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
1: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
3: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
4: Программа «Грани. Времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
5: Лабрит.
4: Кто такой настоящий рижанин?
5: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
4: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
5: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос и стал самим собой, потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем в другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую, недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
4: Но цвет воды меняется.
5: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
4: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
0: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
3: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
0: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
4: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
0: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии. Венгрия 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколение населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
4: Чехословакия.
0: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе. продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить.

0: отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя? Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
0: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
0: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
0: Ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
0: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
0: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Но я часто им говорил, что какая у нас валюта. Флоринты. Чтобы тут набрать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входишь в наш базар, который лучший в Европе.
1: Вы имеете в виду центральный рынок?
0: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
0: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
0: А что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
0: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
0: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее и украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла соревнования. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
0: Не здесь, конечно, а вон там.
1: Где? Вот прям под стенами собора?
0: А туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
1: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
0: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть волжское вино в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
1: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
0: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
1: Это Дом радио?
0: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек... уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
0: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненной. Это была постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное... Политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
0: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор к Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, вот такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
0: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал...
1: Но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни. Как вы говорили, нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
0: его цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что значит, он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
0: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции, а
1: вот
0: не идеология.
1: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
0: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
0: от него. Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то, чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Чем? И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
0: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле, и непростительное упрощение. Знаете...
1: Но все-таки некоторые пытаются.
0: Еще как.
1: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
0: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
1: И хама срезал.
0: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи – это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Аверинцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
1: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот, вот
0: это игра слов или я не знаю. Анекдоты. И у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена была и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
1: Мертвые души.
0: Конечно.
1: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
0: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой. Но... остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забора мое и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию? Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
2: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство.
3: Вы... Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время... Мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
2: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
3: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
2: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды?
3: 3,5 года. А. В молодости это много, но... быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
2: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
3: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
2: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
3: Еще бы.
2: Расскажите
3: моя
2: о ней.
3: Первая любовь в Израиле живет давно-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была... латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
0: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы... Не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин... Это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот, поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало. То, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати. Красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог?
0: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории, я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
0: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
1: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
0: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодный для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
0: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки, а еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
0: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд.
0: Ну, вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то, просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что, ну как,
1: он
0: я же
1: получает
0: прав.
1: От этого удовольствие?
0: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти, но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А это
0: ему просто все равно.
1: Побочный материал такой.
0: Ну, конечно, он же спасает Россию, он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей европеизацией России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории, но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл, Путин.
0: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья, или он просто новый герой зла или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
0: Я не нахожу в нем ничего особенного. Если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
0: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как где ему?
2: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
3: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-м году. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Вы знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
2: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
3: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
0: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном это мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня чрезвычайно близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
0: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея, это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской, она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи, потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим, то есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология, но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь выше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
1: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
0: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
1: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
0: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемый, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальная, но лучше никто не написал.
1: Скажите, а вот латвийские коммунисты... Да, вы хотите что-то показать.
3: Вот здесь я работал, в этом доме.
1: Вот в этом доме да. Вы работали? Что да. Вы делали?
3: Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
1: Это были во времена студенчества или после окончания?
3: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. И для меня это было окно в Европу и окно в историю. Вот с тех пор я так люблю историю.
1: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, ну,
3: конечно
1: оттуда.
3: Конечно, этого не было, да. Но тем не менее, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одеты монахи-официанты подают средневековую кухню.
1: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
3: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была моя начальница, латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фуршетки все доходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарии вообще? Тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень-то представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь. Потому что как это мы завершаем, если ее нет?
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю. Вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопросы вины и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, Это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя гораздо... У тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее... Ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представьте себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
3: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
3: В Америке никто не растворился.
1: Русские плохо растворяются.
3: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
2: Да, конечно.
3: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тоже перешел на свободный латышский язык, он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
3: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну расскажите.
3: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». И почему? Все говорят: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
3: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей мигрантской жизни. И в этом отношении... Он застал миграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой мигрантский анекдот говорит: «Так, ты уже устроился, нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он... адвокат работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его иммигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к ним, снисходительность, жалость, переживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый иммигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного иммигранта. Вообще не знаю. Я не знаю ни одного иммигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут. Но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю, ну, понимаете... Ну,
1: соседи американцы.
0: Конечно. Но они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали... Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы. Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю, каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям, они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит, надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия в... В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его его романом, его творческим уроком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёвы или Скобеевы, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во
1: а
0: что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Еранс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу? В чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как и должно быть. Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Я однажды видел, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголового.
2: Так.
3: Его просто не
2: было. Его отстроили позже, да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что вас еще что впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге. В начале 2000-х годов был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере, вступления, я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность к жертвам сталинизма, латышей и русских. Говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Говорит, вот ты иди. Это стал билет. Я говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Геннис не понял в сегодняшнем Геннисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Не все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Геннис.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Еще летим.
7: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
8: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
9: Победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию.
8: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях.

0: ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
1: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью под контрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
2: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
1: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского осин-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы сократилось с 19 до 17 километров, отмечает издание агентства. Такую же картину отражают карты финских расследователей и Американского института изучения войны. Еще один эпизод о якобы победном шествии российской армии. Путин упоминает важный железнодорожный узел в Краматорском районе Донецкой области – Лиман, называя его по старинке, как это было в советские годы.
2: Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.
1: На самом деле, и этот факт подтверждает осинт-аналитики, в том числе Deep State, российские войска никогда не брали под контроль ни одну часть Лимана. На карте Американского института изучения войны восточная окраина города включена в зону проникновения российских военных, но устойчивого присутствия в Лимане российской армии, передает агентство, нет нигде. А вот что Путин сейчас рассказывает про Купинск в Харьковской области Украины. Ранее российский президент уже дважды докладывал россиянам о взятии города.
2: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
1: На самом деле, Купинск, по данным Института изучения войны и финских расследователей Blackbird, под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
2: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. До полного окончательного окружения остается где-то около 2 километра.
1: На самом деле, по данным осинт-аналитиков, на которых ссылается агентство, цитата, «никакого окружения там нет». Однако положение украинской группировки, независимо от Кремля обозревателей, описывают как тяжелое.
2: К боевой работе южной группировки, вот, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках.
1: В Константиновке осинт-аналитики тоже не видят описываемых успехов. По карте Deep State половина города в серой зоне, остальное под контролем ВСУ. На карте Института изучения войны значительная часть города в серой зоне.
3: Еще летит!
1: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м ударом по ВПК за месяц. На атакованном предприятии создают, испытывают и производят пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковые установки для комплексов «Искандер». По данным Financial Times, завод также вовлечен в производство орешника.
0: И о влиянии подобных дальнобойных ударов на возможности российской армии мы спросим военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин говорит, что Украина боится российских, по его словам, ответных ударов. Как удар по заводам, где производят в том числе

0: российские ракеты или компоненты к ним повлияет на ударные возможности России?
1: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет тот или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в целом, в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта, это может быть что угодно, это могут быть компоненты для ракеты, тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины, это могут быть производство снарядов, и тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает, в этот момент падает боеспособность, но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и насколько времени, а пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
0: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональная. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
1: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно четырьмя областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями. А чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия не шли. Во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет, и кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако, в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама действует, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь и Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
0: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям. Мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху. И он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
3: Там дроны.
2: Это все чепуха полная.
3: Ну, я вам как бы рассказываю их, их позицию.
2: Я еще раз, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу не так эффективно. С дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую угрозу.
0: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
1: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая – наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать. Нынешними возможностями Россия не способна решить, и конкретно мы говорим проблему дронов решить, и, собственно, действовать масштабными и глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия – это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Действовать, играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну. Нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
0: А для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
1: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции блицкрига и молниеносной войны, и глубоких прорывов. Танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Но, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 2022 году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово. Так, пока для чего она задумывалась, я имею в виду технику танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника – это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблемы, проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП и танки, применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в этом, в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
0: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. А мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке. И о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
4: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
5: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание в выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах, Сибири и аннексированном Крыму. Из-за очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова на Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
5: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
6: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
5: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запасов 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
7: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
5: Также, по словам Бориса Оранштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
8: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что, я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
5: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
9: Ох.
5: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издание агентства.
10: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией.
5: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
11: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
5: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от ударов вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
0: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
12: Добрый день, здравствуйте.
0: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед «Единой Россией»?
12: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример, решительности, смелости, держать хвост пистолетом. И он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарная. В воскресенье проводятся заседания высших там, начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин делать? Вот сделать. Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорились в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный. Все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко вдруг довольно интересное заявление Путина про готовность к договоренностям. Но, во-первых, с Соединенными Штатами, я имею в виду военные договоренности. Во-первых, о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами. Во-вторых, в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Не соглашение, как говорил недавно министр Лавров, на что ему ответил господин Рубио, что соглашений-то не было, а были договоренности. И Путин незаметным образом эту рубиовскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там, прямым линиям, общением с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько. Потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинается, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж. Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского. Улицу завоевали. А, дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы. Мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год. Когда там в ноябре, в декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет в барабан и говорит, что мы продвигаемся.
0: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут кажется очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивают нам лодку, раскачивают нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
12: Я думаю, нет. Его представления нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского, он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира, или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле, он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости, а именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности, вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена, но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
0: И получается, поэтому... что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает на признанные проблемы, как реагирует. С нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы, если можете оставить комментарий, напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина. Замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение? Что вы думаете? Меня зовут Артем Радыгин. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Столыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
4: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
5: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни. И для них этот опыт явился крайне неожиданным.
4: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Greenpeace». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».

0: кормим, кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А мои внутренние свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране, со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск, когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз. Ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как бы спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими правозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание как бы себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, то есть в СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали, они кричали. Ну, то есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, вот Олю, с которой мы потом подружились, ее вот закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения другой России. Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, дело по той же самой статье, что и я, по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд. А защищали с помощью травматов. Ну, от нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Она спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли, пусирает, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. То есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехина рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется карман или там дверь, и вам скажут Алехина к адвокату. Невозможно. Или там пришел следователь, Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут, либо есть несколько вариантов. Либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти. То есть, либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь, то есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных, путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы, потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. А чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? У нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками, очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орёт «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон – это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представьте обычный купейный вагон. Теперь надо убрать во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешеченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе. И, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паёк еще в СИЗО. В вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза. Вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1,5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Но если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, ну, получается, закона или беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, как бы, вот куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Ну, вот там, допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, там, отбывать наказание куда-либо. Но почему бы не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбываю наказание, буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная, как бы, уже нам процедура сдачи в автозак. Вот. В автозаке нас только в стаканах возили. Это такой железный ящик внутри автозака. Глухой. Дальше, соответственно, СИЗО. Это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно, опять же, в какой, тебе говорят с вещами. Автозак, сдача, Столыпин, следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. И его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимаются сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да? То есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, ну, назовем это, подчиняется. Это там, условно, И иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы, давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии — это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему — это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации, а в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма – это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма – это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужная, такая выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, ты совершил преступление. Ну, как бы, женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят: ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые попадают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль, то есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети, и первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация, как в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь: ну мне типа осталось 4,5, у дочери есть 2 года. И он такой: да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, в какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип: был человек, статья найдется. Посадить можно любого.

0: Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии.
1: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступления насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если они у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центров 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с вооруженным нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты, там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой, он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал».

0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Преступление и война.
10: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
9: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
12: Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так? Что было бы, если бы ваша команда победила?
11: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам.

0: продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
1: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров, которые сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
2: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия и реабилитация несправедливо осужденных. Наша цель – не допустить продолжения СВО и разрастания ее до ядерной войны.
1: Напомню, что большинство активистов «Яблока», осужденных или привлеченных к уголовной ответственности, преследуются по статье о так называемых фейках про российскую армию. Время свободы. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, я подробно об этом рассказывал в пятницу, 27 июня, то есть в субботу, был арестован на 11 суток по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Решение суда было опубликовано только сегодня, 29 июня. В пятницу в доме Лунина в Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
3: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление.
1: Самого Лунина во время обыска дома не было. Он уехал в Москву на встречу с пригласившим его главой так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Бородин также известен как серийный доносчик. После этого связь с Александром Луниным пропала. Время свободы Владимир Путин также провел в минувшие выходные экстренное совещание с руководителями топливных компаний в связи с возникшим дефицитом топлива в большинстве российских регионов после ударов ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Во время публичной части совещания Путин утверждал, что запасов топлива в России достаточно. Он перечислил меры по преодолению топливного кризиса, почти дословно повторив меры, о которых ему докладывал ранее вице-премьер Александр Новак, а также отрицал, что удары ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.
4: В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса.
1: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях. Назвал также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах. Утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен.

0: Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
1: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
0: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
1: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
0: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
2: Прямо из Минска?
3: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
2: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения не терпели любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
0: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен передать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположение о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чигадаева.
4: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график. Встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время. И тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина – это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает. И это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру: вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это? Несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
0: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
4: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история, действительно, у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Белоруссии и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне это как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
0: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
5: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такой фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов. То ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки. Но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет. И это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, а большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
0: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
5: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии. Но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримая позиция каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Эмира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас в течение вот этих двух своих президентских выборов его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Ана Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшая ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат матча Алжира с Австрией, там все решалось на последних секундах, не дали сборной Ирана попасть в 1/16 финала. Не знаю, как будут встречать иранских футболистов на родине, а вот президент, вылетевший из Южной Кореи, устроил разнос тут же подавшему в отставку тренеру сборной Хону Минбо, того не пускают в магазины и рестораны, а провалившимся уругвайцам Национальная федерация футбола отказала в возможности вернуться домой чартерным рейсом. Пришлось добираться обычными. Не думаю, что такие проблемы будут у футболистов, впервые принявшие участие в чемпионате мира сборной Узбекистана. Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия. О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из Центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
6: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в июне, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди как бы естественно радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. Начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ, и все как бы выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана, и они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде пяти флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги пяти центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. И поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 2024 году, когда Париж Олимпиада была. Тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи. Когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду, и его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал чемпионата Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
0: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о «спорт и мир», то есть спорт объединяет.
6: Да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну. Вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам, в конце матча, болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, срунай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили: хоть ваша команда и проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками. У всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал: узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так. Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усыналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Настоящее время на «Радио Свобода».
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки. Мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Может, ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
0: Это в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink — это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
0: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
2: Безусловно, Starlink основа основ, это главное в первую очередь связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передачи этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях, и наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему, это существенный минус.
0: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 2025 году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно-блокадного характера.
0: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю, а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом». Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
3: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте и неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
0: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
3: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
0: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
3: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
0: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
3: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
0: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина, Тихонова и Воронцова, на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
3: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
4: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире архивная запись от 5 марта 2006 года.
3: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Ахматова – одна из самых мифологизированных фигур в русской культуре. Сама окружившая свое прошлое завесой полутайны, она каждый свой день проживала так, что ни стихами, ни бытовой прозой сказать об этом открыто было нельзя. «Меня как реку суровая эпоха повернула». Стихи читались только особо близким и доверенным, запоминались и часто сжигались. «Эх, бумага белая, строчек ровный ряд, сколько раз глядела я, как они горят». Наша программа сегодня посвящена послевоенной поре в жизни поэта. Слово «поэтесса» Ахматова не терпела. Анна Андреевна скончалась 5 марта 1966 года.
4: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает, и темные ресницы антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Шопен».

0: из национальных республик люди вышли на демонстрацию с плакатами «Долой Соломину и поэтессу Ахматову», так восприняв слово «соломное» из Ждановского доклада. Помимо всего прочего, в первое время это было и просто лишение хлебных карточек. То есть просто она обречена, как и Зощенко, была на голод. Это была возможная инициатива ленинградских товарищей, о чем со смехом рассказывал Жданов Миловану Джилосу, что вот, мол, чудаки перестарались. Но все это было нешуточная угроза жизни, существованию, потому что люди, жившие в ту эпоху, хорошо понимали, что за таким официальным разносом, за официальной анафемой может последовать и арест. Тем не менее, ничего такого она не делала до 1949 года, когда 6 ноября 1949 года был арестован ее сын Лев Николаевич Гумилев. Это была уже третья его посадка, и тогда в отчаянии она стала сочинять стихи к приближающемуся тогда сталинскому юбилею 21 декабря 1949 года. Помогло ли ей это? Этого сейчас никто не может сказать. Николай Николаевич Пунин, который сидел в это время в лагере, ее бывший муж, к этому времени уже бывший ее муж, в записке, переданной из лагеря уже после смерти Сталина, писал, что Ахматова висела на волоске и что ее спасли стихи в огоньке. То есть вот стихи ужасные, топорные, глупые, как бы, такие неумелые оды Сталину, вымученные оды Сталину. Он считал, что они ее спасли. Это ли ее спасло или какое-то равнодушие Сталина, который не ответил на просьбу министра госбезопасности Абакумова об аресте Ахматовой в 50-м году. Сейчас сказать трудно. Как бы то ни было, никаких других попыток покаяния, самобичевания, ну и всего того, что полагалось от советского писателя в этой ситуации, от нее до смерти Сталина не последовало.
1: Роман Давыдович, забегая немножко вперед, справедливы ли упреки Льва Гумилева, считавшего, что мать недостаточно сделала для его освобождения из лагеря?
0: Лев Николаевич Гумилев, на мой взгляд, сильно преувеличивал возможности матери по части его освобождения. Кроме того, он не учитывал того, что серьезные показания на него были даны в свое время Осипом Мандельштамом. Впрочем, об этом подробно писал Эмми Гершлин. Я не буду останавливаться на этом специально. Он несколько искаженно видел картину. Кроме того, он не помнил о своих показаниях, которые он дал против матери после своего ареста в 49-м году. Дело в том, что существование Ахматовой в советской действительности, оно было таким двойственным. Она, с одной стороны, 50-е годы после смерти Сталина уже перестала быть персоной нон-грата в гражданском смысле, но ореол сомнительности, некоторое табу, некоторая опасность приближения к ней существовала до последнего дня ее жизни. Он этого не понимал. Существует биография Льва Николаевича, написанная одним из его учеников, и как бы с его слов. В частности, там приводится цитата из письма Ахматовой к нему в лагерь уже в эпоху так называемой оттепели, когда она пишет, что к ней приходил фотограф фотографировать ее для ТАССа, но ты же знаешь, как я не фотогенично, пишет Ахматова в этом письме. Лев Николаевич, по-видимому, считал, и с его слов так написал его биограф, что это вот ахматовское кокетство и самолюбование нашла о чем писать сыну, сидящему в лагере, нашла о чем писать о своей внешности. Это элементарный эзопов язык. Это означало, что нефотогеничность означала некоторый запрет на публикацию имени Ахматовой, тем более на публикацию фотографий до определенного времени. И, кстати говоря, из этого тассовского фотографирования тогда ничего не пристекло, ничего на страницах печати не появилось. Так что, наверное, с точки зрения историка литературы и с точки зрения историка вообще, он был неправ в своих претензиях к матери. Ну, как очень часто бывают и, знаете, и невеликие дети невеликих людей неправы в своих претензиях к родителям.
1: Мифы и репутации. Анна Ахматова. Словно из затонувшего мира предстала Ахматова перед русской эмиграцией в 65-м году, когда совершила поездку в Англию. Ей было присуждено почетное звание профессора Оксфордского университета. И в Париж. Своими впечатлениями о встречах делился на «Волнах радио Свобода» профессор Никита Струве. Архивная запись конца 60-х.
2: Как было условлено, в субботу 19 июня 65-го года

0: года, ровно 2 часа пополудни, я был в гостинице «Наполеон», близ Триумфальной арки, в которой остановилась Ахматова. «Прошу обо мне доложить», — раздается телефонный звонок. Служащий передает мне трубку, это вам. И слышу медленный, густой, глубинный голос. «Здесь Ахматова. Вы уже приехали? Простите, я задержалась в городе. Сажусь в машину». Отвечаю как-то нелепо, оробев. «Вас можно подождать?» И тот же голос, возмущенно ласковый. «Ну, конечно, я для этого и звоню. Сейчас еду». Имя Ахматовой по телефону, голосом самой Ахматовой. Тут было с чего смутиться. Минут через 20 подъезжает машина. Подхожу немножко издали, выжидая. Лицо Ахматовой озаряется приветливой улыбкой. Глаза сияют весельем, любопытством и добротой. Это то мягкое, простое, оживленное лицо Ахматовой, для меня незабываемое, но которое совершенно не передают фотографии. На них Ахматова всегда какая-то окаменелая. «Вы по мою душу идемте. В лифте, как странно, как невероятно очутиться в парижском лифте с автором четок и реквиема. Была точь-в-точь такая же прекрасная погода 50 лет назад, когда я уезжал из Парижа». Это были первые слова Ахматовой. На мой вопрос тут же, узнаваем ли Париж? Нет, совсем не узнаваем. Этот не тот город. Входя в комнату, где по-русски всюду что-то валялось. Боже, какой беспорядок. Ахматова села спиной к окну в кресло, на котором так и осталось, не вставая даже на звонки, отвечать на которые приходилось самим посетителям. «Ну, садитесь ближе, я глухая. Спрашивайте, я как Ла Рус, отвечаю. Впрочем, вас больше интересует Мандельштам. Анна Андреевна прослышала от моих студентов, что я большой поклонник Мандельштама и собираю о нем материалы». И беседа началась. Но о Мандельштаме Анна Андреевна рассказала немного, зная, что я читал ее воспоминания о нем. «Жена Осипа Емельевича, Надежда Яковлевна, до сих пор мой ближайший друг, лучшее, что есть во мне». А потом с оттенком задумчивости и грусти. Это был на редкость счастливый брак. Правда, Мандельштам, прибавила она, влюблялся часто, но быстро забывал. Успеха у дам не имел никакого. В меня он был влюблен 3 раза. Любил мне говорить: «Наденька, наши стихи любит только твоя мама, да Анна Ахматова». Умер он в лагере голодной смертью, боялся, что его отравят. От того же умер и Михаил Зощенко, прибавил Ахматова, превратившийся перед смертью в собственную тень. Но скоро разговор перешел на творчество самой Анны Андреевны. Я ей сказал, что читал о ней лекции, но что мне было трудно о ней читать. Ахматова ответил: «Это простительно не понимать моей поэзии, ведь главное еще не напечатано». Но что это главное, она тогда не пояснила. В дальнейшем ходе беседы она часто упоминала трагедию «Сон во сне», цикл «Черенки», близкий к реквиему, как она сказала, цикл «Черные песни». С тех пор все эти циклы так и не появились в печати. Перепутав когда-то оба названия, «Черенки» или «Черные песни», я как-то переспросил: «Черные песни — это то, что близко к реквиему?» На что Ахматова ответила по-французски: «C'est tout le contraire», ровно противоположное. «Ну вот как бывает», — сказала она мне. «Недавно, в связи с моим 75-летием, в Новом мире разрешили что-то пикнуть. Поручили написать заметку Андрею Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял. А вот Недоброво, это русский критик до революции, знал только первые мои 2 книжки, а понял меня насквозь. Ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек «Русской мысли» за 15-й год, лучше, что когда-либо обо мне было написано. Это ваш дед, Петр Бенгардович, я заказал. А Синявским я встречалась в Москве, говорила ему, но как его ругать? Ведь он такой хороший, его так молодежь любит. Тогда мы не знали, ни Анна Андреевна, ни я, что Синявский автор фантастических повестей. Тогда Синявский не был еще арестован. Но я теперь именно бережно храню этот лестный отзыв такой добрый, простодушный, непосредственный отзыв Ахматовой о несчастном Андрее Синявском. Я понял из разговора, что Ахматова тяготилась тем, что для многих, особенно в эмиграции, она оставалась поэтом четок и белой стаи, поэтом дореволюционным. Она возмущалась этим. Откуда это они взяли все, не понимаю. Пишут, что я 18 лет молчала. По какой это арифметике они учились? Меня интересовали судьбы некоторых писателей. Я позволил себе спросить Анну Андреевну, известно ли что-нибудь о судьбе голубоглазого гимназистика Сережи Соловьева, поэта-символиста, ставшего в 17 году священником. Ахматова задумалась, переспросила. А вам это действительно интересно рассказать? Это ведь страшная история. Его взяли в 1937 году. В тюрьме он сошел с ума, как почти все у нас. Жил на попечении дочерей. В каждом стуке ему казалось, что для него готовят виселицу. А раз как-то он выбежал, кажется, полуодетый на улицу, и спросил первого попавшегося милиционера. «Я знаю, что меня должны расстрелять, но не знаю, куда нужно идти». А тот ему ответил: «Не беспокойтесь, товарищ, когда нужно будет, за вами пришлют». Ну а потом он умер, то, что называется, своею смертью. Зашел разговор о Марине Цветаевой, а с ней о других злополучных возвращенцах. Ахматова стал вспоминать о своей встрече с Цветаевой в 40-м году в Москве. Шли мы как-то вместе с ней по Марьиной роще, а за нами два человека шло. А я все думал, за кем это они следят? За мной или за ней? Я тогда ее спросил, это после этой встречи вы написали замечательное стихотворение, которое, к сожалению, в Советской России так и не появилось. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то мелькнешь на погибших крестах, то кричишь с Марины башни: „Я сегодня вернулась домой, посмотрите, родимые пашни, что за это случилось со мной“». «Нет», — сказала Ахматова, — «это было уже написано, но я не посмела тогда это прочесть. Вас, наверное, это удивляет?» Мы стали говорить о гибели Марины Цветаевой, о той роли, какой сыграл ее сын, может быть, в этой гибели. «Да», — подтвердила Анна Андреевна, опять-таки задумчиво, грустно. «Это верно, так обыкновенно бывает, когда безумная родительская любовь балует, ну а потом так оборачивается. Он, кажется, даже на похороны не пошел. Я его хорошо знал в Ташкенте. Он там жил, в том же доме, что и я. Я ему на полке хлеб оставляла, а он приходил брать. Этот ташкентский хлеб, тяжелый как камень, я есть не могла. Как он умер, осталось неизвестно. Никакого официального сообщения о его смерти не было».
1: Профессор Никита Струве вспоминал парижские встречи с Ахматовой. Запись из архива «Радио Свобода», конец 60-х. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.

0: Если я правильно помню, одним из упреков Льва Николаевича Гумилева было то, что Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием на втором съезде Союза советских писателей в 1954 году, не воспользовалась, чтобы там с трибуны или каким-то иным образом заявить о своем сыне, который по-прежнему отбывает наказание в лагере. Как вы думаете, возможен ли был для Ахматовой такой вот шаг на съезде?
1: Нет, он был решительно невозможен, и Анна Андреевна не воспользовалась своим присутствием, если уж продолжать вот эту риторическую конструкцию, она не воспользовалась своим присутствием на съезде даже для публикации своих собственных стихов. Я сейчас не включаю стихи, так сказать, специально написанные, официальные, так сказать, советские стихи. Она не могла пробить вот стену негласного табу на публикацию новых стихотворений, особенно содержащих какие-то там трагические нотки, интимно-лирические и так далее. Как мы сейчас понимаем, это было совершенно невозможно.
0: Давайте немножко отступим шаг назад. Мы ушли уже в середину 50-х годов, а вот если вернуться к первым послевоенным годам. Историки называют отправной точкой холодной войны самые разнообразные события. Кто-то упоминает фултонскую речь Черчилля, кто-то длинную телеграмму Джорджа Кеннона, кто-то еще какие-то обстоятельства. Анна Ахматова считала началом холодной войны, по крайней мере, одним из факторов, свою встречу с некоторыми эмигрантами, которая произошла сразу в первые послевоенные месяцы в Ленинграде. Что имела в виду Анна Андреевна, говоря об этом?
1: Я думаю, что Ахматова представила свою поэтическую версию, как и полагается поэту, событий. Фултонская речь случилась до Ждановского постановления. Логика развития взаимоотношений западного мира с Советским Союзом была предопределена до этого. Но, несомненно, одно, что то, что произошло в августе 1946 года, подтвердило все те формулировки, которые применил иносказательно, перифрастически по отношению к коммунистическому миру Уинстон Черчилль в своей фултоновской речи о полицейском государстве, о тирании, о власти, навязывающей с помощью политической полиции, навязывающей себя простым людям и семейному очагу. И мы знаем, что для очень многих, не для всех западных интеллигентов, пророчества, прогнозы и казавшиеся до этого гиперболами формулировки Черчилля подтвердились после того, как они узнали о Ждановской кампании 1946 года. Повторяю, не для всех. Для Луи Арагона, например, это ничего не значило, и он написал предисловие к переводу докладу Жданова на французский язык. Что действительно внесло некоторые изменения в исторический процесс, это то, что произошло в некотором частном историческом секторе, но для нас достаточно важном. То, что произошло в русской эмиграции, многие представители которой к середине 1946 года склонялись к возвращению в Советский Союз. Мы знаем, что подобные переговоры вел Иван Алексеевич Бунин, как будто собирался вернуться в Россию Алексей Михайлович Ремезов и многие-многие-многие другие. Обнародование Ждановского доклада пресекло какие-то иллюзии, какие-то надежды и какие-то конкретные жизненные планы очень многих людей. Я в своей книжке цитирую замечательное письмо Александра Николаевича Бенуа к своему сыну Николаю Бенуа, театральному художнику, в котором объясняется, что вот куда ты хочешь ехать. Мы знаем на примере очень многих эмигрантских биографий, как сложившееся уже решение о возвращении в Советский Союз отменилось после появления этого, как сказала одна эмигрантская поэтесса Марианна Колосова, этого жестокого и мстительного удара по Ахматовой. Так что в этом смысле, в какой-то части всеобщей исторической картины, это постановление действительно ее изменило.
2: Ты не путаешься, психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной. Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной. Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался, завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и по снежнику могильному рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом.
0: «Мифы и репутации» Анна Ахматова. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Радио «Свобода. Мифы и репутации». Анна Ахматова. К 40-летию со дня кончины. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Тот самый спасительный цикл стихов «Слава миру», о котором мы уже говорили и который, как известно, Ахматова не спас, был перепечатан во втором томе Ахматовского собрания сочинений, выходившего на Западе. Один из первых рецензентов этого тома, или, как он сам называет его, сборника, был критик Георгий Адамович. В нашем архиве сохранилась запись его выступления. 69-й год.
7: Естественно, было бы приветствовать издание, обрадоваться ему. Между тем, далеко не все в этой книге оправдало бы радость. Кое-что даже тягостно и заставляет спросить себя, правильно ли поступили редакторы сборника, включив в него то, что лучше было бы отбросить и забыть. Разумеется, позже, много позже, когда настанет для Ахматовой время безупречно полных, кропотливых академических изданий, тогда должно будет в них напечатано без исключения все, что она написала. Но следовало ли придерживаться подобного принципа уже и теперь, когда о какой-либо полноте не может быть и речи? Давно зная покойную Анну Андреевну, имев случай довольно долго беседовать с ней года 4 тому назад при ее последнем пребывании в Париже, я не сомневаюсь, что появление данной книги огорчило и смутило бы ее. Пожалуй, даже и раздражило, вызвало бы ее с ее стороны один из тех желчных упреков по адресу эмиграции, на который она не скупилась. Неужели они не понимают? У меня до сих пор звучат в памяти эти слова, не раз и притом в сердцах ею повторенные. Говорила она тогда о своем положении в России, об опрометчивости эмигрантских критиков, которые, пусть и доброжелательно к ней настроены, но не учитывают в своих похвалах, насколько эти комплименты, индусмысленные намеки могут оказаться для нее вредны и даже опасны при возрождении ждановщины, по мнению Ахматовой, вполне возможно. Неужели они не понимают? Допускаю, что Анна Андреевна опять, хотя и по другому поводу, воскликнула бы это, перелистав недавно появившийся второй том своих сочинений. Включен в этот том цикл стихов под общим названием «Слава миру», где немало словословий Сталину. Редакторы сборника, по-видимому, колебались, помещать ли эти стихи. Они напоминают, они подчеркивают, что стихи написаны в труднейшие для Ахматовой времена, что после Ждановского доклада она была подвергнута настоящей травле, исключена из союза писателей, и что в 49-м году был арестован ее сын. Решение свое включить «Славу миру» в сборник основывают они на том, что это документ эпохи. Может быть, пишут они, этот цикл, несмотря на свою художественную беспомощность, а может быть и благодаря ей, одно из трагичнейших произведений эпохи. Жертва бессмысленная, но не неизбежная. Безнадежная, но понятная психологически. Тут же в качестве объяснения насилия несчастной матери над своей совестью приводят они четверостишие из Реквиема. 17 месяцев, кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты, сын и ужас мой. Однако недоумение остается в силе. К чему было славу мира перепечатывать? Зачем было включать ее в сборник? Никто, надеюсь, не позволит себе высокомерно счесть эти стихи чем-то вроде черного пятна на памяти и репутации Ахматовой. Наоборот, всякий сколько-нибудь знакомый с ее творчеством, вглядывавшийся, вдумавшийся в ее духовные черты, должен бы признать, что цикл этот не имеет к ней как к поэту отношения. Да, это документ эпохи. Той эпохи, о которой Анна Андреевна во вступлении к Реквиему сказала, что она была тогда со своим народом там, где мой народ к несчастью был. Да, она разделила участь и отчаяние бесчисленных матерей и жен. Все это верно, бесспорно. Однако сборник, составленный Глебом Струвой и Борисом Филипповым, отнюдь ведь не рассчитан на то, чтобы дать представление об эпохе. Нет, в нем должен быть отражен облик большого, благороднейшего поэта. А слава миру облик этот не отражает, а искажает. Это тем более и досадно, что едва ли всем читателям, современным и будущим, навсегда останутся памятные обстоятельства, заставившие Ахматову цикл этот написать и спешно сдать в печать.
6: Рецензент Георгий Адамович. Архивная запись 69 года. «Мифы и репутация». Анна Ахматова. Продолжаем разговор с профессором Тименчиком.
8: Роман Давыдович, почему так сложно и так драматично складывались отношения Анны Ахматовой и русской эмиграции?
9: Вы знаете, это очень разветвленный и сложный вопрос. Для начала надо сказать, что русская эмиграция с самого начала числила Ахматову в числе своих. Числила Ахматову, как считала Ахматову, представителем себя по ошибке, по внешним каким-то обстоятельствам, случайно оказавшийся по другую сторону государственных границ. Иван Бунин в интервью 25-го года газете «Таймс», говоря о том, что лучшие представители русской литературы оказались в эмиграции, сказал, что правда в Советском Союзе осталась Анна Ахматова, но она скорее принадлежит к нам, чем к ним. Поэтому отношения были обостренными именно потому, что это в известном смысле были отношения между своими. Ахматова очень с самого начала, с 1921 года, сохранились тому свидетельства, очень резко реагировала на обычную такую эмигрантскую, довольно частую в эмиграции манеру мазать одной краской всех оставшихся, считать оставшихся приспособленцами, сотрудниками тиранического режима, не понимать того, о чем в свое время писал Михаил Лозинский в письме «За границу» в 24-м году, о людях, которые остались как часовые на посту, остались для того, чтобы сохранять остатки культуры, остались выполнять некоторый моральный долг. Ахматова говорила о первых публикациях такого рода эмигрантских, что они ничего не понимают и только лают по собачьей, не без некоторого основания.
8: Но, конечно, это отношение эмиграции к Ахматовой менялось, была какая-то в них динамика. В конце концов, ее довольно-таки много издавали в эмигрантских издательствах. Довоенные публикации, особенно послевоенные. Насколько до Анны Андреевны доходили эти сведения? Насколько она хорошо представляла представлял себе библиографию свою эмигрантскую?
9: Вы знаете, в архиве Ахматовой сохранился такой опыт автобиблиографии, где, составлявшийся в 60-е годы, где она пыталась перечислить все о ней написанное. Из этого списка видно, что большую часть того, что было в эмиграции, она знала по слухам, по пересказам, иногда очень неверно, иногда приписывая каким-то изданиям больший вес, большую значимость. Действительно, в эмиграции оказалась большая или большая часть читателей Ахматовой 10-х годов. И все время, видимо, существовала потребность к знакомству с новыми ее сочинениями. Первая эмигрантская книжка Ахматовой вышла в 22-м году. Это некоторый курьез, некоторый раритет. Это книжка, которая вышла в Загребе. Называлась «12 стихотворений из подорожника». Напечатанная в типографии, в которой был сербо-хорватский шрифт, но не было русского, поэтому представляющая такой удивительный с точки зрения книговедения экземпляр с очень смешными нелепыми ошибками, с путаницей в литерах и так далее. Ну, видимо, наборщик был серб или хорват. В 23-м году выходит книга тоже за границей. Второе издание «Анна Домини» в издательстве «Петрополис» и «Алконост». И это тоже книжка со своей историей. Это книжка, которая начинается, если вот взять экземпляр в руки, то экземпляр начинается с 9-й страницы. Дело в том, что было вырезано первое стихотворение в книжке, вырезано не советской цензурой, как сейчас иногда пишут, она здесь ни при чем, а вырезано было именно издателями, видимо, по согласованию с Ахматовой, стихотворение, которое могло навлечь на нее какие-то обвинения в контрреволюционности. Это стихотворение, замечательное стихотворение, которое потом получило название «Петроград, 1919 год», стихотворение об оставшихся, которые любят свой город, а не крылатую свободу. И впоследствии в эмиграции появлялись перепечатки ахматовских стихов. Даже в конце 40-х годов такое очень любопытное явление – эмигрантский самиздат. В Париже существовало несколько экземпляров книжки, якобы вышедшей в СССР, но ничего подобного в СССР, конечно, не выходило. Но приписывался этой книжке статус копии советского издания под названием «Стихи разных лет». Там были собраны журнальные публикации Ахматовой послевоенные, и в состав этой же книжки были включены два стихотворения Александра Прокофьева. Потом они перекочевали первое академическое эмигрантское издание Ахматовой спустя два десятилетия.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – Анна Ахматова. Своими воспоминаниями делится петербургский поэт-переводчик Игнатий Михайлович Ивановский.
10: В Турине, городе нынешних Олимпийских игр, несколько лет назад была издана книга «Записные книжки Анны Ахматовой». В списке упомянутых в этой книге фамилий я нашел и свою. Через 37 лет после кончины Анны Андреевны получил от нее привет. Вот запись о поэме «Без героя». У Ахматовой были собственные комментарии к поэме, которыми она иногда делилась с собеседниками. «Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, я чуть не крикнул посредине, перестаньте, не могу больше, ведь то, что вы читаете, это та же поэма, но в прозе это невыносимо». И еще записи. Ивановский с розами. Полночные стихи Ивановскому, то есть обещана копия полночных стихов. Приходя к Ахматовой, я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила она собственную легенду, как бы окружала себя сильным магнитным полем. Легенда не была умозрительной. Изображение скорби, печали, грусти – это изнанки человеческих радостей, органический дар Ахматовой. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий совпадений собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Котел был скрыт от читателя, но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную силу в незначительную деталь? Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место сочинения. Это тоже входило в легенду. О своей любимой поэме «Без героя» она говорила, глядя сквозь стены и поверх голов: «Гадина!» И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма. Еще одно слово Ахматова произносила на разные лады, иногда насмешливо: «Беда». Позже я услышал это слово на севере от моей квартирной хозяйки. Услышал и поразился точной интонации Ахматовой. А потом понял, что интонация эта не Анна Андреевна Ахматова и не Мария Иосифовна Быкова, а просто очень древняя, коренная русская. У Ахматовой не было двойственного отношения к людям. Она или верила человеку до конца, или не верила совсем. На дворе стоял 55-й год. Сталина и Берии уже не было, но политическая ситуация была неопределенной и шаткой. И вот однажды Анна Андреевна, стоя у окна, сделала мне знак подойти. Я подошел и невольно покосился в окно. На другой стороне улицы прогуливался Топтун, сотрудник секретной службы. За квартирой велось наружное наблюдение. Ахматова сказала: «Ближе, еще ближе». И, понизив голос, начала читать стихи «Реквием». «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ».
11: «Если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнут, задумают памятник мне, согласие на это дают торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последнее с морем разорванную связь. Не в царском саду заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. За тем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и было в старухах охраненный зверь. И пусть неподвижных и бронзовый свет, как слезы струится подтаивший снег, и голос тюремный пусть бурит вдали, и тихо идут по небе корабли.
10: Я слушал, не помня себя, и потому что Анна Андреевна совершала опасный поступок. Всего год назад эти стихи обернулись бы тюрьмой и лагерем. И потому что это чтение означало ее полное доверие к собеседнику. И, разумеется, сами стихи сделали свое дело. Мне было 23 года, я был крепким малым фехтовальщиком, но тут вдруг почувствовал, что по щекам текут слезы. Никогда со мной этого не бывало. Как в тумане я оказался за чайным столом. Говорить я не мог. Мы помолчали. Ахматова внимательно на меня смотрела и, наконец, спросила: «Что вы скажете об этих стихах?» я услышал свой голос, который произнес запинкой: «Это очень интересно». После этого нелепого, полусумасшедшего ответа вполне можно было указать мне на дверь. Но Ахматова прекрасно поняла мое состояние, а словами просто пренебрегла и царственно кивнула в знак благодарности. Поблагодарила за слезы и за то, что я хотел бы, но не смог сказать.
6: Игнатий Ивановский из воспоминаний об Анне Ахматовой.
10: Живя в Архангельской области, я время от времени приезжал в Ленинград. В первый же приезд побывал у Ахматовой. Она с большим интересом слушала рассказы о сельской жизни, о людях, нравах, языке. Потом разговор зашел о датах рождения. Ахматова придавала им большое значение. Совпадение тайной даты не встречи 300-летние пустяки – это был ее инструментарий. Я, между прочим, сказал, что день моего рождения послезавтра. Мне исполнится 31 год. Я родился 1 апреля. Анна Андреевна слегка подалась назад и внимательно на меня посмотрела. Не может быть. Как законопослушный советский человек, всегда носящий с собой паспорт, я предъявил его, раскрыв на нужной странице. Ахматова взяла документ и, глядя в него, призадумалась. Прошло несколько минут, я недоумевал, что могло задержать ее внимание. Потом она сказала, возвращая паспорт: «Этой милой подробности я не знала». Прошло почти 40 лет, и, перечитывая в ахматовском томе известную «Вереницу четверостиши», я вдруг остановился на давно знакомых строчках. «Взоры огненные огня и усмешка леля. Не обманывай меня, 1 апреля». Остановился, потому что на этот раз обратил внимание на год написания – 1963. Заглянув в комментарий, так и есть, 31 марта. Ахматова могла сочинить это четверостишее, держа в руке паспорт. Или вечером после моего ухода, или на утро, но записала его и поставила дату на следующий день. Все это я рассказал доброй знакомой, не намного моложе Ахматовой. Рассказал и добавил, что мое положение совершенно безответственно. Никто не может доказать, что это четверостишее не обо мне, а я не могу доказать, что оно обо мне. И услышал в ответ: «Вы ошибаетесь». Анна Андреевна, как всегда, попала в десятку. Доказательств не требуется. Когда я вспоминаю о вас, первая мысль – усмешка леля. Ахматовой давно уже нет в живых. Вместе с другими, куда более важными тайнами, она унесла с собой тайну четверостишия, записанного 31 марта 1963 года. В этом эпизоде меня интересует, разумеется, не собственная персона, а вопрос, что означало на светском дамском жаргоне 1913 года выражение «усмешка леля». Если кто-нибудь в мемуарах или устной беседе найдет разгадку, очень прошу сообщить ее мне.

0: Странного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей, где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен. И, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время. На тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет, а потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего.
1: На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную Анне Ахматовой и приуроченной к 40-й годовщине ее смерти. Участвовали Роман Тименчик, Игнатий Ивановский, звучали архивные записи с голосами Георгия Адамовича и Никиты Струва. Отрывки из поэмы «Без героя» в ахматовском чтении взяты с диска, подготовленного Львом Шиловым. Запись реквиема любезно предоставлена Игнатием Ивановским. Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор-ведущий Иван Толстой.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
15: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
18: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
19: Хотелось бы видеть Советский Союз.
20: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
17: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Еще летит.
2: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
3: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
4: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
3: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях говорит неправду.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
6: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью под контролем Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
4: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
6: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского ОСИН-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы сократилось с 19 до 17 километров, отмечает издание агентства. Такую же картину отражают карты финских расследователей и Американского института изучения войны. Еще один эпизод о якобы победном шествии российской армии. Путин упоминает важный железнодорожный узел в Краматорском районе Донецкой области – Лиман, называя его по старинке, как это было в советские годы.
4: Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт.

0: и финских расследователей Blackbird под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
1: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. До полного на окончательного окружения остается где-то около 2 километра.
0: На самом деле, по данным осинт-аналитиков, на которых ссылается агентство, цитата, «никакого окружения там нет». Однако положение украинской группировки, независимо от Кремля, обозреватели описывают как тяжелое.
1: К боевой работе южной группировки, вот, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках.
0: В Константиновке осинт-аналитики тоже не видят описываемых успехов. По карте Deep State половина города в серой зоне, остальное под контролем ВСУ. На карте Института изучения войны значительная часть города в серой зоне.
2: Еще летит. Да ну нахер.
0: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м ударом по ВПК за месяц. На атакованном предприятии создают, испытывают и производят пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковые установки для комплексов «Искандер». По данным Financial Times, завод также вовлечен в производство орешника.
3: И о влиянии подобных дальнобойных ударов на возможности российской армии мы спросим военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин говорит, что Украина боится российских, по его словам, ответных ударов. Как удар по заводам, где производят в том числе российские ракеты или компоненты к ним, повлияет на ударные возможности России?
4: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет тот или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в целом, в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта. Это может быть что угодно. Это могут быть компоненты для ракет, и тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины. Это могут быть производство снарядов, и тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает, в этот момент падает боеспособность, но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и насколько времени, а пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
3: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональная. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
4: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно 4 областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями. А чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия и на границе боевые действия не шли. Ну, во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет.

0: кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако, в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама действуя, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь и Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
1: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям. Мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху. И он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
3: Там дроны.
2: Это все чепуха полная.
3: Ну, я вам как бы рассказываю их, их позицию.
2: Я еще раз, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу не так эффективно. С дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую угрозу.
1: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
0: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая. Наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать? Нынешними возможностями Россия не способна решить. И конкретно мы говорим проблему дронов решить. И, собственно, действовать масштабными и глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия — это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну, нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
1: А для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
0: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции Блицкрига и молниеносной войны и глубоких прорывов, танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Ну, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 22-м году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово, так как для чего она задумывалась, я имею в виду технику танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника – это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП и танки, применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить в брешь, пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. А мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке. И о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
4: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
5: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание в выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах, Сибири и аннексированном Крыму. Из очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова на Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
5: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
6: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
5: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запасов 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
7: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, Кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
5: Также, по словам Бориса Оранжштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
8: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
5: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
9: Ох,
5: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издания агентства.
10: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией.
5: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
11: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
5: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от ударов вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
1: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
12: Добрый день, здравствуйте.
1: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед Единой Россией?
12: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример решительности, смелости, держать хвост пистолетом, и он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарна. В воскресенье проводятся заседания высших там, начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин делать? Вот сделать. Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорили в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный, все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко вдруг довольно интересное заявление Путина про готовность договоренностям, но, во-первых, с Соединенным Штатом, я имею в виду военные договоренности, во-первых, о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами, во-вторых, в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. не соглашение, как говорил недавно министр Лавров, на что ему ответил господин Рубио, что соглашений-то не было, а были договоренности. И Путин незаметным образом эту рубиовскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там прямым линиям, общением с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько, потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинаются, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж, Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского, улицу завоевали. Дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы, мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год, когда там в ноябре... В декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет в барабан и говорит, что мы продвигаемся.
1: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут кажется очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. Пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивает нам лодку, раскачивает нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
12: Я думаю, нет. В его представлении нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского. Он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости. А именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности. Вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена. Но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
1: Ну и получается, поэтому, что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает на признанные проблемы, как реагирует. С нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы? Если можете оставить комментарий, напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина. Замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение? Что вы думаете? Меня зовут Артем Радыгин. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки. Мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Может, ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, который может обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Это услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки. В городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламни», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ, в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи, так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты по GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
4: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
4: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляется уже сомнение, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
4: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
4: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
4: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
0: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
1: Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так? Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам на территории России, на оккупированных территориях Украины, что не означает, что сама Россия не продолжает ежедневно подвергать украинские регионы интенсивным бомбардировкам. Только за последние сутки 4 человека погибли в Днепре, 2 в Сумской области и 2 в Харьковской. Десятки людей получили ранения. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на 23-м съезде партии «Единая Россия», продолжил обвинять Украину в террористических ударах по России, а Запад в использовании Украины с целью нанести России стратегическое поражение.
2: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
0: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров которой сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
3: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия

0: В Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
1: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление.
0: Самого Лунина во время обыска дома не было, он уехал в Москву на встречу с пригласившим его главой так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Бородин также известен как серийный доносчик. После этого связь с Александром Луниным пропала. Время свободы Владимир Путин также провел в минувшие выходные экстренное совещание с руководителями топливных компаний в связи с возникшим дефицитом топлива в большинстве российских регионов после ударов ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Во время публичной части совещания Путин утверждал, что запасов топлива в России достаточно. Он перечислил меры по преодолению топливного кризиса, почти дословно повторив меры, о которых ему докладывали. Докладывал ранее вице-премьер Александр Новак, а также отрицал, что удары ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.
2: В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса.
0: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях, называл также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах, утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен. Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
2: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
0: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
2: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
0: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
3: Прямо из Минска?
4: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин.
3: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения

0: выдержали любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках четырех моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один бой за один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
1: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен передать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположение о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева.
2: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график, встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время, и тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина – это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает. И это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру, вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это? Несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
1: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
2: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история – это действительно у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Беларуси и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне это как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
1: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
3: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такое фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов. То ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки. Но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет. И это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, А большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
1: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
3: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии. Но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримая позиция, каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Эмира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас в течение вот этих двух своих президентских выборов его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Анна Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшая ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат матча Алжира с Австрией, там все решалось на последних секундах, не дали сборной Ирана попасть в 1/16 финала. Не знаю, как будут встречать иранских футболистов на родине, а вот президент вылетевшей Южной Кореи устроил разнос тут же подавшему в отставку тренеру сборной Хону Минбо, того не пускают в магазины и рестораны, а провалившимся уругвайцам Национальная федерация футбола отказала в возможности вернуться домой чартерным рейсом. Пришлось добираться обычно. обычными. Не думаю, что такие проблемы будут у футболистов, впервые принявшие участие в чемпионате мира сборной Узбекистана. Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия. О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
4: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в июне, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди, как бы, естественно, радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. Начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ. И все как бы выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана, и они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде пяти флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги пяти центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. И поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 24-м году, когда Париж Олимпиада была. Тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи, когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду, и его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
1: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о «спорт и мир», то есть спорт объединяет.
4: Да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну, вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам в конце матча болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, срунай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили: хоть ваша команда проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками. У всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал: узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так. Что было бы, если бы ваша команда победила?
1: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усаналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Настоящее время на «Радио Свобода».
7: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
8: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Столыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
11: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
12: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни. И для них этот опыт явился крайне неожиданно.
11: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Greenpeace». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».

0: мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекларированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А мои внутренние свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране, со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск. Когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз. Ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как бы спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими первозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание как бы себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, в новом учреждении, то есть СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали, они кричали. Ну, то есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, вот Олю, с которой мы потом подружились, ее вот закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения «Другой России». Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, дело по той же самой статье, что и я, по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд, а защищали с помощью травматов. Ну, от нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Она спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли, пусирает, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. То есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехина рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется корма или там дверь, и вам скажут «Алехина к адвокату». Невозможно. Или там пришел следователь, Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут либо, есть несколько вариантов, либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти, то есть либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь, то есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы, потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. Чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? Нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками, очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орёт «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон – это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представь себе обычный купейный вагон. Теперь надо убрать в этих во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешоченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе, и, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. Наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паёк еще в СИЗО, в вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза, вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1,5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, ну, получается, закона или беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, как бы, вот куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Ну, вот там, допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, там, отбывать наказание куда-либо. Но почему не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбывать наказание буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная, как бы, уже нам процедура сдачи в автозак, вот. Автозаки нас только в стаканах возили, это такой железный ящик внутри автозака, глухой. Дальше, соответственно, СИЗО, это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно, опять же, в какой, тебе говорят: с вещами. Автозак, сдача, Столыпин, следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимаются сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да? То есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, ну, назовем это, подчиняется. Это там, условно, иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну, какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии – это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему – это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации, а в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма – это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма – это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать, или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужна, такая выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, ты совершил преступление. Ну, как бы, женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые попадают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль. То есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети. И первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация как бы в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь, ну мне типа осталось 4,5. У дочери есть 2 года. И он такой, да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, в какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип. Был человек, статья найдется. Посадить можно любого.
8: Я патриот.

0: вперед!
1: Но жил бы в Швейцарии.
0: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступления насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если они у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центров 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с вооруженным нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал». Родительский дом.

0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
9: Еще летит.
10: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
11: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
12: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
11: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях говорит неправду.
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
14: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью подконтрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
15: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
14: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского ОСИН-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы сократилось с 19 до 17 километров, отмечает издание агентства. Такую же картину отражают карты финских расследователей и Американского института изучения войны. Еще один эпизод о якобы победном шествии российской армии. Путин упоминает важный железнодорожный узел в Краматорском районе Донецкой области – Лиман, называя его по старинке, как это было в советские годы.
15: Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.
14: На самом деле, и этот факт подтверждает Асинт-аналитики, в том числе Deep State, российские войска никогда не брали под контроль ни одну часть Лимана. На карте Американского института изучения войны восточная окраина города включена в зону проникновения российских военных, но устойчивого присутствия в Лимане российской армии, передает агентство, нет нигде. А вот что Путин сейчас рассказывает про Купинск в Харьковской области Украины. Ранее российский президент уже дважды докладывал россиянам о взятии города.
15: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
14: На самом деле, Купинск, по данным Института изучения войны и финских расследователей Blackbird, под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
15: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. До полного, до окончательного окружения

0: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м ударом по ВПК за месяц. На атакованном предприятии создают, испытывают и производят пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковые установки для комплексов «Искандер». По данным Financial Times, завод также вовлечен в производство «Орешника».
1: И о влиянии подобных дальнобойных ударов на возможности российской армии мы спросим военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин говорит, что Украина боится российских, по его словам, ответных ударов. Как удар по заводам, где производят в том числе российские ракеты или компоненты к ним, повлияет на ударные возможности России?
2: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике, должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет то или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в целом, в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта. Это может быть что угодно. Это могут быть компоненты для ракеты. Тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины. Это могут быть производство снарядов. И тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает, в этот момент падает боеспособность, но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и насколько времени, а пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
1: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональная. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
2: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно четырьмя областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями. А чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия не шли. Во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет, и кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако, в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама, действуя, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь и Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить

0: обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
1: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям. Мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху. И он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
3: Там дроны.
2: Это все чепуха полная.
3: Ну, я вам как бы рассказываю их, их позицию.
2: Я еще раз, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу эффективность дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую роль.
1: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
0: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая – наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать. Нынешними возможностями Россия не способна решить, и конкретно мы говорим проблему дронов, решить и, собственно, действовать масштабными глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия – это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Действовать, играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну. Нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
1: А для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
0: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции блицкрига и молниеносной войны и глубоких прорывов. Танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Ну, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 22-м году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово. Так, пока для чего она задумывалась, я имею в виду технику танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника – это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблемы, проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП, и танки применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в этом, в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить вот в эту, в брешь, пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. А мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке, и о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
4: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
5: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание в выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах, Сибири и аннексированном Крыму. Из очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова на Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
5: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
6: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
5: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запаса в 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
7: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
5: Также, по словам Бориса Оранштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
8: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что, я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
5: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
9: Ох.
5: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издания агентства.
10: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе
9: с Россией.
5: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
9: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
5: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от удара вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
1: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед Единой Россией?
11: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример решительности, смелости, держать хвост пистолетом, и он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарна. В воскресенье проводятся заседания высших там начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин делать? Вот сделать. Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорились в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный, все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко вдруг довольно интересное заявление Путина про готовность к договоренностям, но, во-первых, с Соединенными Штатами, я имею в виду военные договоренности, во-первых, о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами, во-вторых, в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Не соглашение, как говорил недавно министр Лавров, на что ему ответил господин Рубио, что соглашений-то не было, а были договоренности. И Путин незаметным образом эту рубиовскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там прямым линиям, общением с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько, потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинается, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж. Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского. улицу завоевали. А, дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы, мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год, когда там в ноябре, в декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет в барабан и говорит, что мы продвигаемся.
1: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут, кажется, очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. Пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивает нам лодку, раскачивает нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
11: Я думаю, нет. В его представлении нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского. Он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости. А именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности. Вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена. Но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
1: И получается, поэтому... что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает на признанные проблемы, как реагирует. С нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы, если можете оставить комментарий? Напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина. Замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение? Что вы думаете? Меня зовут Артем Радыгин. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать и по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки. Мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом сбройных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия виз и других разных причин. То есть российский турист как бы... Ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются, и для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, который может обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Это услуга пользуется спросом, Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
0: Это в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово, не зламні, я не знаю, как сказать по-русски, не как-то, не стойкие, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке, многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе. Есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
0: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
2: Безусловно, Starlink основа основ, это главное в первую очередь связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях, и наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему, это существенный минус.
0: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась, ухудшилась существенно. Не то чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 2025 году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на обесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа двух теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами Белиза и Палау. Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, ну, назовем это так, условно блокадного характера.
0: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
3: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? Ну, а слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, ну, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, он как запел».
0: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
3: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Вот, поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Ну, то есть это упорство. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Вот. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, ну, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
0: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
3: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. Две недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого, понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась, как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка, ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
0: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
3: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это уже это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
0: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина, Тихонова и Воронцова, на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
3: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
4: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
1: Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так? Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам на территории России, на оккупированных территориях Украины, что не означает, что сама Россия не продолжает ежедневно подвергать украинские регионы интенсивным бомбардировкам. Только за последние сутки 4 человека погибли в Днепре, 2 в Сумской области и 2 в Харьковской. Десятки людей получили ранения. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на 23-м съезде партии «Единая Россия», продолжил обвинять Украину в террористических ударах по России, а Запад в использовании Украины с целью нанести России стратегическое поражение.
2: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
0: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров, которые сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
3: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия и реабилитация несправедливо осужденных. Наша цель – не допустить продолжения СВО и разрастания ее до ядерной войны.
0: Напомню, что большинство активистов «Яблока», осужденных или привлеченных к уголовной ответственности, преследуются по статье о так называемых фейках про российскую армию. Время свободы. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, я подробно об этом рассказывал в пятницу, 27 июня, то есть в субботу, был арестован на 11 суток по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Решение суда было опубликовано только сегодня, 29 июня. В пятницу в доме Лунина в Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
4: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление
0: Самого Лунина во время обыска дома не было, он уехал в Москву на встречу с пригласившим его главой так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Бородин также известен как серийный доносчик. После этого связь с Александром Луниным пропала. Время свободное.

0: нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса.
1: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях. Называл также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах. Утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен. Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
0: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
1: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
0: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
1: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
2: Минск, Голяда.
3: Прямо из Минска?
4: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин.
3: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
1: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен передать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположение о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося

0: заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чигадаева.
1: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график. Встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время. И тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина – это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает. И это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру: вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это? Несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
0: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
1: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история – это действительно у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Беларуси и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
0: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чигадаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
2: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такой фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов. То ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки. Но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет. И это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, а большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
0: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
2: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии, но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримая позиция, каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Эмира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас, в течение вот этих двух своих президентских выборов, его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Анна Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшая ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат матча Алжира с Австрией, там все решалось на последних секундах, не дали сборной Ирана попасть в 1/16 финала. Не знаю, как будут встречать иранских футболистов на родине, а вот президент, вылетевший из Южной Кореи, устроил разнос тут же подавшему в отставку тренеру сборной Хону Менбо, того не пускают в магазины и рестораны, а провалившимся уругвайцам Национальная федерация футбола отказала в возможности вернуться домой чартерным рейсом. Пришлось добираться обычными. Не думаю, что такие проблемы будут у футболистов, впервые принявшие участие в чемпионате мира сборной Узбекистана. Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия.
3: О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из Центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
4: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в июне, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди как бы естественно радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. Начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ, и все как бы выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана, и они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде пяти флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги пяти центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. и поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 2024 году, когда Париж Олимпиада была, тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи, когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду, и его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал чемпионата Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
0: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о спорт и мир, то есть спорт объединяет.
4: Да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну. Вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам в конце матча болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, сурнай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили: хоть ваша команда проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками. У всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал: узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так. Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усыналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Настоящее время на «Радио Свобода».
6: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
7: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: The Столыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
10: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
11: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни. И для них этот опыт явился крайне неожиданно.
10: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Greenpeace». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».

0: мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А мои внутренние свободы никому не отнять. Она живет в слове. Она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране, со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск, когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как бы спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов, ты там не разговаривал ни с какими правозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание как бы себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, то есть в СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск, и каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали, они кричали. Ну, то есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, вот Олю, с которой мы потом подружились, ее вот закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения «Другой России». Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, дело по той же самой статье, что и я, по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд, а защищали с помощью травматов. Ну, от нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Она спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли Пусси Райт, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. Ну, то есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же гулаг, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехин рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется карман или там дверь, и вам скажут Алехина к адвокату. Невозможно. Или там пришел следователь, Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут либо, есть несколько вариантов, либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти, то есть либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами, скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь, то есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы, потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете, а чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? Нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орёт «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон – это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представьте обычный купейный вагон. Теперь надо убрать во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешеченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе. И, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паёк еще в СИЗО. В вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза. Вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1,5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Но если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, получается, закона или беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, отбывать наказание куда-либо. Но почему не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или жене, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбывать наказание буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная уже нам процедура сдачи в автозак. Вот. В автозаке нас только в стаканах возили. Это такой железный ящик внутри автозака. Глухой. Дальше, соответственно, СИЗО. Это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно опять же в какой, тебе говорят с вещами. Автозак, сдача, Столыпин, следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимаются сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да? То есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, назовем это, подчиняется. Это там условно иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы, давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии – это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему – это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там… Массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации. А в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма – это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма – это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать, или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужна, так а выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, ты совершил преступление. Ну, как бы... Женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые подают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть... целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль. То есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети. И первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация как бы в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь, ну мне типа осталось 4,5. У дочери есть 2 года. И он такой, да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип. Был человек, статья найдется. Посадить можно любого.
8: Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России.

0: вперед!
1: Но жил бы в Швейцарии.
0: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин – это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступление насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если они у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности, у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центров 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с вооруженным нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья «За разбой». Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал».

0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. Французский филолог Ги де Малак о Борисе Пастернаке. Новый музей современного искусства в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Рассказ Петра Шелестова. И сюжет Андрея Большакова, Николая Олина, настоящая фамилия Минчуков, в гостях у Марка Шагала. И новости культуры. Ведущая Галина Ручьева, «Рудник». Эфир 2 октября 1964 года.

0: В нашем сегодняшнем обзоре культурной жизни вы услышите интервью с французским литературоведом Ги де Малак о росте влияния творчества Пастернака на советскую литературу,
1: заметку о новом музее современного искусства, открытом недавно в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции,
2: и беседу с одним из наших сотрудников, недавно посетивших Марка Шагала, о последних работах этого художника.
0: Начнем мы программу, как всегда, сообщениями коротко о разном.

0: Вы слышали отрывок из негритянского народного музыкального произведения «Black Nativity» – «Черное Рождество». Пела знаменитая негритянская певица Мариан Уильямс. «Black Nativity» – одно из первых произведений, исполненных в Западном Берлине на состоявшемся там в сентябре художественном фестивале. Основная тема фестиваля – связи между западной и африканской культурами. На открытии этого фестиваля была впервые исполнена элегия памяти Джона Кеннеди, написанная композитором Игорем Стравинским на слова английского поэта Одена. В связи с Берлинским фестивалем следующая наша передача обзора культурной жизни будет полностью посвящена теме «Африка и Запад. Их взаимоотношения в области музыки, театра, изобразительных искусств». Мы постараемся подробнее рассказать о всем том, что происходило в рамках Западно-Берлинского художественного фестиваля.
1: В Англии опубликована третья часть трилогии «Бояре» под названием «Инкогнито» румынского писателя Петру Думитрио. Напомним, что в начале 1960 года Петру Думитрио, возглавлявший тогда отдел художественной литературы госиздата в Бухаресте, порвал с коммунизмом и перешел на Запад. До этого романы молодого писателя Думитрио переводились на все языки стран коммунистического блока и пользовались там большим успехом. Герой романа «Инкогнито», как и сам Думитрио, разочарован в коммунизме. «Я коммунист?» – спрашивает он себя. «Партактивист социалистического государства?» «Нет, больше нет и больше никогда. Если это еще можно, постарайся быть человечным, просто человечным. Это и ничего больше». Некоторые английские критики сравнивают Думитрио с Борисом Пастернаком. Как отмечает в связи с этим редакция литературного приложения к «Таймсу», Думитрио близок Пастернаку по теме и настроению, но по глубине мысли и стилю их сравнивать, конечно, нельзя.

Светает. Озарился небосклон. Я допит, и твои черты застыли. Но взгляд твой синим цветом опьянен, а на груди охапка белых лилий. С тбилисских скачек ты на скакуне домчался первым к нам с душою в пепле.

0: Господин Дамалак, не считаете ли вы, что сходство с Пастернаком, отмеченное Марквелашвили в его статье о Леонидзе, простое совпадение?
1: Нет, конечно, это гораздо больше, чем совпадение. Некоторые фразы Марквелашвили, например, «Ведь человек не только и не просто сын природы, он вместе с тем и сын истории», как будто прямо взяты автором из «Доктора Живаго», то есть из того произведения, которое в Советском Союзе все еще находится под запретом.
0: Из этого можно заключить, что Пастернака, в том числе его роман «Доктор Живаго», в Советском Союзе все-таки читают?
1: Несомненно. В определенных кругах его не только читают, но изучают, толкуют, высказывают разные взгляды о нем. В моей работе о творчестве Пастернака я привожу, в частности, довольно подробный пересказ одного отпечатанного на машинке литературно-ведческого этюда о Пастернаке, экземпляры которого ходят в Советском Союзе по рукам. Известно, что автор этого этюда – советский критик, живущий в Москве. Он рассматривает подробно разные аспекты творчества Пастернака. Например, раннюю тематику поэта, главные тенденции его романа «Доктор Живаго», различные аспекты пастернаковского понятия реализма в искусстве. Тому, что он называет патетическим романтизмом Маяковского, советский критик противопоставляет символический реализм Пастернака.
0: Но этот интерес к Пастернаку, к его творчеству, как вы сами отметили, есть только в каких-то определенных кругах. А как обстоит дело с широкой публикой, с рядовым советским читателем?
1: Можно напомнить хорошо известный эпизод, когда московские, если не ошибаюсь, студенты просили Пастернака прочесть его стихи. Они в то время не печатались. Во время чтения несколько листков соскользнули со стола, Пастернак не смог найти их, от волнения не мог продолжать, и тогда студенты по памяти подсказали поэту продолжение его собственных стихов. О чем это говорит? О том, что Пастернака, его стихи, переписывали, учили наизусть, передавали из рук в руки, если можно так сказать, подпольно. То же самое происходит и теперь. Естественно, такой монументальный труд, как роман «Доктор Живаго», переписать труднее, чем стихи. Но за границей было выпущено несколько изданий «Доктора Живаго» на русском языке в оригинале, и хорошо известно, что многие советские туристы, когда приезжают за границу, стараются эти издания достать. Известно и то, что разными путями роман доходит и до широкого сравнительно советского читателя. Каждый экземпляр книги ходит из рук в руки и читается десятками, если не сотнями лиц.
0: Тем не менее, по сравнению с той кампанией, которая была направлена против Пастернака во время присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1958 году, отношение к нему в Советском Союзе все же изменилось в лучшую сторону. Не считаете ли вы, что можно предвидеть своего рода реабилитацию Бориса Пастернака?
1: Конечно, пока в Советском Союзе не изданы полное собрание стихотворений Пастернака, его «Доктор Живаго», его автобиографический очерк. Говорить о реабилитации этого крупнейшего современного русского поэта и писателя не приходится. Но происходит другое. Несмотря на официальный, хотя и негласный запрет, несмотря на недоброжелательное к нему отношение властей, некоторые круги добиваются как бы фактической, если уже не официальной, реабилитации Пастернака. Возьмем, к примеру, то, с чего мы начали, журнала «Литературная Грузия». Правда?

Журнал этот публикуется не в Москве, а в Тбилиси. Следовательно, известен он только ограниченному кругу читателей. Но все-таки известен. Так вот, в журнале «Литературная Грузия» можно найти за последнее время немало материала о Борисе Пастернаке. Уже к концу 1962 года в нем было опубликовано стихотворение Беллы Ахмадуллиной под названием «Переделкино», в котором известная поэтесса с волнением описывала, как она была у Пастернака. В номерах за май и июнь этого года в том же журнале были опубликованы неизданные до сих пор пастернаковские переводы стихотворений Леонидзе, а также неизвестное замечательное письмо Пастернака, посланное им в 1937 году вдове грузинского поэта Яшвили, ставшего жертвой сталинского террора, как и другой грузинский поэт, тоже друг Пастернака, Табидзе. Поэтому, мне кажется, можно утверждать, что влияние Пастернака в Советском Союзе растет. И не исключена возможность, что в один прекрасный день власть будет вынуждена его реабилитировать, идя таким образом на очередную уступку общественному мнению страны.

0: На французской ривьере, в маленькой деревне Сен-Поль-де-Ванс, во время последней мировой войны нашли убежище некоторые художники и писатели. В середине нынешнего лета в этой же деревне на средства французского публициста, критика и коллекционера Мега создан дом, в котором все – мебель, посуда, сад, стены комнат и полы, даже сама кухня – полны произведений таких известных современных художников, как Пикассо, Миро, Брак, Кандинский, Шагал, Бонар, Леже и так далее. По мысли организаторов этого дома, он не должен представлять собой то, что принято называть музеем. На открытии этого дома французский министр по вопросам культуры Андре Мальро произнес речь.
1: Первое, что здесь меня поражает, это что рам больше нет. Все мы слышали, что рамы – это нечто, окружающее картины. Но следовало бы установить, действительно ли картины – это то, что нужно помещать в рамы.
0: В этих словах Андре Мальро иносказательно выразил мысль, что искусство не должно быть ограждено от жизни. Мальро продолжал.
2: Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais.
1: Вы попытались создать нечто, что никак не напоминает дворец, никак не напоминает место, которое нужно украшать, и, скажем тут же, так как непонимание может возрасти до враждебности, это нечто, созданное вами, ни в коем случае не является музеем.
0: Вспомним, что в начале нашего века музеи были названы кладбищами искусства. И действительно, искусство ушло из наших домов, улиц и садов, чтобы спрятаться в тишине музеев от шума нашей промышленной эпохи. Искусство перестало составлять неотъемлемую часть нашей жизни. Оно омертвело, и ему поклоняются как дорогому покойнику в тихих, как храмы, залах музеев. Искусство стало предметом изумления и изучения, как редкость, больше не встречающаяся в жизни». Дом, созданный в Сен-Поль-де-Вансе, хочет вернуть искусство в жизнь. Андре Мальро подчеркнул это в своей речи.
2: Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin.
1: Это не музей. Тут перед нами попытка, о результатах которой судить не нам. О них будут судить наши потомки. На такую попытку еще никогда не решались отваживаться. Создать мир, создать его инстинктивно и любовно. Мир, в котором современное искусство могло бы найти сразу и место для себя, и ту духовную основу, которую раньше называли сверхъестественной. Работы только что закончены, и нас окружает тишина, наступившая вслед за последними ударами молотов. Я думаю о Шекспире. В такую ночь шла по полям Медея, сбирая травы волшебные, чтоб юность возвратить Езону-старику. В такую ночь раздалась тишина вслед за последними ударами воятелей, создавших Парфенон. В такую ночь Микеланджело слушал последние удары молотков строителей собора апостола Петра Святого.
0: Так закончил свою речь на открытии Дома искусства писатель, ныне французский министр по вопросам культуры Андре Мальро. Этот дом не музей, в нем искусство органически связано с повседневной жизнью. В этом доме в Сен-Поль-де-Ванс, который можно было бы назвать антимузеем, находятся и многие произведения нашего соотечественника Марка Шагала, которому только что исполнилось 77 лет. На днях стали доступны публике два последних монументальных произведения маститого художника. На прошлой неделе была открыта роспись купола Парижской оперы, созданная Шагалом. Одновременно газеты сообщили, что художник вылетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы присутствовать на открытии витража здания ООН в Нью-Йорке, созданного по его эскизам и посвященного памяти погибшего генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Несколько недель назад наш сотрудник Андрей Большаков встречался с Марком Шагалом на юге Франции. Под литературным псевдонимом Николай Олин Он рассказал об этой встрече в конце августа на страницах выходящей в Париже газеты «Русская мысль». Мы обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями о встрече с Шагалом.
3: Андрей Николаевич, когда вы с ним встречались, Марк Шагал, должно быть, как раз заканчивал работу, заказанную ему французским министром по вопросам культуры Андре Мальро.
4: Видите ли, Марк Захарович Шагал принципиально не работает по заказам. Он рассказывал мне, я полез с кистью и красками под потолок парижской Гранд-Опера, даже не потому, что мне было как-то неудобно отказать в просьбе представителям французского правительства. Прежде всего, меня заинтересовали новые творческие возможности. Марк Шагал, полагаю, особенно вдохновился неожиданно открывшейся перед ним перспективой, что уже не люди будут парить над землей, как на многих его картинах, а сама его картина будет парить над людьми. И какая картина? 200 квадратных метров. Шагал поставил своей целью, как он сам говорил, создать своеобразное зеркало, в котором бы отражались мысли и чувства публики, чаруемой поэзией происходящего на оперной сцене.
3: Но неужели Шагал в его возрасте сам работал под потолком?
4: Марк Шагал начал работать под куполом Парижской оперы, когда ему было уже за 70 лет. Но все время находиться на лестницах и стропилах необходимости не было. Изучив строение купола, Марк Шагал разделил его с помощью инженеров на два десятка сегментов. На одной из парижских фабрик были сделаны жесткие копии этих сегментов, их обклеили холстом, и все основные работы художники и его помощники проделали на полу ателье, обычной техникой живописи масляными красками. Ну а потом, когда готовые сегменты стали поднимать, соединять и закреплять под куполом, художнику пришлось, конечно, поработать над местами стыков уже непосредственно под потолком, очень высоко. Но вы не удивляетесь. Марк Шагал бодр, энергичен и трудоспособен, я бы сказал, как 3 25-летних энтузиаста.
3: Во сколько же обошлась эта работа?
4: Стоимость работы превысила 2 миллиона франков, то есть около 400 тысяч рублей. Но сам Марк Шагал не получил ни копейки, потому что заранее отказался от какого-либо денежного вознаграждения. Однако французское правительство все же щедро отблагодарило Шагала, выпустив к его 75-летию специальную почтовую марку с изображением одной из его знаменитых картин. Эта картина по композиции похожа на другую его картину «Семья и красный петух», созданную художником в 1952 году. Хотя я сам художник реалистической школы, я искренне восхищаюсь искусством Шагала. Меня умиляет и глубоко трогает, например, его умение изображать человеческую семью, мужа, жену и ребенка, как нечто целое, неразлучное, любовно слитое и даже не имеющее четких контуров отдельных членов семьи. Картины Марка Шагала представляются мне зримо воспроизведенными снами человека, всегда засыпающего с чистой совестью. На его картинах краски звучат и благоухают. Они воспринимаются как очень своеобразные симфонии и поэмы, всегда проникнутые глубоко гуманными чувствами.
3: Другими словами, Шагал – это поэт в живописи.
4: Не только в живописи. Могу раскрыть вам одну тайну, разумеется, с разрешения, данного мне Марком Захаровичем. Сейчас одно издательство готовит к печати сборник его стихотворений на русском языке. Сборник этот он сам иллюстрирует, как когда-то иллюстрировал арабские сказки, Декамерон Боккаччо, басни Ля Фонтена, мертвые души Гоголя. Если позволите, я прочту одно из его стихотворений, которое пришлось мне особенно по душе.
3: Пожалуйста.
4: Ну тогда слушайте, оно без названия. Вечер, сад, месяц, ты, сладкий запах резиды. Поцелуешь или обнимешь, или скажешь «отойди». Губит ласка, любит вечер запах сада резиды.
3: Мне понравились эти стихи, как нравятся и многие картины Шагала. Но я слышала, что даже некоторые поклонники Шагала считают, что стиль и манера его творчества нарушили архитектурный стиль здания Парижской оперы.
4: Но законченной работы Шагала я еще не видел, и в Парижской опере никогда не был, видел только с улицы. Группа известных английских архитекторов утверждала в прошлом году, что стиль живописи Шагала нарушит внутреннюю архитектурную гармонию здания. Французский министр культуры Андре Мальро это утверждение отрицает и восхищен работой Шагала. Но И сторонники, и противники новой декорации потолка оперы сходятся на том, что старое его украшение, сделанное в 1874 году Жюлем Ленепне, никакой художественной ценности не представляло. Сам Марк Захарович, насколько я знаю, не совсем уверен в том, что ему полностью удалось осуществить свой творческий замысел, потому что к открытию оперного сезона окончание работы запаздывало, и последние месяцы пришлось работать, так сказать, в ударном порядке.
3: А чем вы объясняете отказ Марка Шагала от гонорара за его многолетнюю работу?
4: У меня сложилось впечатление, что он вообще очень безразличен к материальным ценностям. Он ведь не может купить ни за какие деньги, ни возможности работать круглые сутки, ни признание его таланта теми, кто упорно обвиняет его в мистических и религиозных настроениях. А кроме того, очень интересный ответ на ваш вопрос подсказал мне случайно прочитанный недавно рассказ Константина Паустовского о бедном гравере из местечка Клецк Минской губернии. Этот бедный гравер, живший в тесном и нищем еврейском поселении, постоянно и мучительно мечтал о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянии тропических лесов, о гаванях, раскинутых как птицы, о неколеблемых ветрами морях. И вот, читая этот рассказ Паустовского, я почти физически почувствовал, что в душе у Марка Шагала происходит некий обратный процесс. Живя теперь в условиях осуществившейся мечты бедного гравера в собственной вилле на солнечном юге Франции, он постоянно возвращается мыслями к будничным образам своей молодости, к тем, кто еще и теперь может только мечтать о лучшей жизни. Именно эти мысли, мне кажется, заставляют его часто грустить по любимой им родине и не только отбивают у него интерес к личным материальным благам, но и, несомненно, как-то отягощают его творчество, мешают ему взвиться выше, я бы сказал, в космические дали духа.
0: Вы слушали беседу о последних работах известного художника Марка Шагала. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. В составлении этой программы участвовали Ги де Малак, Петр Шелестов и Андрей Большаков. Читали Николай Александров, Нина Румянцева, Алексей Малышев и другие. Вела программу Галина Ручьева.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Пастернаковская передача. Переписка с Ренатой Швейцер. В программе звучит голос самой Швейцер и цитируются отрывки из писем. Дикторы Екатерина Горина и Нина Румянцева. За Пастернака поэт и сотрудник «Свободы» Юрий Джанумов. Эфир 2 октября 1964 года.
11: В конце прошлого года в западногерманском издательстве «Курт Дэш» вышла книга под заглавием «Дружба с Борисом Пастернаком». Подзаголовок «Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в эту книгу письма Пастернака к ней, а также свои письма к Пастернаку и изложение трагических событий, связанных с выходом в свет романа «Доктора Живаго» и с присуждением его автору Нобелевской премии. В заключении Рената Швейцер пишет о своем путешествии в Москву и о встрече с Пастернаком, которого она видела два раза в Переделкино. Это было на Пасху в апреле 1960 года, за полтора месяца до смерти Пастернака.
12: Ich hatte ja einen sehr großen und sehr vitalen Mann erwartet und war natürlich überrascht, als ich einen sehr schmalen und sehr grazilen Menschen vor mir sah.
13: Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
12: Sie waren sehr vergeistigt, wenn sie auch irgendwie kräftig waren.
11: Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
14: «Москва. 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже второй раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большей надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге.
11: И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет:
14: «Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите «Доктора Живаго» непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
11: И еще на той же мелко исписанной открытке:
14: «Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. Во имя преданности и любви к ним следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего».
11: Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
13: Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы. Прилагаю стихотворение «Ангел».
11: Пастернак ответил таким письмом:
14: 4 мая 1958 года. Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве.
11: Дальше Пастернак сожалеет о том, что «Доктор Живаго», только что вышедший в Италии, еще недоступен для не знающей итальянского языка Ренаты Швейцер, и заканчивает:
14: «А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла».
11: Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
14: 20 июня 1958 года. Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение».
11: К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме:
14: «Перешлите, пожалуйста, статью, не исправляя моего смехотворного немецкого языка. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам».
11: Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
14: «Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев. 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой, 18 июня 1958 года.
11: У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
14: 12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам? Но только почему вы хотите быть здесь до появления «Живаго» на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
11: В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
14: 7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил, и две семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены, ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь. Обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как, по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования, политические из коммунистических кругов, эстетические за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка, за скучные избитые места. Но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
11: Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, А в октябре Пастернак писал.
14: 9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
11: 21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
14: Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной.
11: Полтора месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
14: После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. Доктор Живаго возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца.
11: После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
14: Хочу написать пьесу. Только когда найти время?
11: Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о докторе Живаго.
14: В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные – ситуации, все вплоть до отдельных слогов, должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение. Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?
11: О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 1959 года.
14: Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я не достоин вас, но работа уже живет, я верю в нее.
11: В сентябре 1959 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
14: «Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают. Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания. После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением, невольным».
11: 3 ноября 1959 года.
14: «Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги, и я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона и в 3 недели перевел «Стойкого принца».
11: Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
14: Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которой ни в коем случае не должна быть хуже.
11: В Москву на гастроли приехал западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
14: 23 декабря 1959 года. Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше.
11: Месяц спустя, 25 января 1960 года.
14: Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили.
11: 25 апреля 1960 года.
14: Пишу в постели. С четверга, вот уже пятый день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы. Невроз. Боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце.
11: Телеграмма от 6 мая 1960 года.
14: Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. Третью неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис.
11: 30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра.

мы передавали выдержки из переписки Бориса Пастернака с немецкой поэтессой Ренатой Швейцер, опубликованной в книге, недавно вышедшей в Западной Германии.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Еще летит.
11: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
12: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
13: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
12: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях говорит неправду.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
15: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью подконтрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело.